Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом, называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

0: Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Полипет». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого жецка се дефинуи форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

Скрытый пува бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на словах Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm — это австралийская группа из Мельбурна, существует уже 5 лет, играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качвин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Субурбиопия». Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых,

Дельвон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Monophonic, Sage Motel. Вот я сейчас подумал, что Sage — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа. Вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется New Kind of Love, новый тип любви. И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deftones Адам Скоун. Он играет на органе Хэммонд, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Scone Cash Players во главе с исполнителем на органе Hammond Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель. Это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерфор».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить, пишет киномузыку, а не только песни, в частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов — это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem», «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Орегоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатрича Ригони – вокал, Андреа Грасси – бленд 3, инструментал, альбом, песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks» – «Сила скал». Наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группы из Эдинбурга. Лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей. Он же играет на второй гитаре. Там есть еще одна соло-гитара. И вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает. То есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в мэджик-бенде Каптена Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel» — «Апельсиновая корка».

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейдзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкаст и программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова.
6: В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. И уже вскоре после этого Советский Союз и его представители выступили с идеей создать специальный военный трибунал для того, чтобы осудить инициаторов того, что теперь называют величайшей катастрофой XX века. Я имею в виду Вторую мировую войну. Об этом суде, о том, как он был устроен, чем занимались на этом процессе, который известен как Нюрнбергский процесс, мы и поговорим сегодня.
7: И поможет нам в этом разобраться юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
15: Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Этот трибунал, хотя он и представляет собой нововведение и эксперимент, не является результатом абстрактных рассуждений и не был создан для того, чтобы оправдать правовые теории. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 17 другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. На скамье подсудимых сидит более 20 морально сломленных людей. Упрекаемые унижением тех, которыми они руководили, почти в такой же мере, как и горем тех, на кого они напали, эти люди навсегда потеряли возможность лично творить зло. Сейчас трудно заметить в этих жалких пленниках признаки той власти, при помощи которой они в качестве нацистских лидеров когда-то господствовали над значительной частью земного шара и наводили ужас на большую часть его населения. Их личная судьба не имеет большого значения для человечества. Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Мы докажем, что эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование.
6: Это был фрагмент начала обвинительной речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе. Он произнес ее 21 ноября 1945 года. На самом деле она значительно обширнее, потому что там, конечно, речь идет о конкретных обвинениях.
7: И его выступление заняло целый день.
6: В тексте это 63 страницы, но так долго это длилось не только из-за объема информации, а потому что впервые в истории человечества это был судебный процесс, который одновременно переводили на 4 языка – русский, французский, английский и немецкий. Это был первый судебный процесс, на котором использовался синхронный перевод. И любопытная деталь – в то время уже существовала американская компания IBM, и именно она бесплатно передала оборудование на 200 человек, чтобы они могли слушать синхронный перевод и переключаться с канала на канал, а сам перевод обеспечивали десятки переводчиков. Процесс из-за этого же и тормозился. Во-первых, первый раз такое было, а во-вторых, просили всех выступающих говорить как можно медленнее, чтобы все переводчики успевали справляться с задачей.
16: Особенно жестоким преследованием.
6: Но сначала хотелось бы рассказать все-таки уже наконец, как вообще дошло до того, что этот судебный процесс случился, при том, что вот мы слышали в обвинительной речи Роберта Джексона, что любое проявление милосердия к подсудимым будет означать победу и поощрение всего того зла, которое связано с их именами, то есть уже как бы заранее заявлял об их виновности. Но, с другой стороны, мы знаем, что этот процесс проходил по системе, очень близкой к англосаксонской системе права, и, соответственно, предполагалось, что на всех обвиняемых распространяется презумпция невиновности, а судьи не знакомились заранее с материалами дела. Все, что они узнавали прямо во время разбирательства.
7: Но, насколько я понимаю, вообще разговоры о том, чтобы как-то осудить все, что делали руководители нацистской Германии, стали появляться еще до того, как война закончилась, еще в 43-м году высказывались такие идеи. В июле 45-го года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят лондонский устав, который подписали 4 страны-победительницы: Советский Союз, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. И к ним еще присоединились 17 государств, подписавшие также этот лондонский устав, который устанавливал правила грядущего трибунала. Также были споры о том, где проводить этот трибунал, но в итоге окончательно было решено проводить его в Нюрнберге, в Дворце правосудия, который был отремонтирован перед началом процесса. Зал был расширен, чтобы туда поместились и участники процесса, и вся заинтересованная пресса.
6: И более того, его не просто расширили, он был с точки зрения архитектуры устроен совершенно не так, как привыкли в то время. Раньше считалось, что в центре находится судейское место, слева сторона обвинения, справа сторона защиты, но специально для этого процесса зал спроектировали таким образом, чтобы в центре поставить киноэкран. Это был первый в истории человечества судебный процесс, в котором использовались кинопленки, документальные фильмы, как доказательство тех злодеяний, в которых обвиняли подсудимых.
7: И, кстати говоря, на этот зал можно и сейчас посмотреть. Он открыт для туристов по выходным. Это зал 600 в Дворце правосудия в Нюрнберге. Он до сих пор используется, он немножко перестроен, но вот при нем есть музей, куда можно прийти и посмотреть все эти архивные кадры.
6: Нюрнбергский дворец правосудия был удобен еще и тем, что находился в непосредственной близости от тюрьмы, и поэтому подсудимых, а их было больше 20 человек, их на лифте поднимали в зал по одному, то есть не нужно было возить взад-вперед, и это было удобно. Здесь нужно объяснить, почему 22 подсудимых, но на скамье подсудимых только 21 человек.
7: Да, я просто еще скажу, что насколько вот я нашла, на той лондонской конференции летней был составлен список из вообще 70 имен, которых предполагали обвинить в преступлениях. В финале осталось 24 человека, но Роберт Лей покончил с собой, Густав Крупп был слишком болен, чтобы участвовать в этом судебном заседании.
6: Но он разбит параличом был.
7: И Мартин Борман, которого в этом процессе судили заочно, и который был вот этим 22-м.
6: Поскольку вот на тот момент, когда дело рассматривали в Нюрнберге, достоверных сведений о том, жив он или мертв, не было, то решили его заодно тоже заочно и судить, и осудили. судил? Это были судьи, представители, опять же, четырех стран-победительниц, по два человека от каждой страны. Каждая из делегаций, ну, соответственно, советская, британская, французская и американская, представляли свои части обвинения. Там были свои прокуроры. Советскую делегацию составляло 192 человека, и большинство из них – это бывшие участники показательных процессов 1920-30-х годов XX века. Главный обвинитель от советской делегации был прокурор Роман Руденко. Итак, 20 ноября 1945 года начался этот процесс, которому предшествовала кропотливая работа после вот этого лондонского акта о создании трибунала. В Европе начали работать десятки следователей, которые добывали доказательства и документальные, и свидетельства очевидцев, и доказательств там было огромное какое-то количество. Около 5000 документальных доказательств, плюс 7000 томов нацистской литературы. И вот там были показаны фильмы, буквально поразившие весь мир. Пожалуй, самой представительной персоной, оказавшейся на скамье подсудимых в Нюрнберге, был Герман Геринг. На тот момент он остался единственным живым и схваченным представителем нацистской верхушки.
7: Поскольку Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили с собой. Хотя можно еще, наверное, сказать, что и Йоахим фон Риббентроп, который занимал пост министра иностранных дел Германии на тот момент, тоже вот был на скамье подсудимых.
6: Теперь, пожалуй, нужно обратить внимание на то, а в чем вообще обвиняли этих людей. Когда выступал Роберт Джексон и заявлял, что этот трибунал представляет собой нововведение и эксперимент, это было буквально так. Интересно, что впервые подсудимых обвиняли в умышленном преступлении против мира и преступлениях против человечности. Почему вдруг такие обвинения появились, мы попросили рассказать Глеба Богуша.
17: Это была принципиальная такая идея этого процесса осуждения агрессии. И основная идея состояла в том, что нацистская Германия действовала очевидно противоправно. Как под своим зонтиком вот эта агрессивная война вбирала в себя все остальные преступления. То есть, не сказав о том, что сама война была преступной, невозможно было дать характеристику всему тому злу, которое на этом процессе было осуждено. Надо сказать, что вообще вот в этой части агрессии большую роль сыграл советский юрист, профессор Московского университета Арон Тройнин. Он предложил обоснование юридическое как раз преступности агрессии, преступлений против мира. Это, кстати, был во многом его термин. Его идея состояла в том, что агрессия не просто являлась преступной, но она была главным злом. Да, это было названо в приговоре трибунала тягчайшим преступлением. По-английски это звучало более понятно, как мне кажется, supreme international crime. То есть это главное международное преступление, которое, как описано в приговоре, отличается от других только тем, что оно вбирает в себя все другие военные преступления. Мы видим и сейчас, что именно вот агрессивная война как бы открывает двери, открывает вот эти врата в ад.
6: Тем не менее, для того, чтобы доказать вот эти все обвинения в преступлениях против мира, против человечности, американская делегация решила исходить из того, чтобы доказать наличие заговора. По словам одного из государственных обвинителей от Соединенных Штатов Америки Бенджамина Ференса, вообще понятие «заговор» придумали еще до Нюрнберга. Оно уже существовало, но в антипиратском кодексе. И исходили из чего? Что каждый, кто плыл на пиратском корабле, кроме разве что пленников, он считался пиратом и, соответственно, был виновен в каких-то пиратских действиях. И вот по этой аналогии решили обвинять участников Нюрнбергского процесса. Ну, потому что невозможно вести захватническую войну, истреблять миллионы людей без планирования этих действий на самом высоком уровне, без общественной поддержки и без четкого такого руководства. Таким образом объясняли, что присутствовал заговор. Yeah. Еще одно такое новшество этого судебного процесса. Для того, чтобы судьи и журналисты смогли разобраться вот в этих всех переплетениях взаимоотношений руководства нацистов, как была устроена диктатура и кто кому подчинялся. И в зал судебных заседаний привезли огромную, ну, я скажу, декорацию, что ли, с таблицей, где подписаны были разные организации, разные участники. Некое древо нацистов, что ли, воспроизводилось. Было понятно, кто кому подчинялся и как за что отвечал. Пресса начала несколько терять интерес к этому процессу. Было очень все сложно, запутанно, непонятно. Вот эти схемы медленно. И тут Роберт Джексон решает показать первый документальный фильм. Он назывался «Нацистские концентрационные лагеря». Present to the tribunal with its permission a documentary film on concentration camps. Это чудовищные кадры, которые сейчас, наверное, уже видели многие. Это кадры людей, совершенно изможденных в концентрационных лагерях, которые приехали освобождать американцы. Ну, потому что часть освободили советские войска, а часть союзники. И вот, когда они туда приехали, они стали снимать это на видео. Горы сваленных, истощенных тел, умершленных людей, которых не успели сжечь. Человеческие останки в крематориях. Это было совершенно шокирующее до сих пор и шокировавшее тогда зрелище, в финале которого показали, что в одном из этих лагерей тел было настолько много, а санитарная обстановка была настолько ужасающая, что для того, чтобы справиться, было решено привлечь к работе тяжелую технику. И вот эти очень болезненные кадры, на которых едет бульдозер и сгребает в яму мертвые тела, бесчисленное количество обнаженных мертвых тел, это все увидели и судьи, и пресса, и, конечно, сами обвиняемые.
7: И это, очевидно, произвело и на них впечатление, потому что если в начале процесса они все как один отрицали свою вину, то потом у многих позиция стала чуть менее твердой. Вильгельм Кайтл.
6: К сожалению, нельзя увидеть выражение лиц людей во время просмотра, ну, потому что тогда техника не позволяла выхватывать в темноте выражение лица, но там было заметно такое оживление некоторое на скамье подсудимых, ну, видно, что многим было очень...
7: Ну, видимо, неприятно на это смотреть.
6: А вообще, были среди подсудимых люди, которые, в принципе, зная о существовании концлагерей и даже лагерей смерти, представляли, что там происходит именно такое? Сколько из этих подсудимых, в принципе, впервые видели и понимали, что происходило вот в их стране при их, возможно, непосредственном участии?
7: Не знаю, на самом деле, очень сложно даже предполагать. Мне почему-то вот из современности кажется, что они не могли не знать. Но я вполне допускаю, что, а может быть, и не знали. Вдруг там были на скамье подсудимых люди, чья вина потом не была доказана, и они были в этом процессе оправданы. И, может быть, они не знали.
6: Советская группа, кстати, тоже предоставила кинодокументы. Ну, во-первых, это были видео, подтверждающие, что нацисты расстреливали мирных жителей. И там были кадры из Керчи, где после того, как город освободили, нашли противотанковый ров, в котором были кучей свалены тела людей, и там, в частности, было найдено 245 тел детей. В советском фильме были показаны зверства фашистов в советских городах, а вторая часть фильма еще более страшная. Наверняка многие видели эту кинохронику. Это было видео из лагерей смерти Майданека и Освенцима Биркенау. Я был отправлен в этот Матхаузен концентрационный лагерь. Экстерминация Судьи на процессе, и не только, кстати, судьи, но и даже некоторые из адвокатов подсудимых не вполне понимали разницу между концентрационными лагерями и лагерями смерти, пока не вызвали свидетелей, переживших эти лагеря, которые рассказывали, в чем разница. То есть если в концентрационных лагерях в одних собирали людей, потом их отправляли на какие-то работы, и они могли...

0: и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни.
1: Да, меня еще поразило то, что среди свидетелей были и руководители, которые отдавали все эти приказы, и в частности там был один из командиров Отто Оллендорф, под чьим командованием было убито 90 тысяч евреев. В частности, его спросили, почему вы отдавали такие приказы и почему их убили, на что он ответил, что это была самооборона. Они верили в то, что СССР планировал нападение на Германию, и поэтому напали превентивно. И в своих показаниях он также жаловался, что слишком много там было людей, отправленных на смерть, и им было очень тяжело разбираться с этими трупами.
2: И, кстати, вот по воспоминаниям Бенджамина Фернса, обвинителя от Соединенных Штатов Америки, во время этого допроса Отто Оллендорфа сказали, ну, хорошо, даже если предположить, что Германия действовала для самообороны, то зачем вы убивали евреев? Вы же убили 90 тысяч евреев, вот конкретно ваша, это опергруппа «Д». А он сказал, ну, всем известно, что евреи поддерживали коммунистов, а если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. Говорят, а как же дети? Тысячи детей, зачем вы убили? А он сказал, а если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, то они стали бы врагами Германии, а нам была нужна безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать. Причем вот по воспоминаниям Бенджамина Фернса, все люди, которые давали такие показания, они употребляли слова «ликвидация». Не убийство, не казнь, а ликвидация.
1: Как будто это вещи какие-то.
2: Да, как будто это не о людях речь идет. И это чудовищно. А что рассказывал там комендант Освенцима, давая свидетельские показания, такой был Гёс, это тоже уму непостижимо. Ему говорят, вы убили 2,5 миллиона человек. Хотя на самом деле установлено документально, что в Освенциме убили 1,100,000 человек, но это тоже огромная цифра. Так вот, он сказал, нет, конечно, мы убили только 2 миллиона, остальные умерли от старости, болезней и истощения. То есть он как будто даже жалел об этом. И это так страшно, вот это слышать и все это наблюдать. Во всяком случае, из того, что я видела на документальных кадрах с Нюрнбергского трибунала, у меня такое ощущение сложилось, что только у кого-то из военных начальников как будто бы что-то дрогнуло в душе, потому что, когда он выступал с последним словом, то сказал, что я тоже в ужасе от этих преступлений против человечности, но я только выполнял приказы как солдат. Этого военачальника приговорили в итоге к смертной казни через повешение, но он еще подавал апелляцию и просил, чтобы его как честного военного казнили все-таки через расстрел, потому что повешение – это очень позорная казнь считалась.
1: Ты, наверное, имеешь в виду Вильгельма Кейтеля, который, как раз выступая в своем последнем слове, признал, что он совершил ошибку, и он не мог предотвратить то, что могло быть предотвращено. Процесс, конечно, чудовищный, когда смотришь все эти кадры. Ну, просто не верится, что это все происходило, ну, в относительно недавнем прошлом, и то, что люди вполне сознательно все это делали, и все это в их устройстве мира было логичным и правильным.
2: И тем не менее, трех человек оправдали.
1: Трех человек оправдали – это Ганс Фриче, это Франц фон Паппен и Ялмар Шахт. Подробнее об их оправдании говорит Глеб Богуш.
3: Трое было оправданных. Это Шахт, который был, в общем-то, банкиром, да, и таким важнейшим экономическим деятелем Третьего Рейха. Он был оправдан именно в том, что не было доказательств того, что он участвовал каким-то либо образом в планировании и осуществлении агрессии. Там тоже было особое мнение советского судьи, тоже были разные мнения, но, в общем, трибунал пришел к этому выводу. Вообще, оправдание не означает, что эти люди, как говорится, прекрасные, что они не играли никакой роли в Третьем Рейхе. Речь шла об именно о отсутствие доказательств по тем обвинениям, которые были им предъявлены. Второй – это фон Паппен, это, кстати, бывший канцлер до Гитлера, ну, не непосредственно его предшественник, перед ним еще был. И он был фактически вице-премьером в первом правительстве Адольфа Гитлера. Потом был послом в Турции. И фон Паппен – более такая, я бы сказал, спорная фигура, но тоже его деятельность, хотя она,

0: безусловно, была, считалась в рамках правительства. Надо сказать, что правительство не было преступной организацией Германии. И тоже не было вот этих оснований. И третий, наконец, это сотрудник пропагандистского министерства, министерства доктора Геббельса, да, очень известного. Но он тоже, он руководил в значительной степени радио. То есть это была важная, конечно, пропаганда. Но, во-первых, он был слишком мелкой, как говорится, сошкой. Да, это было главным основанием, почему он был, собственно, оправдан. Да. Он не играл существенной роли. И не было оснований, ну, считать, что он непосредственно призывал, занимался именно подстрекательством к преступлениям там, против человечности, например. То есть, несмотря на всю антисемитскую, например, там, направленность, да, очень многих заявлений, которые делались на радио, да, он, например, он отличался от, например, Штрейхера, который единственный из числа осужденных на процессе был осужден за преступление против человечности, не занимая никакой должности в период войны. Я имею в виду государственный. Mm-hmm. Он был фактически главным редактором вот этого еженедельника «Der Stürmer», «Штурмовик». Даже по этим оправданным там разные есть мнения, но можно сказать, что в отношении каждого из них были сомнения, были основания. The tribunal will now state those reasons in declaring
1: its judgment on such guilt or innocence. Тем не менее, из 22 подсудимых только трое оправданы, а остальных ждало весьма суровое наказание.
2: Да, 12 человек приговорены к смертной казни через повешение, и через 2 недели после провозглашения приговора, 1 октября 1946 года был приговор, а 16 октября 12 человек должны были казнить, но Мартина Бормана не было, поскольку этот приговор Мартину Борману вынесли заочно. А Герман Геринг за 2 часа до казни покончил с собой в тюремной камере.
1: Существует легенда, кстати, что все осужденные слышали, находясь в тюрьме, как им строят эшафот.
2: Да, это должно быть жутко. К пожизненному заключению Нюрнбергский трибунал приговорил 3 подсудимых, 2 подсудимых приговорили к 20 годам заключения и по 1 человеку к 15 и к 10 годам тюрьмы.
1: Это было то, что называлось Нюрнбергский трибунал, который ознаменовал начало большого Нюрнбергского процесса, потому что этим дело не ограничилось, были и другие обвиняемые, и другие дела, менее заметные общественности, но не менее важные. И вот как раз о значении, собственно, и тех процессов, и всего этого Нюрнбергского дела для развития международного права и вообще идеи права и прав человека мы поговорим в следующем подкасте. Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите фрагменты эссе Михаила Шишкина из его последней книги. Текст посвящен Антону Павловичу Чехову. Михаил Шишкин – лауреат трех самых престижных российских литературных премий. Живет в Швейцарии, пишет по-немецки. Занимает активную публичную позицию против аннексии Крыма и российского вторжения в Украину. Как появилась эта книга, расскажет он сам. Запись сделана на фестивале «Слово ново» в Черногории.
13: Эта книга получилась из пустоты под ногами. Я жил с очень твердой почвой под моими ногами. Это были книги, на которых я вырос. Это была русская литература. И вот настал момент этой катастрофы, в которой все мы сейчас находимся. Под ногами оказалась пустота. Я думаю, что это ощущение не я один испытал. Эта книга – попытка обрести снова твердую почву под ногами. Об авторах, которые для меня важны – попытка разобраться, что не так с русской литературой, посмотреть, что должно остаться в прошлом. Ничего нельзя откэнселить в истории литературы. Даже если вы считаете, что можно и нужно читать Достоевского, но после этого мыть руки, окей. Но его нельзя изъять из истории, потому что история культуры – это очевидная метафора, это такой мост в будущее. Но вот опоры этого моста – Шекспир, Джойс, Достоевский – если убрать кого-то из них, мост обрушится. Но вот какие опоры должны стоять дальше, что взять с собой из русской литературы в будущее, для меня совершенно было очевидно. Все, что связано вот с этим понятием патриотизма, замечательным чувством любви к родине, которое превратилось в блевотное совершенно средство пропаганды, вот все это должно остаться в прошлом. Все, что рождает в человеке чувство собственного достоинства, все это нужно взять с собой. Книга называется «Мои». Понятно, отсылка к нашим. Это не их, а мои. Мой Пушкин, мой Гоголь, мой Гончаров, мой Тургенев и так далее. «Чайка во овраге». Мой Чехов. Документальные кадры 1936 года. В Амхате идет торжественное заседание, посвященное принятию новой Конституции. Звучат здравицы. Да здравствует великий Сталин. В президиуме Станиславский, Чехов, Ольга Книпер-Чехова. Станиславскому 72, Чехову 76, его жене 68. Чехов поднимается на трибуну, обращается к гигантскому портрету на сцене. «Дорогой Иосиф Виссарионович». Обрыв пленки. Страшно. В Баден-Вайлере, где умер Чехов, не дожидаясь революции и остальных русских событий 20 века, стоит памятник писателю. Может, нужно поставить рядом памятник его своевременной смерти? В жизни он был против революции, но при этом совершил две – в русской прозе и на сцене. Чехов объявил короткий рассказ субъектом словесного права. В тексте необходимо оставлять только самое важное, все лишнее отсекать. Недосказанность оставляет место для сотрудничества. Чехов создает своего читателя доверием. Лучше не договорить, чем все растолковывать. Из пассивного потребителя Чехов творит себе соавтора. Перед смертью последний свой текст Томас Манн посвятил Чехову. Автор монументальных фолиантов сокрушался, что так поздно открыл для себя его мастерство умолчания. Цитата. «Он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые субъективные элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Автор не судья героям, а свидетель. Приговор выносит читающий. Чехов раскрыл заговор слов. Они препятствуют пониманию. Любящие молчат, чтобы словами не поранить чувства. К передаче подлинных чувств необходимо пробиваться неправильными словами. Эти азы писательского мастерства принес в литературу Чехов. О Чехове говорили, что его тексты лишены глубочайшего содержания, которое есть у Толстого, Достоевского. Зинаида Гиппиус о творчестве писателя. «Быт без бытия». Чехов о земном, но не о бытийном. Чеховские персонажи барахтаются в быту, но мучаются бытием. По замечательной формулировке Набокова, все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Весь Чехов о бытии – единственная форма существования которого – быт. Кровохарканье избавляет от иллюзии собственного бессмертия. Все творчество Чехова о жизни в предощущении ухода. И поэтому, когда его персонажи говорят о ерунде, это внесловесный разговор о самом важном, о человеческом предназначении, о выбранной судьбе, о потребности прожить оставшиеся годы с достоинством. Со своим новым пониманием прозы Чехов пришел в другое искусство, работающее со словом «театр». Не театральность драматурга неумехи бросалась в глаза многим. Набоков. Он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес. Бунин. Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой, в феврале 1897 года он был в Петербурге и сказал Суворину: «Чайка Чехова вздор, Чайка очень плоха. Лучше в ней монолог писателя, это автобиографические черты». Но в драме они ни к селу, ни к городу. Станиславский из воспоминаний. «К стыду своему я не понимал пьесы». Критики Чехова-драматурга превозносили дар писателя и при этом считали, что пьесы – это его короткие рассказы, неумело размазанные по сцене. Резонный вопрос – что было бы, если бы Набоков написал только голливудские сценарии для «Лолиты», но мир не знал бы самого романа? Мир остался бы без набоковского шедевра. Так не были написаны ни «Чайка», ни «Вишневый сад». Конечно, Чехов мог бы написать пьесу, как полагается, но просто не видел в этом смысла, пятясь назад. А он уже был впереди. Театр и зрители должны были догонять его. Чехову повезло. Московский художественный театр перенес его творческое ноу-хау из прозы на сцену, открыв дорогу искусству 20 века. Чеховские диалоги ни о чем, разговор глухих, подземный ход в театр абсурда. Открытие Чехова массовой культуры будет переживать и через 100 лет, называя это тарантиновскими диалогами. В прозе Чехова все важное выдавлено из слов, происходит между строк. В переводе на язык театра все важное оказалось выдавлено за сцену, вернее, в зрительный зал. На сцене – быт, в зрительном зале – бытие. Кого удивляет, что в 21 веке по количеству театральных постановок в мире Чехов занимает 2-е место после Шекспира. Звание русского писателя давалось общественностью за написание романа и за служение народу. От него ждали исполнения этих обязательств. Чехову 27, он начинает роман и мучиться над ним несколько лет. Признать поражение он долго не решается. В октябре 1888 года он пишет мэтру Григоровичу: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно». Наконец он принимает поражение как победу. Когда Чехов бросает саму идею романа, он становится самим собой. Планета читает рассказы Чехова и ничего не знает о романах Григоровича. Неслужение народу Чехову не могли простить. Отсутствие идейности было серьезным обвинением для русской интеллигенции. Чехова задело непонимание передовой общественностью того, что и зачем он пишет. Он жил в атмосфере, в котором было стыдно жить хорошо, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. Нужны страдания, нужно служение. Общество предъявило Чехову обвинение – Ему пришлось отвечать на понятном прогрессивной интеллигенции языке. Ему 30 лет, он едет на край света к отверженным. Почему Сахалин? Это дно русской жизни. Цитата. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек». Еще цитата. «Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы. Эта поездка – заявление, сделанное, как подобало русскому писателю. Искусство отступает перед чувством вины, перед народом, перед всеми страждущими и обездоленными. Он не узнает о России ничего нового, и увиденное почти не оставит следов в прозе и пьесах. Главное последствие для его творчества – откроется кровохарканье. Поездка за 11 тысяч верст без железной дороги к погибающим и погибшим – послушание. Сахалин – книга не для чтения. Это исполнение данного обета, охранная грамота, оправдательный приговор самому себе. Что думали, вспоминая описание ужасов царской каторги в Сахалине, те, кто попал в ГУЛАГ через поколение? Что сказал бы Чехову, доходяга Мандельштам, перед смертью на пересылке? За надежду в русской литературе обычно отвечали неграмотный мужик, женщины и революционная интеллигенция. Вера в народ, русскую женщину и революцию на Чехове спотыкнулись. С раннего детства он знал, как строится русская жизнь. На неправде, грубости, насилии. Это ранило и прошло через всю жизнь. У Чехова нет никаких иллюзий относительно русского народа, обожествляемого интеллигенцией и революционерами, которые приносили себя в жертву ради его освобождения. Цитата. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость». Он первым в русской литературе осмелился разрушить романтический образ женщины. Анна на шее, Володя большой, Володя маленький, припадок. Лев Шестов назвал его за реалистическое отношение к людям беспощадным талантом. Чехов одинаково презирал и власть, и рабов. Цитата. «Россия – страна казенных. Мы переутомились от раболепства и лицемерия. Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские». Его диагноз медика. «Страна больна рабством в самой страшной его форме – рабством неосознанным. Рабство, пропитавшее и слова, и тело. Рабство, как кожа, другой нет». Самое страшное для Чехова в людях – детское невинное неумение различить добро и зло. Прекрасные молодые люди хотят освободить Россию и человечество от деспотизма, хотят принести народу свободу и добро и бросают бомбы. Как малолетняя уставшая нянька душит ребенка, спать хочется. Так Россия при строительстве счастливого светлого будущего придушит потом в ГУЛАГе миллионы своих детей.
12: Мы вернемся после объявлений.
4: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Добрый день, говорит радио «Свобода».
26: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
12: Писатель Михаил Шишкин. Эссе из книги «Мои», посвященное Антону Чехову.
13: Рассказ «Палата номер 6», опубликованный в 1892 году, произвел угнетающее впечатление. Приговор Лескова. «Палата номер 6 – это Россия, это Русь». Во враге люди не знают разницы между добром и злом, правдой и неправдой, преступниками и полицией, родными и врагами, не мучаются угрызениями совести, ходят в церковь, но не знают сострадания. Слабого нужно добить, уничтожить. Так построен мир в русском овраге. Лейтмотив рассказа – все пропиталось неправдой. Здесь живут люди, пропитанные неправдой. Русские люди испорчены, развращены этой жизнью, готовы на любое зло. Село Уклеево – символ чеховской России. Зло, которого не должно быть, но оно есть. Россия во враге. Никто никому не нужен. Если их, не познавших человечность, кто-то и жалеет, то только автор. Как происходит прозрение? Какое яблоко нужно съесть, чтобы выпасть из рая незнания, добра и зла? Гуров в «Даме собачки» вдруг понимает, что кругом дикари, что его жизнь унизительна. Любовь заставила его проснуться. Так жить нельзя. Вся русская жизнь с утра до ночи является унижением человеческого достоинства. Но что делать? Как прожить в русском овраге, сохранив чувство достоинства? И вопрос вопросов. Как противостоять злу? Теперь, после того, как русская история сделала очередной круг, Чехов снова актуален, как никогда. Сакраментальное. Что делать? Ответ передовой части русской интеллигенции – освободить хороший народ от плохого правительства. Для построения демократического общества в стране звали Русь к топору. Топоры стучат в вишневом саде. Этими же топорами через несколько лет зарубят новых хозяев и дачников. Те, кто верил в то, что народ хороший, а правительство плохое, для Чехова – слепцы. Люди, живущие в неправде и не знающие, как жить по-другому, будут так жить при любом правительстве, воссоздавая в поколениях круг зла и насилия. Если подарить рабу свободу, он захочет быть надсмотрщиком над другими рабами. Нужно дать ему самому возможность освободиться от рабства себе, по капле выдавливать из себя раба. Он был свободен от тирании, готовых идей и общепризнанных догматов. Чехову претило само революционное сознание, упрощение мира до своих и врагов. Из письма Чехова Суворину: «Хорош белый свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения». Повесть «Огни» Чехов заканчивает словами: «Ничего не разберешь на этом свете». Это признание вне понимания, вне знания истины, на самом деле вызов, боевая позиция. Писатель противостоит тем, кто утверждает, что знает единственную истину и ведет к ней. Отстаивая право не понимать, не знать истины, он отстаивал свободу личности, противостоял тоталитарному сознанию, в котором варились и патриархальное население, и интеллигенция. Чехов ненавидел узкую злобную нетерпимость по отношению к инакомыслящим, восставал против диктатуры передовой части общества, которая навязывала вкусы, мнения, оценки, понятия добра и зла. Империя – это не только осознанный или неосознанный имперскость и колониализм, это прежде всего тоталитарность сознания. Борьба с этим недугом – самое трудное. В русской литературе Чехов один в поле воин. Тексты Чехова пропитаны отвращением ко всем идеям, мировоззрением, ненавистью к шаблонам мышления, стереотипам. В своей работе о Чехове Лев Шестов отметил: «Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого рода резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова». После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года, Чехову 20 лет, при котором было много случайных жертв, Исполнительный комитет народной воли выпустил прокламацию. «Еще раз напоминаем всей России, что мы начали вооруженную борьбу, будучи вынуждены к этому самим правительством, его тираническим и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство всенародному учредительному собранию». Конец цитаты. Их мечта – демократическое устройство общества, уважение прав личности, правовое государство. Их мечта будет мечтой русских юношей и девушек и в 21 веке. Общество было на стороне террористов. Революционеров восторженно приветствовали в зале суда. Для Чехова нет сомнений – восстать против зла с бомб значит самому стать злом. И революция, до которой Чехов не дожил, чудовищная катастрофа, из которой страна не может выкарабкаться уже больше века, показала его правоту. Ответ писателя своему поколению и всем, кто будет в России бороться за добро против зла. Рассказ неизвестного человека. Главный герой – террорист. а сюжет – подготовка теракта, устранить крупного царского чиновника. Для этого он поступает на службу лакеем в дом сына своего врага. Проникаясь жизнью окружающих его людей, он начинает помогать им, проявляет человеческие чувства к своим врагам. Он отказывается от убийства и от самопожертвования во имя великой прекрасной цели. Он начинает видеть и ценить свою жизнь и жизнь окружающих. Бытие человека, сочувствие ближнему, собственное достоинство важнее идей и готовности нести смерть другим и себе. Чехов видел только один спасительный мост в будущее – цивилизация, культура, пробуждение человеческого достоинства. В электричестве и паре больше любви к людям, чем в неедении мяса и непротивлении, записал он после визита к Толстому. Рецепт Чехова – не приносить себя и других в жертву ради самой прекрасной идеи, а просто быть порядочным человеком и сажать сады. Он сажал сады, устраивал школы, библиотеки, строил больницы. Он ощущал себя культурным колонизатором среди дикарей. Должен был контролировать каждый кирпич, каждый гвоздь. Все разворовывали. Для Чехова страшно проповедничество. Страсть к самопожертвованию, но не менее страшна и другая крайность – впадение в бессмысленное мещанское прозябание. Он ненавидел добрых людей, не способных делать добро. Еще больше его раздражали разговоры о добрых делах при отсутствии реальной деятельности. В Мелехово Чехов устроил медицинский пункт, принимал больных и бесплатно их лечил, построил пожарный сарай для крестьян, школы для крестьянских детей и собственных средств. Он основывал библиотеки, закупал для них книги. В нищем запущенном Мелехово посадил тысячи вишневых деревьев. На выжженном солнце участки в Крыму посадил черешни, пальмы, кипарисы. Цитата. «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», из воспоминаний Горького. В своей книжке Чехов записал. «Мусульманин для спасения души копает колодец». Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. В одном письме 1888 года Чехов написал: «В России революции никогда не будет». В это время он работал над повестью «Степь». В повести речь идет о мальчике. Мальчик вырастет и будет делать революцию. Грядущая катастрофа уже живет в людях. Чехов описывает людей, готовых к насилию. Молодой возчик Дымов убивает безвредного ужа. Так он потом убьет самого мальчика. Чехову хотелось верить в эволюцию, в то, что демократическое устройство общества сменит в России власть насилия и невежества мирным путем. «Вот увидите», — убеждал он своих собеседников, — «скоро у нас будет Конституция. Без Конституции уж больше нельзя». Альтшулер, отрывки из воспоминаний о Чехове. Чем ближе он чувствовал свою смерть, тем сильнее ему хотелось верить, что все в России будет, наконец, хорошо. Его последний рассказ «Невеста» заканчивается бодрым финалом. Героиня уходит из родного дома. Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная. И эта жизнь, еще не ясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда. Что эту девушку ожидало на самом деле, за пределами книги, Чехову даже не могло привидеться. И чеховскую невесту, и всю страну ждали непредставимые ненависть, боль и кровь. Россия за Чеховым не пошла. После смерти Чехова пройдет всего несколько лет, и знаменитый Ялтинский мол, по которому когда-то гуляла дама с собачкой, станет местом проведения массовых расстрелов. Чехов знал страну и предчувствовал ее будущее. Из одного письма. «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободы мысли у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знала даже Испания во времена Инквизиции. Вот вы увидите». Увидели. На вопрос, как Чехов относился к патриотизму, он ответил сам. Вот несколько цитат. «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Из рассказа «Жизнь прекрасна». Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный, за булдыга муж любит жену и детей, но что толку об этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую Родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры. Вместо труда – лень и свинство. Справедливости нет. Понятие о чести не идет дальше чести мундира. Мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Главное – работать надо, а все остальное к черту. Быть справедливым, а остальное все приложится. Из письма Суворину 9 декабря 1890 года. Из повести «В степь». «Наша матушка Россия всему голова!» Запел вдруг диким голосом Кирюха. Поперкнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. Чехов был патриотом человеческого достоинства, страны, которой нет ни на одной карте. Чеховские герои мечтали о той жизни, которая наступит через 100 лет. Свою лекцию о Чехове Набоков заканчивает так. В 21 веке, когда я, надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству. В тот день, когда в Одессе русская ракета попала в многоквартирный дом номер 134 по проспекту Добровольского, во многих театрах в России шел Чехов. Погибли 10 человек, среди них 3 детей, дом не было и года. Младенцы погибли со своими матерями. Их фотографии, живых и убитых, можно найти в интернете. Когда исковерканные тела доставали из-под обломков, со сцены Московского театра звучали слова из «Дяди Вани». Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми.
12: Это были фрагменты из эссе Михаила Шишкина об Антоне Чехове. Полная версия доступна в книге под названием «Мои». Она вышла в издательстве Бориса Акунина «Бабук». Вторую часть записи с Михаилом Шишкиным и представление основанной им новой литературной премии слушайте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
15: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
17: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
18: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
19: Очень настороженно.
20: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
21: Я не употребляю информацию.
27: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
28: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
29: Иностранные агенты – это наши друзья.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
0: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представим новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Как бы ни складывались отношения между Америкой и Россией, в подтексте их обычно пряталась концепция зеркала. На протяжении всей истории их взаимодействия две страны, симметрично расположенные на обочине цивилизации, по обе стороны от Европы, служили, казалось бы, друг другу зеркалом. Глядясь в него, они либо узнавали себя, либо видели свою противоположность, как и положено зеркальному отражению, где лево, там право. Эта привычная концептуальная рама вошла в обиход так давно и так прочно, что ее часто не замечают как нечто само собой разумеющееся. Между тем, никакого зеркала никогда не существовало. Это лишь неуклюжая иллюзия, построенная на фальшивом сходстве, что не мешает ей быть убедительной и долговечной. В сущности, она родилась с самого начала, когда Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. С нами произошло то же самое, но намного позже. Попав 40 с лишним лет назад в Америку, я был уверен в том, что нашел страну, где все было, как в покинутой Советской империи, только наоборот. Минусы менялись на плюсы, рабство на свободу, нищета на достаток. Тогда я еще не знал, что сравнивать два мира так же нелепо, как килограмм и километр. Я заблуждался еще и потому, что Америка была нам не чужой. Иногда мне казалось, что я в ней вырос и жил задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было, был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова с Чарли Паркера и для всех с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация, сентиментальный цинизм, хемингуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и, заодно, прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Так, пустив корни в национальное подсознание, Америка завладела коллективным воображением. Оно и в путинской России нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник Америка, остальные не в счет. Вот так и Хрущев, решив перегнать Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. За всем этим комплексом прячется еще и интимная горечь. Америка как несбывшаяся мечта, как изменившая невеста. Ответ Америки асимметричен. Она ведь редко и с трудом замечает других. Не потому, что пренебрегает, а потому, что не интересуется, и не только России. Две трети американцев не позаботились получить заграничный паспорт, потому что не собираются пересекать границы. Их устраивает глобус США, который они соорудили по своему, а не чужому вкусу. Другие страны встают на провинциальном американском горизонте только в исключительных случаях. Одним из них была перестройка, которая вызвала волну сочувствия даже у заядлых изоляционистов. Избавившаяся от агрессивной идеологии Россия, как задолго до нее Германия и Япония, казалась естественным союзником в борьбе с фанатизмом и дикостью. Когда череда перемен показала, что это не так, все вернулось обратно. Но не совсем. Страх и вражда сменились забвением, которое прерывает редкие вспышки возмущения. Это, однако, не столь сильное чувство, чтобы обрести постоянное место в подкорке американского общества. Россия в нем не столько присутствует, сколько мерцает. Не замечая этого, в России ведут превентивную войну, упорно считая, что американцы претендуют на ее кусок пирога. Этот предрассудок не зависит от рассудка, ибо я встречался с ним у вменяемых во всех остальных отношениях соотечественников самых различных убеждений. В общем, была одна Америка, в которой видели сверхдержаву на стероидах. Сам я не знаю такой Америки, но мне никого еще не удалось переубедить, потому что эта Америка – проекция уязвленного подсознания, которое навязывает врагу собственные амбиции. В этой темной вязи взаимного непонимания есть светлое пятно – культура. Во все, включая смертельно опасные времена, она часто бывала единственным языком, понятным обеим странам. Но и тут не обошлось без недоразумений. Одни и те же слова и ноты звучали по-разному, меняя свой смысл в процессе переезда. Вот этим трудностям перевода и посвящен новый цикл передач Владимира Баринова. Мастер архива и виртуоз работы со звуком, он уже много лет предлагает нашим слушателям взглянуть по-новому на русско-американские культурные контакты. В этом году мы продолжим путешествие через океан, причем в обе стороны. Следить за ним, за этим путешествием, я горячо рекомендую не глазами, а ушами, ибо каждая программа изобилует редкими записями. Итак, сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исправить ошибку Колумба, открыть Америку и преодолеть, насколько это возможно, трудности перевода.

Название фильма Софии Копполы, которым мы озаглавили этот цикл, само стало жертвой перевода в российском прокате. «Lost in Translation» — это не трудности перевода, это потерянное, утраченное при переводе. «Перевода без потерь не бывает», — сказал мне великий переводчик с английского Виктор Петрович Голошев. Но не бывает и перевода, хорошего перевода, без находок. Перевод дает произведению другую жизнь, новое измерение. Чужая культура присваивает его в этой новой оболочке, а потом оно возвращается в этом обновленном виде к себе на родину. В этом цикле мы постараемся понять, как американская культура адаптировала русскую и наоборот. Расскажем о том, как экранизировалась русская классика в американском кино и как ставились на Бродвее советские пьесы, как переписывалась американская драматургия в угоду советской цензуре и как американская популярная музыка превращалась в советские хиты. О том, чего мы друг в друге не поняли, и о том, что поняли о другом такого, чего он сам о себе не знал. Начнем с музыкальных примеров. Казалось бы, музыка говорит на языке, не требующем перевода. Но музыка – это искусство интерпретации. Нет двух оркестров, исполняющих одно и то же произведение, одинаково. И нет двух одинаковых исполнений одним и тем же оркестром. По каким-то таинственным законам одно сочинение становится в другой стране шлягером, попсой, а другое, не менее талантливое, не может пробиться сквозь культурный барьер. Не надо бояться или стесняться слова «попса». Это судьба всякого большого искусства. Разве не стали попсой Джоконда со своей усмешкой, Анна Каренина со своим паровозом или Гамлет со своим черепом? Это как раз знак качества, высокая проба. Большой художник, как правило, воспринимает это как естественное продолжение жизни своего опуса. Его это веселит, как веселит пушкинского Моцарта пеликанье уличного скрипача, играющего из Дон Жуана.

Сергею Рахманинову было 19 лет, когда он сочинил цикл фортепианных прелюдий пьесы «Фантазии». Одна из них, до диез минор, приобрела исключительную популярность благодаря его двоюродному брату, пианисту и дирижеру Александру Зелоти. Осенью 1898 года Зелоти включил прелюдию в программу своих концертов в Европе и Америке, и она стала мировым шлягером. Когда спустя 20 лет Рахманинов оказался за границей и сам сделался концертирующим пианистом, чтобы заработать на жизнь, импресарио требовали от него обязательного исполнения прелюдии, а публика, если не слышала любимой мелодии, кричала «До диез!». В конце концов, она ему так надоела, что он однажды пожалел, что сочинил ее. В 20-е годы в Америке Прокофьев записал прелюдию на ленту для механического пианино компании «Ампико». Эту запись мы только что слышали. На Западе прелюдию иногда записывали так, что это больше похоже на пародию. Вот, например, версия британского танцевального оркестра под управлением Джека Хилтона. Она была издана в Советском Союзе где-то после 1933 года, судя по этикетке, на которой написано «Грампласттрест НКТП СССР», то есть наркомата тяжелой промышленности. Пластинка эта интересна тем, что имеет пометку на английском языке «Made in USSR» и фирменный ярлык «Совсон» – «Советская песня». Эти пластинки продавались в Торгсине, увековеченном Булгаковым.

А в Америке с прелюдией произошла полная метаморфоза. О том, как это случилось, рассказывает обычно такой анекдот. Молодой композитор Джордж Лайнос Коб сидел с приятелем в ресторане и сказал, что сочинит на пари рэг-тайм на любую музыкальную тему. Приятель, заметивший за соседним столом Рахманинова, сел к роялю и сыграл первые такты прелюдии до диез минор. Коб нисколько не смутился и симпровизировал рэг-тайм на знакомую мелодию. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Russian Rag» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В Америке его знает каждый младенец. Слушаем пьесу в исполнении танцевального оркестра отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Кнета. Запись 21 года.

Еще один пример. «Римский Корсаков. Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Опера написана в 1900 году и тогда же впервые поставлена в частной опере Солодовникова в Москве. Лондонская премьера состоялась в 1933 году, а пьеса «Полет шмеля» стала любимым концертным номером скрипачей-виртуозов. Вот запись Яши Хейфица. 1934 год, Нью-Йорк. Аккомпанирует Арпад Шандар.

Кто только и на чем только не играл «Полет шмеля». Одно время проводились даже международные конкурсы на самое быстрое его исполнение. Слушаем чемпиона, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, бразильского гитариста Чаго де ла Вегу. Здесь все как в рукописи Листа по версии Ильфа и Петрова. На первой странице пометка «быстро», на второй «еще быстрее», на третьей «быстро, как только возможно», и все-таки на четвертой «еще быстрее».

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представляем новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад».
1: Естественно, мимо такой мелодии не мог пройти Уолт Дисней. Очередная погоня Тома за Джерри.

Римского-Корсакова американская публика впервые услышала в 1910 году. Необыкновенно популярная в Америке Анна Павлова и ее партнер и балетмейстер Михаил Морткин специально для Нью-Йоркского театра «Метрополитен» создали балет «Легенда об Азиаде» по мотивам экзотического ориенталистского романа Пьера Лоти «Азиаде» на музыку сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль был очень эффектный, с роскошными декорациями и костюмами в восточном вкусе.

А в 1922-м Метрополитен поставил «Снегурочку». За главную партию в этой постановке пела испанская сопрано Лукреция Бори. Тогда же, в 1922 году, она записала «Ариетту Снегурочки» из пролога к опере.

в 1947 году режиссер Вальтер Рейш снял в Голливуде фильм про Римского-Корсакова. Начинающий композитор-моряк, которому начальство запрещает заниматься этими глупостями, встречает в Танжере, это Марокко, обворожительную танцовщицу Кару и влюбляется в нее. В дальнейшем выясняется, что Кара из знатной семьи, просто ее мать-графиня по уши в долгах, но продолжает играть в карты и жить непосредством. И Кара танцует в таверне, чтобы оплачивать счета матери. Картина называется «Песня Шахерезады». Главные роли в ней играют Жан-Пьер Амон и Ивон де Карло. Кроме того, в фильме снялся американский тенор Чарльз Калман, мировая знаменитость. Вот здесь он поет арию индийского гостя из «Садко».

конечно, ни один русский композитор не может сравниться по популярности в Америке с Чайковским. А из всех сочинений Чайковского самая популярная – «Увертюра, 1812 год». Сам Чайковский ее не любил, но заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, заведовавший музыкальной частью Всероссийской промышленно-художественной выставки 1880 года, и Чайковский не смог отказаться. Увертюра предназначалась для исполнения в храме и начинается молитвой. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова наложил на музыку Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника, о чем говорит его необычная фамилия. В 1968 году он записал увертюру с хором Кафедрального собора Святого Амвросия, город Де Мойн, штат Айова.

Чайковский приезжал в Нью-Йорк в апреле 1891 года на открытие Карнеги-Холла. Сохранились его дневники и письма, в которых он очень комплиментарно описывает Америку, хотя кое над чем иронизирует. Его очень трогает доброжелательность, обходительность, прямой и независимый нрав американцев. Вот отрывок из одного такого письма дирижеру-направнику. «Оказывается, что в Америке я гораздо более известен, чем в Европе, и мои сочинения исполняются много и часто. Увертюру «Гамлет», которую в Москве еще ни разу не играли, здесь играли уже много раз. Пятую симфонию играли в двух обществах два сезона подряд. Вообще я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе. Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моем номере, так же, как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватер-клозетом, масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные несуществующие в Европе условия комфорта. Одним словом, страна во многих отношениях очень симпатичная и необыкновенно интересная». А вот из дневника. «Удивительные люди, эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. И это, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны». Чайковский познакомился тогда и с главным спонсором проекта Эндрю Карнеги и нашел его очень похожим на драматурга Александра Островского. Увертюра «12-й год» записана американскими оркестрами множество раз. Она исполняется по различным торжественным поводам и особенно в День независимости 4 июля. Но есть уникальная запись, ставшая классикой звукорежиссуры. Она сделана в 1958 году и установила рекорд продаж. За 4 года было продано более миллиона пластинок. Уникальна она тем, что записывалась в трех разных местах, а затем три звуковые дорожки были сведены в одну фонограмму. Увертюру исполняет Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением Антола Дорати. В записи участвует настоящая французская пушка наполеоновских времен, которую специально привезли из Академии Вестпойнт в Нью-Йорк, а также карильон Нью-Йоркской церкви Риверсайд. Звукоинженер Роберт Файн, компания Mercury Record Corporation.

Увертюру постигла судьба всех музыкальных хитов. Она звучит в мультфильмах про утенка Даффи и семейство Симпсонов. Ее множество раз использовали в рекламе бургеров, сэндвичей и даже памперсов. А вот отличная пародия дуэта «Мелодика Мэн». Эти американские парни, Джо Буоно и Тристан Кларк, выпускники консерватории. На своем инструменте «Мелодики» они спародировали всех священных коров классической музыки, в том числе, конечно, и Чайковского.

0: качестве музыкальной заставки к этому циклу мы использовали музыку Мориса Жара к фильму Дэвида Лина «Доктор Живаго». Королевский филармонический оркестр, дирижер Морис Жар, 65-й год. Фрагмент симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучал в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Николай Голованов, соло на скрипке Давид Ойстрах, запись 46-го года. Остальных исполнителей я уже назвал.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представили первый выпуск нового цикла передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзии. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Ассаламу алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии. Удостоены их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
0: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
2: Но не принял решение я, а принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, в 96-м, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
0: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
2: Ну да, да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И прибомбежка, и снайперы, и тунисадим. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
0: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
2: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умонцы на блокпосте, в масках, грязь. Разрушение машины. Я думаю, ох, ух ты, это уже не папина Россия, скажем так. А первое, что я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города. И там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупантов». Какой-то чеченец ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И омонцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупантов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городы. Конечно, это было сложно. Город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссии. Там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев. Почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии были ломцы. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как... Конфликт был как под колонком, потому что ломцы везде были. Конечно, это они не остановили, ни бомбежка, ни снайперы, но все равно все было как... Как это сказать?
0: Под контролем?
2: Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОНСИ не было там, только российский войск и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторая кампания, но я помню первый, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее, и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
0: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
2: Ну, почти каждый день, да. Очень, очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. И еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
0: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
2: Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Да, север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины. У меня были нападения с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом. Случайно попал на Хатаба. Но помните, вот это нападение на Дорго-Шатоя было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
0: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
2: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: нет, ничего, проблем нет на этой дороге, поедете. Я поехал и попал на Хатаб, который возвращал, чтобы забрать оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Он, когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими националистическими боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м совхозе, они нас дали охранники, но не совсем охранники, как они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, район Шатой, Ведено, они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем. и в безопасности. Это было очень большой помощь.
0: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
2: Ну, и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал Вторую войну. И так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Ни за что. Просто заберут людей. Конечно, в Чечне все скажут, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
0: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
2: Ну, обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей, и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. И только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать эту цензуру, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самый лучший 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят в кремлевскую пропаганду, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России, к сожалению.
3: Кто из политиков сделает вас богаче.
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, и он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как Кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять, я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно, в 1999 году, например, они мешались внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще? Нам здесь, на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессов, на их же глаза маленькие, и будем торговать, и все будет хорошо. У немцы даже было имя для этой политики, по-моему, это «Wandel durch Annäherung» – изменение через... приблизности, я думаю. Что. Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет при Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним, что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот, эти люди вообще слабый, он ничего не будет делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
0: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
1: Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить России, а каким можно будет, что он может получить. Это нерациональный. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок. Вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дни конфликтов, это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такое соединение уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабые, и наоборот, получилось, что они стали сильнее и более объединенные против него. И это один из многих парадоксов, это война.
0: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы с той и другой стороны воюют на Украине?
1: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, цельс.
0: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
1: Ну, вы знаете, факт стал, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовил там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. Я все сделал, чтобы помогать своим украинским друзьям. Лично я многие люди помогаю и тоже помогает Украина вообще, ну, через вот эти статья, которые я могу написать, через такие вещи, интервью и так далее. У меня просто вопроса нет.
0: То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен?
1: Ну да. Ясно. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
0: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие сутки от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а в правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов. Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными. Но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались. Родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
2: Война в Чечне 1994-1996 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушения прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы.
0: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». И мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
14: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
15: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
16: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
17: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
18: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: –
6: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
20: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
6: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
21: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с ильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
6: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
1: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
2: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
22: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? что мы управляем выборами и голосованием.
2: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению Росньюс, учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников – отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала «Political Sins» Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
0: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. и действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
6: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
0: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
6: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
0: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
6: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
0: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская – 2, Херсонская и Запорожская области по одному округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
6: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
0: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их прижимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому

0: теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
1: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
0: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
1: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, не протестное, объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
1: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому, ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
0: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то

0: А за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
1: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
0: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
1: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
0: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, говорю, так. Как? Нашу
2: вы
3: страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то так, шоу, вот так, язык вот
3: так,
2: есть. Вот
3: так,
2: вот это. Нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я сказал, полицию. Сейчас я позову учеб, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще. Там же это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападения на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представительниц коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
0: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
7: Я не помню дружбу народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, с какой из групп. или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данных ЦИОМ для меня неубедительно. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три. Людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала. Сначала от оскорблений, потом ее даже ударили. Ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
7: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают в ЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
7: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных и имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени. Да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы. ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
7: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
4: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате, 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
8: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в 2 раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
8: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательница женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
8: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят: ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно не знаю, на сайт какой-то пойти? Прикладная есть какая-то помощь?
8: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
8: родите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе. Их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
8: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз. Потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
12: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы Van der Graaf Generator, группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась, но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы, но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Асторо Пиаццоллы и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing», «Я, у которого ничего нет», поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом, называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные мистические тексты, ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

0: Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Полипет». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого жецка се дефинуи форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii. Případně nejlepších nebo mnoha v aristokracii nebo demokracii.

Ешкей.

0: бюрократ.
1: Скрытый бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на слова Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm — это австралийская группа из Мельбурна, существует уже 5 лет, играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качвин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Субурбиопия». Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio «I Told You So». Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется «Cold as Wise». Ну, это игра слов. «Wise» — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дельвон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Монофоник, Сейдж Мотел. Вот я сейчас подумал, что Сейдж — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа. Вокалист и органист Келли Финниган играют такой...

психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется New Kind of Love, новый тип любви. И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deptones Адам Scone. Он играет на органе Hammond, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Cash Players во главе с исполнителем на органе Хэммонд Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель — это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос эм Празерформ».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из Испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить, пишет киномузыку, а не только песни, в частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem» — «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Орегоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатриче Ригони – вокал, Андреа Грасси – бленд 3, инструментал, альбом, песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks» – «Сила скал». Наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группа из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей. Он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в «Мэджик-бэнде» Каптена Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel» — «Апельсиновая корка».

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейдзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltlack in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкасты, программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Потолок анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова.
6: В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. И уже вскоре после этого Советский Союз и его представители выступили с идеей создать специальный военный трибунал для того, чтобы осудить инициаторов того, что теперь называют величайшей катастрофой 20 века. Я имею в виду Вторую мировую войну. Об этом суде, о том, как он был устроен, чем занимались на этом процессе, который известен как Нюрнбергский процесс, мы и поговорим сегодня.
7: И поможет нам в этом разобраться юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
15: The privilege of opening the first trial in history.
16: Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Этот трибунал, хотя он и представляет собой нововведение и эксперимент, не является результатом абстрактных рассуждений и не был создан для того, чтобы оправдать правовые теории. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 17 другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. На скамье подсудимых сидит более 20 морально сломленных людей, упрекаемые унижением тех, которыми они руководили, почти в такой же мере, как и горем тех, на кого они напали, эти люди навсегда потеряли возможность лично творить зло. Сейчас трудно заметить в этих жалких пленниках признаки той власти, при помощи которой они в качестве нацистских лидеров когда-то господствовали над значительной частью земного шара и наводили ужас на большую часть его населения. Их личная судьба не имеет большого значения для человечества. Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Мы докажем, что эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование.
6: Это был фрагмент начала обвинительной речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе. Он произнес ее 21 ноября 1945 года. На самом деле она значительно обширнее, потому что там, конечно, речь идет о конкретных обвинениях.
7: И его выступление заняло целый день.
6: В тексте это 63 страницы, но так долго это длилось не только из-за объема информации, а потому что впервые в истории человечества это был судебный процесс, который одновременно переводили на 4 языка – русский, французский, английский и немецкий. Это был первый судебный процесс, на котором использовался синхронный перевод. И любопытная деталь – в то время уже существовала американская компания IBM, и именно она бесплатно передала оборудование на 200 человек, чтобы они могли слушать синхронный перевод и переключаться с канала на канал, а сам перевод обеспечивали десятки переводчиков. Процесс из-за этого же и тормозился. Во-первых, первый раз такое было, а во-вторых, просили всех выступающих говорить как можно медленнее, чтобы все переводчики успевали справляться с задачей.
17: Особенно жестоким преследованием.
6: Но сначала хотелось бы рассказать все-таки уже наконец, как вообще дошло до того, что этот судебный процесс случился, при том, что вот мы слышали в обвинительной речи Роберта Джексона, что любое проявление милосердия к подсудимым будет означать победу и поощрение всего того зла, которое связано с их именами, то есть уже как бы заранее заявлял об их виновности. Но, с другой стороны, мы знаем, что этот процесс проходил по системе, очень близкой к англосаксонской системе права, и, соответственно, предполагалось, что на всех обвиняемых распространяется презумпция невиновности, а судьи не знакомились заранее с материалами дела. Все, что они узнавали прямо во время разбирательства.
7: Но, насколько я понимаю, вообще разговоры о том, чтобы как-то осудить все, что делали руководители нацистской Германии, стали появляться еще до того, как война закончилась, еще в 43-м году высказывались такие идеи. В июле 45-го года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят лондонский устав, который подписали 4 страны-победительницы: Советский Союз, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. И к ним еще присоединились 17 государств, подписавшие также этот лондонский устав, который устанавливал правила грядущего трибунала. Также были споры о том, где проводить этот трибунал, но в итоге окончательно было решено проводить его в Нюрнберге, в Дворце правосудия, который был отремонтирован перед началом процесса. Зал был расширен, чтобы туда поместились и участники процесса, и вся заинтересованная пресса.
6: И более того, его не просто расширили, он был с точки зрения архитектуры устроен совершенно не так, как привыкли в то время. Раньше считалось, что в центре находится судейское место, слева сторона обвинения, справа сторона защиты, но специально для этого процесса зал спроектировали таким образом, чтобы в центре поставить киноэкран. Это был первый в истории человечества судебный процесс, в котором использовались кинопленки, документальные фильмы, как доказательство тех злодеяний, в которых обвиняли подсудимых.
7: И, кстати говоря, на этот зал можно и сейчас посмотреть. Он открыт для туристов по выходным. Это зал 600 в Дворце правосудия в Нюрнберге. Он до сих пор используется, он немножко перестроен, но вот при нем есть музей, куда можно прийти и посмотреть все эти архивные кадры.
6: Нюрнбергский дворец правосудия был удобен еще и тем, что находился в непосредственной близости от тюрьмы, и поэтому подсудимых, а их было больше 20 человек, их на лифте поднимали в зал по одному, то есть не нужно было возить взад-вперед, и это было удобно. Здесь нужно объяснить, почему 22 подсудимых, но на скамье подсудимых только 21 человек.
7: Да, я просто еще скажу, что насколько вот я нашла, на той лондонской конференции летней был составлен список из вообще 70 имен, которых предполагали обвинить в преступлениях. В финале осталось 24 человека, но Роберт Лей покончил с собой. Густав Крупп был слишком болен, чтобы участвовать в этом судебном заседании.
6: Но он разбит параличом был.
7: И Мартин Борман, которого в этом процессе судили заочно, и который был вот этим 22-м.
6: Поскольку вот на тот момент, когда дело рассматривали в Нюрнберге, достоверных сведений о том, жив он или мертв, не было, то решили его заодно тоже заочно и судить, и осудили. Кто судил? Это были судьи, представители, опять же, четырех стран-победительниц, по два человека от каждой страны. Каждая из делегаций, ну, соответственно, советская, британская, французская и американская, представляли свои части обвинения. Там были свои прокуроры. Советскую делегацию составляло 192 человека, и большинство из них – это бывшие участники показательных процессов 1920-30-х годов XX века. Главный обвинитель от советской делегации был прокурор Роман Руденко. Итак, 20 ноября 1945 года начался этот процесс, которому предшествовала кропотливая работа после вот этого лондонского акта о создании трибунала. В Европе начали работать десятки следователей, которые добывали доказательства и документальные, и свидетельства очевидцев, и доказательств там было огромное какое-то количество. Около 5000 документальных доказательств, плюс 7000 томов нацистской литературы. И вот там были показаны фильмы, буквально поразившие весь мир. Пожалуй, самой представительной персоной, оказавшейся на скамье подсудимых в Нюрнберге, был Герман Геринг. На тот момент он остался единственным живым и схваченным представителем нацистской верхушки.
7: Поскольку Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили с собой. Хотя можно еще, наверное, сказать, что и Йоахим фон Риббентроп, который занимал пост министра иностранных дел Германии на тот момент, тоже вот был на скамье подсудимых.
6: Теперь, пожалуй, нужно обратить внимание на то, а в чем вообще обвиняли этих людей. Когда выступал Роберт Джексон и заявлял, что этот трибунал представляет собой нововведение и эксперимент, это было буквально так. Интересно, что впервые подсудимых обвиняли в умышленном преступлении против мира и преступлениях против человечности. Почему вдруг такие обвинения появились, мы попросили рассказать Глеба Богуша.
18: Это была принципиальная такая идея этого процесса осуждения агрессии. И основная идея состояла в том, что нацистская Германия действовала очевидно противоправно. Как под своим зонтиком вот эта агрессивная война вбирала в себя все остальные преступления. То есть, не сказав о том, что сама война была преступной, невозможно было дать характеристику всему тому злу, которое на этом процессе было осуждено. Надо сказать, что вообще вот в этой части агрессии большую роль сыграл советский юрист, профессор Московского университета Арон Тройнин. Он предложил обоснование юридическое как раз преступности агрессии, преступлений против мира. Это, кстати, был во многом его термин. Его идея состояла в том, что агрессия не просто являлась преступной, но она была главным злом. Да, это было названо в приговоре трибунала тягчайшим преступлением. По-английски это звучало более понятно, как мне кажется, supreme international crime. То есть это главное международное преступление, которое, как описано в приговоре, отличается от других только тем, что оно вбирает в себя все другие военные преступления. Мы видим и сейчас, что именно вот агрессивная война как бы открывает двери, открывает вот эти врата в ад.
6: Тем не менее, для того, чтобы доказать вот эти все обвинения в преступлениях против мира, против человечности, американская делегация решила исходить из того, чтобы доказать наличие заговора. По словам одного из государственных обвинителей от Соединенных Штатов Америки Бенджамина Ференца, вообще понятие «заговор» придумали еще до Нюрнберга. Оно уже существовало, но в антипиратском кодексе. И исходили из чего? Что каждый, кто плыл на пиратском корабле, кроме разве что пленников, он считался пиратом и, соответственно, был виновен в каких-то пиратских действиях. И вот по этой аналогии решили обвинять участников Нюрнбергского процесса. Ну, потому что невозможно вести захватническую войну, истреблять миллионы людей без планирования этих действий на самом высоком уровне, без общественной поддержки и без четкого такого руководства. Таким образом объясняли, что присутствовал заговор. Yeah. Еще одно такое новшество этого судебного процесса. Для того, чтобы судьи и журналисты смогли разобраться вот в этих всех переплетениях взаимоотношений руководства нацистов, как была устроена диктатура и кто кому подчинялся. И в зал судебных заседаний привезли огромную, ну, я скажу, декорацию, что ли, с таблицей, где подписаны были разные организации, разные участники. Некое древо нацистов, что ли, воспроизводилось. Было понятно, кто кому подчинялся и как за что отвечал. Пресса начала несколько терять интерес к этому процессу. Было очень все сложно, запутанно, непонятно. Вот эти схемы медленно. И тут Роберт Джексон решает показать первый документальный фильм. Он назывался «Нацистские концентрационные лагеря». Это чудовищные кадры, которые сейчас, наверное, уже видели многие. Это кадры людей, совершенно изможденных в концентрационных лагерях, которые приехали освобождать американцы, ну, потому что часть освободили советские войска, а часть – союзники. И вот, когда они туда приехали, они стали снимать это на видео. Горы сваленных, истощенных тел, умершленных людей, которых не успели сжечь. Человеческие останки в крематориях. Это было совершенно шокирующее до сих пор и шокировавшее тогда зрелище, в финале которого показали, что в одном из этих лагерей тел было настолько много, а санитарная обстановка была настолько ужасающая, что для того, чтобы справиться, было решено привлечь к работе тяжелую технику. И вот эти очень болезненные кадры, на которых едет бульдозер и сгребает в яму мертвые тела, бесчисленное количество обнаженных мертвых тел, это все увидели и судьи, и пресса, и, конечно, сами обвиняемые.
7: И это, очевидно, произвело и на них впечатление, потому что если в начале процесса они все как один отрицали свою вину, то потом у многих позиция стала чуть менее твердой. Вильгельм Кайтл.
6: К сожалению, нельзя увидеть выражение лиц людей во время просмотра, ну, потому что тогда техника не позволяла выхватывать в темноте выражение лица, но там было заметно такое оживление некоторое на скамье подсудимых, ну, видно, что многим было очень...
7: Ну, видимо, неприятно на это смотреть.
6: А вообще были среди подсудимых люди, которые, в принципе, зная о существовании концлагерей и даже лагерей смерти, представляли, что там происходит именно такое? Сколько из этих подсудимых, в принципе, впервые видели и понимали, что происходило вот в их стране при их, возможно, непосредственном участии?
7: Не знаю, на самом деле, очень сложно даже предполагать. Мне почему-то вот из современности кажется, что они не могли не знать. Но я вполне допускаю, что, а может быть, и не знали. Вдруг там были на скамье подсудимых люди, чья вина потом не была доказана, и они были в этом процессе оправданы. И, может быть, они не знали.
6: Советская группа, кстати, тоже предоставила кинодокументы. Ну, во-первых, это были видео, подтверждающие, что нацисты расстреливали мирных жителей. И там были кадры из Керчи, где после того, как город освободили, нашли противотанковый ров, в котором были кучей свалены тела людей, и там, в частности, было найдено 245 тел детей. В советском фильме были показаны зверства фашистов в советских городах, а вторая часть фильма еще более страшная. Наверняка многие видели эту кинохронику. Это было видео из лагерей смерти Майданека и Освенцима Биркенау. Я был приведен в этот Маттхаузен концентрационный лагерь. Это экстерминационный лагерь. Судьи на процессе, и не только, кстати, судьи, но и даже некоторые из адвокатов подсудимых не вполне понимали разницу между концентрационными лагерями и лагерями смерти, пока не вызвали свидетелей, переживших эти лагеря, которые рассказывали, в чем разница. То есть если в концентрационных лагерях в одних собирали людей, потом их отправляли на какие-то работы, и они могли там жить в чудовищных условиях и умирать от изнеможения, но они работали, то в другие лагеря людей привозили целенаправленно для уничтожения. Послушайте эти свидетельские показания, это тоже чудовищно.
19: Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил эту дров. Тогда второй немец выбрал, вынес с синагоги три свитка Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни.
7: Да, меня еще поразило то, что среди свидетелей были и руководители, которые отдавали все эти приказы, и в частности там был один из командиров Отто Оллендорф, под чьим командованием было убито 90 тысяч евреев. В частности, его спросили, почему вы отдавали такие приказы и почему их убили, на что он ответил, что это была самооборона. Они верили в то, что СССР планировал нападение на Германию, и поэтому напали превентивно. И в своих показаниях он также жаловался, что слишком много там было людей, отправленных на смерть, и им было очень тяжело разбираться с этими трупами.
6: И, кстати, вот по воспоминаниям Бенджамина Фернса, обвинителя от Соединенных Штатов Америки, во время этого допроса от Оллендорфа сказали, ну, хорошо, даже если предположить, что Германия действовала для самообороны, то зачем вы убивали евреев? Вы же убили 90 тысяч евреев, вот конкретно ваша, это опергруппа «Д». А он сказал, ну, всем известно, что евреи поддерживали коммунистов, а если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. Говорят, а как же дети? Тысячи детей, зачем вы убили? А он сказал, а если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, то они стали бы врагами Германии, а нам была нужна безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать. Причем вот по воспоминаниям,

0: Он 100 человек, но это тоже огромная цифра. Так вот, он сказал, нет, конечно, мы убили только 2 миллиона, остальные умерли от старости, болезней и истощения. То есть он как будто даже жалел об этом. И это так страшно, вот это слышать и все это наблюдать. Во всяком случае, из того, что я видела на документальных кадрах с Нюрнбергского трибунала, у меня такое ощущение сложилось, что только у кого-то из военных начальников как будто бы что-то дрогнуло в душе, потому что, когда он выступал с последним словом, то сказал, что я тоже в ужасе от этих преступлений против человечности, но я только выполнял приказы как солдат. Этого военачальника приговорили в итоге к смертной казни через повешение, но он еще подавал апелляцию и просил, чтобы его как честного военного казнили все-таки через расстрел, потому что повешение – это очень позорная казнь считалась.
1: Ты, наверное, имеешь в виду Вильгельма Кейтеля, который, как раз выступая в своем последнем слове, признал, что он совершил ошибку, и он не мог предотвратить то, что могло быть предотвращено. Процесс, конечно, чудовищный, когда смотришь все эти кадры. Ну, просто не верится, что это все происходило, ну, в относительно недавнем прошлом, и то, что люди вполне сознательно все это делали, и все это в их устройстве мира было логичным и правильным.
0: И тем не менее, трех человек оправдали.
1: Трех человек оправдали – это Ганс Фриче, это Франц фон Паппен и Ялмар Шахт. Подробнее об их оправдании говорит Глеб Богуш.
2: Трое было оправданных. Это Шахт, который был, в общем-то, банкиром, да, и таким важнейшим экономическим деятелем Третьего Рейха. Он был оправдан именно в том, что не было доказательств того, что он участвовал каким-то либо образом в планировании и осуществлении агрессии. Там тоже было особое мнение советского судьи, тоже были разные мнения, но, в общем, трибунал пришел к этому выводу. Вообще, оправдание не означает, что эти люди, как говорится, прекрасные, что они не играли никакой роли в Третьем Рейхе. Речь шла именно о отсутствии доказательств по тем обвинениям, которые были им предъявлены. Второй – это фон Паппен, это, кстати, бывший канцлер до Гитлера, ну, не непосредственно его предшественник, перед ним еще был. И он был фактически вице-премьером в первом правительстве Адольфа Гитлера. Потом был послом в Турции. И фон Паппен – более такая, я бы сказал, спорная фигура, но тоже его деятельность, хотя она, безусловно, была сначала в рамках правительства, надо сказать, что правительство не было преступной организацией Германии. И тоже не было вот этих оснований. И третий, наконец, это сотрудник пропагандистского министерства, министерства доктора Геббельса, да, очень известного. Он тоже руководил в значительной степени радио, то есть это была важная, конечно, пропаганда, но, во-первых, он был слишком мелкой, как говорится, сошкой, да, это было главным основанием, почему он был, собственно, оправдан, да, он не играл существенной роли. И не было оснований, ну, считать, что он непосредственно призывал, занимался именно подстрекательством к преступлениям там, против человечности, например, то есть, несмотря на всю антисемитскую, например, там, направленность, да, очень многих заявлений, которые делались на радио, да, он, например, он отличался от, например, Штрейхера, который единственный из числа осужденных на процессе был осужден за преступление против человечности, не занимая никакой должности в период войны. Я имею в виду государственный. Mm-hmm. Он был фактически главным редактором вот этого еженедельника «Der Stürmer», «Штурмовик». Даже по этим оправданным там разные есть мнения, но можно сказать, что в отношении каждого из них были сомнения, были основания. The tribunal will now state those reasons in
0: declaring its judgment on such guilt or innocence. Тем не менее, из 22 подсудимых только трое оправданы, а остальных ждало весьма суровое наказание.
1: Да, 12 человек приговорены к смертной казни через повешение, и через 2 недели после провозглашения приговора, 1 октября 1946 года был приговор, а 16 октября 12 человек должны были казнить, но Мартина Бормана не было, поскольку этот приговор Мартину Борману вынесли заочно, а Герман Геринг за 2 часа до казни покончил с собой в тюремной камере.
0: Существует легенда, кстати, что все осужденные слышали, находясь в тюрьме, как им строят эшафот.
1: Да, это должно быть жутко. К пожизненному заключению Нюрнбергский трибунал приговорил 3 подсудимых, 2 подсудимых приговорили к 20 годам заключения и по 1 человеку к 15 и к 10 годам тюрьмы.
0: Это было то, что называлось Нюрнбергский трибунал.

0: который ознаменовал начало большого Нюрнбергского процесса, потому что этим дело не ограничилось, были и другие обвиняемые, и другие дела, менее заметные общественности, но не менее важные. И вот как раз о значении, собственно, и тех процессов, и всего этого Нюрнбергского дела для развития международного права и вообще идеи права и прав человека мы поговорим в следующем подкасте. Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
12: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел в совете директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
11: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
12: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
11: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
12: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
11: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
12: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки. Но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
11: Но она, Трамп, наверное,
12: уже выросла в апреле.
11: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней, с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
12: Смотрите, логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
11: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
12: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус. Они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка, чего-то от него требовать.
11: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
12: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
1: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
12: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
12: Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие. Да? То есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то. Может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, отворши требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация из председателя Федеральной резервной системы и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
12: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
12: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет. Ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 пункта, даже на 0,75 пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
12: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
12: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды, Вирджиния же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
12: многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика Джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
12: хороший пример.
1: Но если хороший избиратели недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
12: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
12: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанные плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо, мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звигинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звигинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
0: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
3: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
4: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в праймерис. Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
5: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
4: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования за записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sense Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
6: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовались сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
0: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
6: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
0: Ну, то есть они нужны, ну, важны, нужны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
6: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
0: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
6: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по одному округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
0: И к чему это может привести? Но насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
6: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. Это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их прижимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
0: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
6: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда

0: Можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили. Они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
1: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
1: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому, ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
0: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
1: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
0: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?

0: краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмену блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, говорю, так. По нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише. С нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
7: Я не помню дружбу народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
7: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ, готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
7: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня-то удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
7: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
4: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег». Искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
8: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
1: Как на это влияет война?
8: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
1: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу: «А что она, дура, терпит, или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь». Вот. Или, наоборот, говорят: «Ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?»
8: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят: ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системе, системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят: ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная, крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
1: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти, прикладная есть какая-то помощь?
8: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая... ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто, женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
9: Ну,
8: идите по подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
9: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
8: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
9: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Семья Косманов среди языков и культур». Начнем с другой темы. Спортивная быль. Украина, ГПУ, нацистская оккупация, судьбы советских граждан. Новая передача Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
13: Сегодняшний рассказ мы начнем со спортивного репортажа более чем столетней давности. Сентябрь 1923 года.
12: Гвоздем происходившей всеукраинской спартакиады был футбольный матч Одесса-Харьков. Проведение матча было решено поручить Дюперону. Последний не прибыл, и свисток был вручен харьковскому судье Романенко. Матч начался. Через 15 минут игра приняла ровный характер, и мяч переходил от одних ворот к другим, временами задерживаясь на центре. Первый хафтайм закончился в ничью. Во втором хафтайме вся инициатива нападения у Одессы, которая рядом комбинации подходила близко к харьковскому голу, но защита последнего отправляла мяч обратно. Бывали прорывы к голу Одессы, но они носили характер прорыва отдельных игроков и быстро ликвидировались одесской защитой. Истекли последние 45 минут. Матч должен был закончиться, но рефери продолжал игру, не получив на то санкцию капитанов команд. Кроме того, наступившая темнота мешала продолжению игры. К этому моменту игра сосредоточилась на половине Одессы, и Харьков подходил близко к голу. На 47-й минуте второго хафтайма рефери присуждает Одессе пенальти. Пенальти бьет Привалов. Голкипер Одессы Топикин на стороже. Свисток, шут, бросок голкипера, и мяч полетел мимо. Харькову нужна победа. Рефери, зная, что его решение безапелляционно, присуждает штрафной удар перебить. На этот раз бьет пеналь Грушин, и Одесса получает гол. Это произошло на 49-й минуте. Считая, что действия рефери были неправильны, одесская футбольная команда подала протест, который подписали представители спорторганизации всех городов Украины, Крыма и Донбасса. На поданный протест до сих пор ответа не последовало, а мы хотели бы его узнать. Представитель одесского губсовета физкультуры на все Укрспартакиаде Л. Когин.
13: Автор репортажа Лазарь Когин и есть герой нашего сегодняшнего рассказа. К сожалению, точными данными о его прошлом до 23-го года мы не располагаем. Согласно статье в Википедии, он родился в Одессе в 1897 году. Я пытался найти записи его рождения в списках Одесского равената, но безуспешно. Тут нужна, вероятно, помощь профессиональных генеалогов. По всей видимости, основным источником биографических сведений являлся младший брат Арон Федорович Когин, который как раз играл за ту самую команду Одессы, репортаж об игре, который мы прослушали. Впоследствии Арон Федорович стал тренером, еще до войны тренировал одесское «Динамо», а после войны работал с молодыми футболистами. В 1975 году за многолетнюю работу по развитию футбола был награжден почетным значком Федерации футбола Советского Союза. Что касается Лазаря, то он еще в детстве охромел, что понятным образом препятствовало его футбольной карьере. Считается, что в начале 20-х, тем не менее, он некоторое время играл вратарем, и в мае 23-м он был избран в техническую комиссию Одесской футбольной лиги. Так как тренеров у команд на тот момент не было, вероятно, означает, что он еще числился игроком. Интересно, что в ту же комиссию от другой команды был избран и его младший брат Арон. Ну, еще фан-факт. В рядах еще одного одесского клуба того времени «Олиск» мы встречаем никого иного, как Ивана Лукьяновича Солоневича, который у нас появляется в эпизодической роли во второй передаче подряд. Впрочем, неизвестно, играл ли Иван Лукьянович на тот момент все еще в футбол. Как минимум в легкоатлетических протоколах его фамилия мелькает. В адресной книге «Одесса» за 24-й год Лазарь Когин фигурирует сразу в двух ролях. Как инструктор спортклуба «Местран», основанного грузчиками Одесского порта, и как председатель футбольного кружка «Вега». У обоих этих клубов были свои футбольные команды. Ну, к этому времени Лазарь Федорович окончательно повесил бутсы на гвоздь, перешел на административную работу и вот, в частности, сопровождал одесскую команду на «Спартакиаду» в сентябре 23-го года, что, как мы уже знаем, закончилось скандалом. Вскоре Лазарь стал неофициальным тренером этого самого «Местрана», который в последующие несколько лет был сильнейшей одесской командой. В мае 24-го года в Одессе открывается новый стадион, и в газетном репортаже мы читаем, что Лазарь Когин выступил с речью, выражая надежду, что благодаря новому полю сократится число спортивных травм и увечий. В 28-м году он переезжает из Одессы в Киев и становится инструктором недавно основанного киевского «Динамо», того самого. Официально должности тренера по-прежнему не существует. В «Динамо» он приглашает целую группу футболистов из Одессы и Николаева, что позволяет сформировать боеспособную команду, которая впоследствии выиграла несколько турниров. Ну, чемпионат СССР в те годы еще не проводился. Однако методы формирования команды, которые использовал Лазарь Когин, ну, насколько можно понять, футболистам, помимо прочего, обещали из должности в ГПУ. Понятно, «Динамо». Эти методы были раскритикованы в центральной печати. 20 августа 1929 года в московской газете «Физическая культура» появилась заметка «Представители», в которой некий рабочий краснознаменец Мишин изобличал гражданина Когин как, цитата, «бывшего содержателя бильярдной, спекулянта и прочее». В заключении статьи следовал нелицеприятный вывод. Новые штатные должности и квалификации создаются для таких господ, представитель футбольной команды. Здесь я полагаюсь на сведения самарского историка футбола Владимира Внукова. Ну что ж, несмотря на то, что рабочий не понимал значения тренеров и администраторов в крепнущем механизме отечественного футбола, опыт с киевским «Динамо» сделал Когину имя. В 1935 году его пригласили как раз в Самару, только-только ставшую Куйбышевым, так как местное партийное руководство решило поднять свои спортивные достижения на новую высоту. Ну и здесь Когин действовал уже привычными методами. Чтобы создать команду, он приглашал иногородних игроков, в частности из Иваново, Смоленска и так далее. Но, вопреки ожиданиям и даже вопреки проведенной в Одессе предсезонной подготовке на Поволжской спартакиаде, которая проходила летом 1936 года как раз в Куйбышеве, хозяева поля не только не попали в число призеров, но оказались лишь на 5-м месте среди 8 участников. В результате, как пишет Владимир Внуков, все приглашенные футболисты вместе с тренером тут же исчезли из города, да еще прихватили с собой кое-кого из местных игроков. Следующей станцией Когина стала Казань. Но в местной команде он продержался совсем недолго, после чего вернулся в Киев, где в 1938 году открылись тренерские курсы, на них начали учебу 24 будущих тренера, и одним из преподавателей этих футбольных курсов стал как раз Лазарь Когин. Здесь цезура. Мы не знаем, что происходило между апрелем 1938 года и декабрем 1941, и почему Лазарь Федорович вообще остался в оккупированном Киеве. Следующий документ, в котором он фигурирует, обнаруживается в архиве киевской управы периода оккупации. Известный скульптор Иван Петрович Кавалеридзе в оккупированном Киеве был назначен начальником отдела искусств местной управы. И вот в приказе номер 26 по этому самому отделу искусств от 10 декабря 1941 года Лазарь Федорович Когин назначается директором городской конторы эстрады согласно распоряжению шефа персонала немецкого комиссара города Киева. Через две недели ему выдается доверенность с достаточно большими полномочиями. Он имеет право арендовать помещение, закупать реквизит, производить финансовые расчеты, заключать договора, принимать и увольнять работников бюро эстрады, кроме художественного руководителя и главного бухгалтера. 27 декабря в газете «Новое украинское слово», в киевской газете, появляется заметка о состоянии киевской эстрады. По сведениям газеты, в штате эстрады состоят более 100 человек, включая джаз-оркестр. Они разбиты на 10 актерских бригад, которые выступают с песнями и скетчами на немецком и украинском языках перед немецкими военными, а также гастролируют в провинции. Новый директор, пан Когин, развернул организационную работу, а некоторые недостатки, вроде отсутствия света и тепла в театральных помещениях, будут, несомненно, преодолены. Пан Когин действительно берет быка за рога. Первым распоряжением в начале января он запрещает всем актерам выступать без репертуарного разрешения и без разрешения художественного совета, после чего создает этот самый художественный совет под своим началом, а также примерно наказывает администратора одной из бригад, которая выезжала на гастроли в провинцию, ну, куда понятным образом той зимой рвались все актеры из голодающего и холодного Киева. Но эта бригада не представила должной финотчетности.
14: Следующим приказом он запрещает актерам участие в так называемых «левых концертах», так как эти концерты часто находятся на низком художественном уровне, поскольку без проверенного и неутвержденного репертуара. Отчисления с прибыли и подоходный налог с актеров не взыскиваются, и вообще контроль за денежной отчетностью отсутствует, чем нарушается приказ пана рейхскомиссара города Киева. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
13: В квартальном отчете отдела искусств за первый квартал 1942 года указывается, что Когину действительно удалось неплохо наладить административную работу. Число актеров возросло со 100 до 300. число бригад с 10 до 28. Они продолжают обслуживать немецкие воинские части и местное население, но с точки зрения художественных достоинств репертуар все еще не на высоте. Но, впрочем, тут же происходит реструктуризация. На месте бюро эстрады организуется театр под названием «Киевское варьете», и Когин назначается его директором. Новому театру предоставляется помещение бывшего театра имени Затыркевич-Карпинской на Большой Васильковской улице. И здесь, судя по сохранившимся в архиве управы приказам, Когин действует весьма жестко. В частности, увольняет работника за незаконный выпуск афиши, предъявляет претензии к неутвержденному им репертуару. Например, небольшая битва развернулась вокруг скетча «Нахал», который Когин своей властью повелел снять с репертуара. Директор ансамбля, который показывал этот скетч, оправдывался. Мол, злые языки наговаривают, что они демонстрируют скабрезные неприличные скетчи. Эти слухи являются явной клеветой, ведь скетч «Нахал» поставлен по новелле Боккаччо, а тот является классиком. Ну, не знаю, для меня сомнительное оправдание. Открытие театра Варьете состоялось 24 мая 1942 года. В газетной заметке особо подчеркивается, что за неполных два месяца пан Когин сумел создать театр практически на пустом месте. Вначале не было ни реквизита, ни декораций, ничего. А теперь в составе театра более 300 актеров. Ну, большей частью, конечно, те же самые, что служили в его бюро эстрады. Сначала театр давал два представления в день, затем одно. Вначале они, причем, состояли из отдельных номеров, но впоследствии стали ставить одноактные водевили и оперетты. В замечательной книжке Михаила Близнюка «Войной навек проведена черта» приводится как раз несколько рецензий на спектакли театра из киевских газет, интересующихся отсылаю к этой книжке. В финансовом отчете театра от 22 августа 1942 года Когин сообщает, что сумел выйти в плюс балансовый, то есть кассовые сборы превысили расходы на зарплату, ремонт, покупку динамомашины и так далее. Но отдельно Когин подчеркивает, что значительная доля прибыли собиралась на периферии. В городе же загрузка театра была далека от плановой, особенно в июле, всего 29% занятых мест. Он объясняет это отключением электричества в этом месяце. Впрочем, Когин предупреждает, что теперь предстоят большие расходы по подготовке театра к зиме, а в связи с тем, что гастроли на периферии запрещены, театр вполне может стать убыточным. К отчету приложена таблица численного состава театра. На тот момент включает 355 человек. Максимум был в июле, даже было почти 400. Но вот на тот момент 355. Из них 64 человека административные работники, все остальные артисты. Это последние документы о Лазаре Федоровиче Когине в архиве Киевской управы. Мы знаем только, что театр был закрыт в начале сентября, то есть буквально через неделю после предоставления этого отчета, а сам Когин был, по всей видимости, арестован. 11 лет назад, в начале 2015 года, я опубликовал в своем блоге небольшую заметку, в которой сопоставил рассказы о довоенном футбольном администраторе, бывшем вратаре Лазаре Когине, и театральном администраторе в Киеве времен оккупации, которые носили одно и то же имя. Ну, я сделал логичный вывод, что это один и тот же человек. Несколько лет спустя, совершенно неожиданно, на меня в моем собственном Фейсбуке напал некий экспансивный футбольный болельщик, обвинивший меня во всех смертных грехах и в первую очередь в осквернении светлой памяти товарища Когина. По его мнению, тот футбольный Когин никоим образом не мог стать этим театральным Когином, так как он был евреем. А к евреям нацисты относились известно как. Ну, я, как человек к тому времени, уже работавший над биографиями Милетия Зыкова, Сергея Табарицкого и Ростислава Александрова, это тоже один из активнейших авторов поднемецкой русскоязычной периодики, отец которого был евреем, пытался пояснить своему оппоненту, что случаи вообще-то бывают разные, и ссылался на имеющиеся архивные документы. Но мой критик был совершенно непримирим, сообщил, что все эти архивные документы изготовлены мной на Малой Арнаутовской улице в Одессе с целью дискредитации Лазаря Федоровича Когина и, пылая гневом, удалился во свояси. При всей комичности поведения этого футбольного болельщика в его упреках было некое рациональное зерно. Действительно, Из имевшихся документов было совершенно непонятно, как нацисты допустили Когена на эту службу. Помните, самое первое разрешение шло именно от оккупационных властей. И почему столь же внезапно он исчез? Среди доступных документов была кляуза режиссера театра опереты Дымникова на пропавший по вине Когена театральный реквизит, но вряд ли эта мелочная жалоба могла вызвать столь тектонические подвижки. Но вот, как часто бывает, многие годы спустя нашлась, если не разгадка этой истории, то, по крайней мере, большая ее часть. На рождественские праздники этого года, в редких промежутках между поглощением салата оливье и грандиозного заливного, которое мастерски готовит моя супруга, я изучал фильтрационные документы из Державного архива Киевской области. И, между прочих, мне попалось фильтрационное дело Тамары Дмитриевны Симоновой. На учетной карточке в этом деле значилось, цитата, «будучи на оккупированной территории, являлся, так в документе, агентом СС и СД, предала бывшего директора опертеатра». Что ж, пришлось отодвинуть оливье и присмотреться к этому делу. Тамара Симонова родилась в Киеве в 1918 году. Перед войной она училась в индустриальном институте, хотела стать преподавателем физкультуры. Рано вышла замуж. Дальше с ее слов.
14: «Муж мой, Цепенюк Абрам Моисеевич, по национальности еврей. 29 сентября 41 года муж отправился на кладбище, откуда вернулся и на второй день ушел на улицу Жилянскую, где мы встречались дней пять. Последняя встреча должна была быть в Златоворотском садике, но встреча не состоялась, и так я о муже больше ничего не знаю».
13: Конец цитаты. Ну, в качестве довольно очевидного комментария укажем, что 29 сентября – это печально известный день, когда киевским евреям было приказано собраться, после чего они были казнены в Бабьем Яру. Мужу Симоновой, вероятно, удалось ускользнуть и избежать немедленной казни, но он был пойман в ходе последующих облав. Судя по фильтрационной анкете, Симонова работала с весны 42 года, то есть с открытия театра, билетером в театре «Варьете», а затем перешла на склад Генерального комиссариата, вместе с которым была эвакуирована в Кёнигсберг, а потом в чешский Аламоуц, и там прожила до конца войны. Ну, допросы выявили чуть более сложную картину случившегося. На складе Тамара познакомилась с кладовщиком, который был, по ее мнению, чехом, по мнению других свидетелей, немцем. Именно он обеспечил ее переезд сначала в Кёнигсберг, а затем в Аламоуц, где даже выправил ей фиктивные документы на фамилию Симон, по которым она не считалась остарбайтершей, имела равные права с чешским населением. В конце войны, впрочем, этот покровитель понятным образом растворился, и Тамара вернулась в Киев, где устроилась в военный госпиталь методистом лечебной физкультуры. Но это была только половина истории. Еще в ноябре 44 года, то есть в то время, когда она счастливо коротала дни в Аламоуце, лейтенант госбезопасности Ефремов допросил в Киеве в качестве свидетеля гражданку Мирошниченко Елену Васильевну.
14: Вопрос. Знаете ли вы жителя города Киева Симонову Тамару и какие у вас с ней взаимоотношения? Ответ. Симонову Тамару я знаю по месту работы в театре. Взаимоотношения у меня с ней нормальные. Вопрос. Что вам известно о жизни Симоновой Тамары в оккупированном немцами городе Киеве и о ее отношениях к немецким оккупантам? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева Симонова Тамара работала в театре в должности билетерши, и одновременно она работала в генерал-комиссариате в должности уборщицы, имела тесную связь с немцами. Симонова имела документ, в котором было указано «работница СД». Вопрос. Что вам известно о работе Симоновой Тамары в СД? Ответ. Симонова Тамара в июне 42 года имела ссору с директором театра по фамилии Коган. Имя и отчество не знаю. В ссоре Симонова Когану публично заявила, что «я тебе укажу, как со мной разговаривать». И после этой ссоры дня через три Коган был арестован гестапо, и больше я его не видела, и о его судьбе мне ничего не известно. Вопрос. Откуда вам известно, что Симонова Тамара имела документ работницы СД о ее ссоре с Коганом и об аресте Когана гестапо? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева я работала в театре, там, где работала Симонова. Работала я в должности гардеробщицы. Ссору Симоновой с Коганом я слышала от работников театра. О аресте Когана я узнала от работников театра.
13: Вскоре следователями был опрошен отец Симоновой, который оставался в Киеве, но он дал лишь общие сведения о работе дочери в театре Варьете, а затем на складе, ну и о том, что она уехала с немцами. Это было и так известно.
14: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
13: В январе, однако, в январе 45-го, следователи добрались до следующего свидетеля, работника сцены по фамилии Макаренко.
14: Вопрос. Что вам известно о связи Симоновой Тамары с немецкими карательными органами? Ответ. Работая в театре оперетты малых форм, среди актеров были разговоры о том, что Симонова Тамара связана с немецкими карательными органами. Назвать сейчас, кто об этом говорил, я не могу, так как не помню, а кроме того, почти все актеры уехали с немцами. В начале 1942 года мне лично пришлось слушать угрозы предательства от Симоновой по адресу директора театра Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности. Это было при следующих обстоятельствах. Симонова вошла в кабинет директора театра Когина и о чем-то с ним говорила, как будто в отношении ее зарплаты. После непродолжительного разговора Симонова вышла из кабинета директора и во всеуслышание в присутствии многих артистов, в том числе и меня, сказала: «Я ему покажу. Он же работал в Одесском ГПУ и носил одну шпалу». В скорости после того Когин был арестован гестапо.

0: среди караимов. И в самом Киеве еще в 60-х годах 19 века была основана табачная фабрика братьев Когинов, Соломона и Моисея, караимов из Евпатории. Согласно отчету статистического бюро Киевской управы, в Киеве в 42-м году насчитывался 131 караим. Их власти не преследовали. В киевской газете, в частности, встречаем отчаянное объявление некого пострадавшего об утере документов, в том числе жизненно важного свидетельства о караимском происхождении. Ну, даты, которые называют свидетели 2,5 года спустя после событий, конечно, не точны. Речь, несомненно, идет не о июне и тем более не о начале года, когда никакого театра Варьете еще вообще не было. Речь идет именно об августе 42 года, когда и арестовали Лазаря Федоровича Когина. В июне 46 года по тому же самому делу допрашивают саму Симонову. Она весьма словоохотлива. Первым делом она сдает мужа старшей сестры, походя сообщая, что он работал в гестапо. Затем, после довольно подробного обсуждения ее жизни в Аламоуце, следователи подводят ее к ключевому вопросу. И оказывается, что в театре Варьете Симонова работала не просто билетершей, а имела там свой буфет, причем нелегальный, нигде не зарегистрированный. Дома готовились пирожки и пирожные, которые она впоследствии продавала в театре. И этот самый нелегальный буфет она открыла именно с разрешения Когина, которого хорошо знала с довоенных времен по работе в спортивных организациях города Киева. Ну, если у кого-то из слушателей еще оставались сомнения по моей идентификации Лазаря Федоровича Когина, то на этом месте вы можете с ними честно расстаться. Далее цитата из допроса.
1: Вопрос. Ваши взаимоотношения с Когином в период немецкой оккупации города Киева? Ответ. Отношения с Когином у меня были хорошие. Вопрос. С Когином вы не спорили? Ответ. Вообще с Когином я не спорила. Был только случай в 42-м году. Когин мне сделал замечание, не помню за что. Я ему в ответ ответила очень дерзко. Примерно так. Жид пархатый. После этого он меня вызвал в кабинет, где в присутствии других работников требовал от меня извинений. Я извинилась за свою грубость. Вопрос. Через сколько дней после вашего спора был арестован Когин? Ответ. Не помню, когда был арестован Когин. Вопрос. Вы угрожали Когину о якобы его работе в органах ГПУ. Так ли это? Ответ. Нет, никогда я не угрожала Когину, и подобного случая я не помню.
0: Далее следователь допросил еще одну работницу театра, но та рассказала лишь, что знает по слухам, цитата, «Тамара Симонова по адресу Когина высказывала угрозы, что якобы Когин при советах был членом партии, общественником, а сейчас находится на посту директора при немцах. После этих разговоров Когин был арестован». Конец цитаты. Затем повторно был вызван на допрос уже знакомый нам работник сцены Макаренко, который повторил известный нам рассказ, добавив к нему, однако, следующий постскриптум. Цитата.
1: «В день ареста Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности, на сцене ко мне подошел Сорока, похлопал меня по шее и с удовлетворенным видом мне заявил, «Больше вам не видеть Когина». На мой вопрос, почему не видеть Когина, Сорока мне сообщил, что он заявил куда следует о том, что Когин в 1927 году работал в Одессе в ГПУ, носил две шпалы. И далее Сорока продолжал. Ничего, тут еще кое-кого подберут. Действительно, в скором времени были арестованы жена Когина, подруга жены Когина, артистка Ангуладзе и пианистка, фамилии не помню.
0: Конец цитаты. Что ж, это признание следователя чекиста заметно расстроило. Тем более, что по сведениям того же самого Макаренко, пресловутый Григорий Сорока, артист кукольного театра, и сам впоследствии был арестован гестапо, утягивая таким образом за собой последнюю ниточку расследования. Была эта вновь рассказанная история реальной, или Макаренко решил таким образом выгородить вернувшуюся в Киев Симонову, мы вряд ли когда-нибудь узнаем вполне достоверно. Но довольно очевидно из этих рассказов, из этих допросов, что причиной ареста Лазаря Когина стало не его происхождение, а его служба в ГПУ. И ведь вполне возможно, что работая в обществе «Динамо», Когин действительно состоял в штате этой почтенной, ну или малопочтенной, как хотите, организации. Дело на этом практически заканчивается. В руках следователей не оказалось убедительных доказательств вины Тамары Симоновой. Потом они приставили к ней соглядатаев, но и те не смогли выведать ничего существенного.

0: существенного. Наконец, было принято Соломоново решение наказать Симонову не в уголовном, а в административном порядке, высылкой из Киева. Ну и тут случается последний твист этого запутанного дела. 26 мая 1949 года заместитель председателя Киевского общества «Динамо» отправляет по инстанциям следующее письмо.
1: Решением комиссии по делам репатриированных выселяется из города Киева Симонова ТД, которая в течение 3 лет является игроком первой женской команды по баскетболу Киевского совета «Динамо». Ее отсутствие сильно отразится на классе игры нашей команды, которая в этом году будет защищать спортивную честь нашего общества в розыгрыше Кубка СССР, первенстве Украины и СССР. Киевский совет «Динамо» просит вас ходатайствовать перед министром МВД УССР товарищем Строкач о ее оставлении в городе Киеве.
0: Конец цитаты. И действительно, такое распоряжение товарищ Строкач немедленно дает, а затем даже и продляет в связи с беременностью. После рождения ребенка Тамара Симонова возвращается в большой спорт, так что завершим наш рассказ тем же, с чего мы его начали. Спортивным репортажем о всесоюзном чемпионате общества «Динамо», состоявшемся в июле 1951 года в Таллине.
1: Содержательно прошли игры женских команд. Исход первенства решила встреча баскетболисток Киева и Москвы. В этих командах выступали сильнейшие спортсменки страны, известные своим высоким мастерством, блестящими победами в международных соревнованиях. Киевлянки сразу же бросаются в атаку. Они умело сочетают броски с дальних и ближних дистанций. Это приносит им успех. К перерыву команда Киева ведет 31-14. После отдыха москвички, хотя и сумели сократить разрыв в счете, но большего достигнуть не смогли. Киевлянки победили с результатом 49-41. Команда играла в следующем составе: Пименова, Стасюк, Козловская, Бурдина, Назаренко, Досычева, Симонова.

0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Спортивная быль» из серии «Рассказы о непростых людях». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Семья Косманов среди языков и культур. Сегодняшняя собеседница Нина Косман. Поэт, прозаик, драматург, художник. Она пишет на русском и на английском языках. Эмигрировала из Советского Союза с семьей в 72-м. Ее стихи и проза переводились с английского на французский, испанский, греческий, японский, иврит, персидский, итальянский, датский и голландский. По-русски она публиковалась в журналах «Знамя», «Урал», «Новый журнал», «Волга», «Интерпоэзия», «Артикуляция», «Новый берег», «Новый Иерусалим», «Среда» и прочих. Первый сборник стихов на русском был опубликован в издательстве «Художественная литература» в 90-м году. Несколько пьес было поставлено в американских театрах. Роман «Царица иудейская» был сначала опубликован на английском под псевдонимом Н. Л. Херценберг, потом переведен на русский. Среди других книг Нина Леонидовна – сборник короткой прозы «Оправдание мартышки», «Мисс Нина, вы мусульманка?», «По правую руку сна» и другие. Стихи Марины Цветаевой в переводе Нины Косман на английский опубликованы в американских литературных журналах и книгах. Картины выставлялись в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью-Джерси, Вермонте и Ванкувере. Литература у Нины Косман в крови. Ее брат Михаил был поэтом, а отец Леонид – известнейший лексикограф, знаток немецкого и английского, составитель словарей и справочников. Впрочем, моя собеседница подробно расскажет об отце сама. Нина Косман.
1: Семья моего папы была в основном немецкоязычной, особенно со стороны его мамы, предки которой жили в Латвии с начала 17 века. В 19 и начале 20 века они говорили на немецком. Я побывала в Пильтоне, маленьком городке на западе Латвии. Там селились первые евреи Латвии в начале 17 века. Почти половина всех надгробий на старом еврейском кладбище в Пильтоне, Герценберге, могилы моих предков. До прихода советской власти немецкий язык был языком евреев Латвии. Не во всей Латвии, а в тех ее регионах, которые когда-то назывались Курляндией и Ливонией.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, об отце. Он много писал и публиковался. Каким он был?
1: Он был очень умен, талантлив и при этом искренне скромен. Презирал хвостовство и то, что по-английски называется «selling oneself». Даже близкие друзья не знали, что именно он, Леонид Косман, автор статей в немецких и русскоязычных газетах, которые они читают. Здесь, в Нью-Йорке, а раньше в Кливленде, его друзьями были в основном немецкоязычные евреи, покинувшие Германию до или после Второй мировой войны. Немецкий был первым из его трех родных языков. Он учился в Рижской немецкой гимназии. Дома говорили по-немецки. Русский был его вторым родным языком. Латышский – третьим. Всего он знал 14 языков, но он был лингвистом. До войны писал рецензии на пьесы Рижского еврейского театра. Пьесы были на идыш. Писал он их по-латышски для газеты «Циния». Он идыш не знал, но он знал немецкий, это был его родной язык, и поэтому он понимал идыш. Именно работа в латышской газете позволила ему покинуть Латвию за несколько дней до немецкой оккупации, до прихода нацистов. Родился он не в Риге, а в Москве, в богатой европейской семье. В Лондоне с раннего детства жили его отец Стефан Косман и дед Леонтий Косман. Ко времени рождения папы его родители жили в Москве, где находился один из филиалов фирмы его отца. Другой филиал был, кажется, в Лейпциге. Было это до революции, и жили они в десятикомнатной квартире на Первой Мещанской, ныне проспект Мира. У бабушки было трое слуг – повар, горничная, гувернантка. В окнах гостиной были витражи. Все это кончилось в феврале 1918-го. Папины родители бежали от большевиков в независимую Латвию, взяв с собой двухлетнего сына, моего папу и его сестру. Ехать этой семье буржуев пришлось в теплушке. Они могли бы эмигрировать, как многие другие белые эмигранты того времени, во Францию или в Германию. Но Латвию они выбрали, потому что бабушка Рут Косман была оттуда родом. Ее предки жили в Латвии 17 века. В центре Риги жил ее отец Исидор Брэнсон, известный врач и историк балтийской медицины. Его книги на немецком, изданные на рубеже 19-20 веков, переиздаются до сих пор. Некоторые получили университетские награды в Америке. Их до сих пор можно найти на Амазоне. Тяжелые тома с готическим шрифтом.
0: Расскажите, пожалуйста, о немецкой гимназии в Риге, в которой учился ваш отец.
1: Лет 14 назад я обратилась в латышский архив с просьбой найти материалы о моей семье. В ответ я получила целую папку документов, гораздо больше, чем ожидала. Среди прочего, там был табель, выданный моему папе Рижской немецкой гимназии в 1930 году. Это был не лучший год в его жизни. В начальной школе он считался одним из лучших, получал «Sehr gut» и «Ausgezeichnet». А в гимназии же почти по всем предметам стояла «Genügend» удовлетворительно. Исключение составляли лишь пение и история, за которые он получил «Sehr gut». Папа рос в ассимилированной семье. Дома говорили по-немецки, по-русски, а латышским пользовались только на улице. Еврейской идентичности у него почти не было, до тех пор, пока он не оказался в гимназии, где все ученики, кроме него и его друга Руди, были балтийскими немцами. Именно там он впервые осознал себя другим. Он вступил в две еврейские подростковые организации – VISG, где еврейские ученики из всех рижских школ раз в неделю обсуждали доклады. Папа так активно участвовал, что его пригласили в руководящий совет. Одновременно он занимался в сионистском кружке «Авивия», где требовали не только знаний истории, но и самообороны. Когда он и его друг Пол решили покинуть Авивию, их объявили предателями и запретили с ними разговаривать. Из-за этих занятий папа почти каждую неделю просил бабушку писать записки для школы. Головная боль, живот. Когда прогулы стали ежедневными, бабушку вызвали к директору, и ей пришлось услышать, что ее сын больше не в числе лучших учеников. В 1933 году Гитлер пришел к власти. Хотя Латвия оставалась независимой, учителя и директор гимназии, будучи этническими немцами, восприняли это событие как свое. Подробности я не помню, папа рассказывал давно, когда я была совсем маленькой. Помню только, что однажды на уроке истории учитель Герн Нор велел всем встать в знак солидарности с бойкотом еврейских магазинов в Берлине. Папа и его друг Руди остались сидеть. До того дня у папы были прекрасные отношения с Гером Нором. Тот выделял его среди класса, обсуждал с ним политику. С приходом Гитлера все разговоры прекратились. Папу и Руди вызвали к директору. Их отказ заметили официальные лица немецкой культуры в Латвии. Директор дал понять, что если они кому-то расскажут о случившемся, на выпускных экзаменах им не избежать серьезных проблем. Особенно папа запомнил Гера Махсинга, преподавателя немецкой литературы. Тот годы напролет с восторгом говорил о Генрихе Гейне, как о величайшем немецком поэте. Но после 30 января 1933 года словно забыл все. Когда ему приходилось упоминать Гейне, он называл его скупым еврейским рифмоплетом и не немецким версификатором, принесшим огромный вред. В июне 1933 года папа сдал выпускные экзамены и вздохнул с облегчением. С нашей точки зрения радовался он рано, но тогда он еще не знал, что его ждет впереди.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур». Расскажите, Нина, пожалуйста, еще немножко, каким был ваш отец? Какие-нибудь примеры дайте, пожалуйста.
1: В начале 80-х годов на экраны нью-йоркских кинотеатров вышел фильм «Выбор Софи». В 1982 году мы с папой пошли его смотреть. Все было как обычно. Но когда на экране появился дым из крематория Освенцима в воспоминаниях Мэрил Стрип, папа встал и пошел к выходу. Соседи возмущенно зашептали: «Кощунство уходить, когда дым идет из труб». Это было, это правда. Мне было неловко из-за их неодобрения, из-за того, что им пришлось встать, чтобы пропустить нас. В фойе папа сказал мне: «Мне незачем смотреть на этот дым, потому что эти сцены – профанация». Позже, когда друзья хвалили фильм, я повторяла его слова. Родители почти ничего не рассказывали мне о погибших родных, даже о бабушке. И тогда я еще не могла сознательно понять, что имел в виду мой папа. Я только смутно что-то чувствовала. Лишь в конце 90-х, начале 2000-х, когда я всерьез занялась историей семьи и раскопала около 40 имен, расстрелянных нацистами в лесах Латвии и Украины, я поняла: для папы тот дым на экране был профанацией, как, например, чужие пафосные речи на похоронах человека, которого оратор никогда не знал. Профанация – это когда хочется сказать: «Это мои мертвые, не прикасайся к ним грязными руками».
0: Нина, стала ли Америка близкой вашему отцу?
1: Главной его целью было уехать из Советского Союза, куда зависело от работы. В Израиле папа вел курс немецкого в Хайфском университете. Мама работу не нашла. Европа была ему ближе, но советских беженцев тогда принимали лишь несколько стран. Папа нашел работу в Америке. Сначала мы жили в Кливленде, где он преподавал немецкий и русский в местном университете Case Western Reserve. Потом переехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он вернулся к своей довоенной профессии журналиста. После войны в Советском Союзе он не мог писать правдиво и молчал. В Нью-Йорке он снова начал писать по-немецки и по-русски. Его статьи каждую неделю выходили в Афбау, основанном в 1934 году беженцами из гитлеровской Германии. В Афбау прежде печатались Ханна Аренд, Эйнштейн и Томас Манн. И он работал в немецкой газете «Штайц Цайтун». По-русски под псевдонимом Ка Фриман его статьи публиковала «Парижская русская мысль». У меня до сих пор хранятся пожелтевшие вырезки из этих газет. Расскажу о папиной работе в «Штайцзайтунг» и о его учебниках. В середине 70-х он был литературным сотрудником еженедельника на немецком языке «Штайцзайтунг», где заведовал отделом культуры. Несколько раз в неделю он ездил на метро в редакцию и целый день проводил в помещении, в котором работал редактор спортивного отдела. Тот был нацистом, открыто сожалел о поражении Гитлера и предрекал возвращение величия Германии, которое взрастил фюрер. Папе было невыносимо это слушать. Единственным выходом было уволиться. После этого он стал внештатно писать для другой немецкоязычной газеты «Афбау». В отличие от «Штайцзайтунг», ориентированной на этнических немцев в Нью-Йорке, читателями «Афбау» были немецкие евреи. Газета была основана в 1934 году. Папа никого там не знал. В 1975 году он отправил туда по почте свою первую статью об отказниках в Советском Союзе. Через несколько дней ее опубликовали, и с тех пор публиковали его статьи в каждом номере. В советские 60-е годы два его учебника немецкого вышли в издательстве «Международные отношения». И три десятилетия использовались во всех университетах Советского Союза. В Нью-Йорке же он писал самоучители английского для русских эмигрантов. Не ради удовольствия или академического интереса, а чтобы прокормить семью. И он достиг цели. В конце 70-х и 80-х годов его учебники английского пользовались огромным спросом среди бывших советских граждан в США, Канаде и Австралии. Все изменилось в 91-м году, когда ворота Советского Союза наконец открылись. Сотни тысяч людей бросились учить английский, и папины учебники стали настолько популярны на территории развалившегося Союза, что появилось множество мелких издательств, единственной целью которых была перепечатка папиных учебников. Сколько их было, 10, 100 или 500, мы так и не узнали. Большинство из этих фирм существовали без адреса, под фиктивным названием. Им было плевать на международные законы об авторском праве. Они печатали гигантские пиратские тиражи, получали прибыль и бесследно исчезали. Как именно папа узнал о пиратских изданиях, я точно не помню. Вероятно, знакомые прислали из России. Но главное, он ничего не мог с этим поделать. По ту сторону Атлантики, без возможности нанять адвоката, он был бессилен против российского беззакония 90-х.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, о вашей матери.
1: А моя мама, Майя Штернберг, осталась одна в 17 лет, когда моего деда Бориса Акимовича Штернберга арестовали в октябре 1937 года и расстреляли как врага народа. Вскоре пришли за бабушкой, ее мамой. Ее отправили в лагерь для жен врагов народа. Мама почти не говорила о своей юности. Лишь однажды, когда мне исполнилось 19, рассказала, как ездила в лагерь в Мордовии передать лекарства бабушке. Из ее короткого рассказа мне запомнилось больше всего, как она увидела колонну женщин, медленно двигавшуюся к баракам. Женщины еще не замечали ее. Когда они подошли ближе, она увидела, что колонну окружают охранники. В одной руке поводок с собакой, в другой – винтовка. Женщины, укутанные в тряпки поверх или вместо тулупов, брели неровно. Теперь маме стали видны их лица, лица жен советских ученых и художников. Казалось, вся женская элита возвращается в барак после трудового дня. Вдруг одна из женщин в начале колонны, увидев мою 17-летнюю маму, закричала, назвав ее по имени. Теперь ее заметили другие. Женщина, которая выкрикнула ее имя, упала в снег. Колонна замерла. «Майя, Маечка!» – кричали женщины. «Мещанская, 25, квартира 11. Передай сыну, что я жива. Скажи брату на Горького, 51. Скажи моей маме, что я жива. Сивцев Вражек, 21». Майя, моя мама, хотела броситься к ним, но залаяли собаки, подбежали охранники, и ее глаза наполнились водой. Она побежала, спотыкаясь и падая в снег, чтобы не пропустить ни слова. «Петровка, 33, скажи моим детям, что я еще жива». Потом она упала и не могла подняться. Лежа в снегу, она слышала, как женщины передавали друг другу. «Она упала, она упала». И эхо этих слов еще долго звучало в воздухе. Когда она пришла в себя, колонны уже не было, только темное облако, таявшее вдали. Была ли среди тех женщин ее мама? Может, та, что первой произнесла ее имя, и была ее мама, та, что упала в снег. После войны мама училась в МГУ на кафедре физиологии растений, изучала нуклеиновые кислоты, писала научные статьи. В 60-е годы работала старшим научным сотрудником в Винити. Уволилась за несколько месяцев до нашего отъезда в 1972-м, как только подали документы в АВИР. В Америке она много лет работала редактором в издательстве Academic Press.
0: Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур».

0: Мама мало говорила о своей жизни. Лишь после ее ухода я узнала, что в 1955 году она подписала так называемое «Письмо 300», благодаря которому Трофим Лысенко, проклятие советской биологии и генетики, лишился должности. Чтобы подписать такое письмо в те годы, нужно было быть очень смелой. Несколько лет назад я получила письмо от историка советской биологии. Он искал не меня, а мою маму, Маю Борисовну Штернберг, и знал о ее жизни в науке в период, совпавший с самой темной эпохой советской науки, гораздо больше, чем я. В 1948 году на августовской сессии Восхнила Лысенко выступил против так называемой буржуазной генетики и биологии. Мама, тогда еще совсем молодой, подающий надежды биолог, успела защитить диссертацию о Тунге за 2 месяца до сессии Восхнила. Хорошо, что успела. Сразу после Восхнила ее уволили из МГУ, как и всех, кто занимался настоящей наукой, а не лысенковской, мичуринской агробиологией. Среди уволенных был Дмитрий Анатольевич Сабинин, ее любимый руководитель, чьи лекции гремели на весь университет. Ныне его именем названа «Малая планета». Мама родила меня уже за 40. К тому времени она стала молчаливой. События юности приучили ее к сдержанности. Не зная подробностей, я выросла со словом «лысенковщина» и знала, что Сабинин, сделавший для науки так много, фактически стал изгоем. От него отвернулась жена, его сняли с кафедры физиологии растений. Как вспоминала мама, после злополучной сессии она пришла в университет и увидела замок на его кабинете. 3 года спустя в ссылке в Голубой бухте он застрелился. Мама по себе знала, что такое изгойство. С 1937 года она была дочерью врага народа. Это был первый удар. Вторым ударом стала борьба Лысенко с биологией и генетикой. Анатолий Сабинин помог ей устроиться внештатной лаборанткой на кафедре физиологии растений в МГУ, и она защитила диссертацию по нуклеиновым кислотам. Но когда мы уезжали в Израиль в 1972 году, мы оставили мамину диссертацию на подоконнике, не могли передать голландскому консулу.
1: А теперь давайте поговорим о вашем литературном журнале.
0: Разговор о моем журнале East-West Literary Forum – это разговор о двуязычии. Мне кажется, картина Шагала «Давид и Версавия» – идеальный образ двуязычия. Одна часть души русская, другая английская или французская, немецкая, израильская. Шагал, конечно, думал о другом. Эта картина для него была о единении в любви. У человека в этой картине одна сторона лица женская, другая мужская. И, разумеется, я не хочу сказать, что двуязычный писатель или поэт – это нечто вроде гермафродита, но раздвоение личности на русскоязычную и англоязычную делает такого писателя каким-то другим существом, не похожим на пишущих на одном языке. И когда появился мой журнал, оказалось, что таких людей гораздо больше, чем я предполагала. Я задумала этот журнал как место встречи поколений, как форум, предоставляющий возможность родившимся на территории бывшего Советского Союза объяснить свой взгляд на мир новому поколению, нашим детям, появившимся на свет и выросшим на Западе. Родившиеся в Советском Союзе или на постсоветском пространстве могут здесь объяснить стихами и прозой своим детям, кто они, почему они так странно реагируют на события и на окружающий мир. Пропасть между нами неизбежна. Мы унаследовали травму целых поколений, которую почти невозможно объяснить ни нашим западным знакомым, ни нашим детям, родившимся здесь, в Америке. Моя задача не академическая, а насущная – попытаться эту пропасть сузить. Но в моем журнале я публикую не только двуязычных авторов, но и переводы стихов и прозы с русского на английский и с английского на русский.
1: Нина, вы рассказывали мне, что ваш брат писал стихи. Расскажите о нем, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
0: Мой брат Михаил Косман писал прекрасные стихи, но публиковать их не стремился. Амбиции, стремления к славе были ему совершенно чужды. Он даже не хранил свои стихи. Только после его ухода я нашла в ящике стола наших родителей пакет с его стихами, который я сама когда-то много лет назад дала на хранение нашим родителям. Я прочту одно из его ранних стихотворений. Мой брат, кстати, ушел в один и тот же день и одновременно с моим папой, хотя они были в разных местах. Вот стихотворение Михаила Космана «Озарение Гамлета». «Что ты бредишь, могильщик? Я вспомнил все до последнего дня. Был мой дух, как твой голос надломлен, и душа покидала меня. Помню, мама звала меня Йорик, клич отца на охоте впервой. Сквозь затмение вечных попоек слышу, Йорик, я всюду с тобой. А потом были адовые стоны, дюжий швед бросил на земь с коня. Помню только земные поклоны, ты просила Творца за меня. Что же после, от слез непросохших, ее губы горчее, чем эль. И конец, было небо над рощей, в синеве исчезал журавель. Да, я Йорик, ты слышишь, могильщик? Храни принца Гамлета тень. Кто себя среди мертвых отыщет, совершенен и горд, как олень. Отойди, я не верю ни слову. Был я глуп и убог, как овца. Говоришь ты, могила готова? Подожди, я не вижу конца. Подожди, бесконечность я вижу. Вон огни за кладбищем, не счесть. Как больному опасную грыжу вырезали Гамлетову честь. Потуши бесполезный огарок. Здесь светло мне, нашел я ответ. Среди огней, что горят без помарок, и Офелии сыщется след». Это стихотворение Михаила Космана.
1: Нина, а теперь я попрошу вас, если можно, почитать ваши стихи.
0: Вот стихотворение из первого сборника моих стихов, которое было опубликовано в Советском издательстве художественной литературы в 90-м году. Совсем короткое. «Видишь, как солнце прячет, ловко золотыми руками, память о смуглых предках в длинные языческие вазы, тонкие руки солнца, проворные желтые пальцы, чтобы мы ничего не знали о спокойных этрусских лицах, о легком этрусском прахе и о зеркале веков между нами и смертью». И это стихотворение, следующее стихотворение было опубликовано в моем втором сборнике русских стихов. «Желтизной подобий в наговор смородин. Здесь невинна память и распутен снег. Чтобы не сгрустнулось, на тебе смородин, губы как в помаде. Некуда их деть, как от поцелуев губы от смородин. Только не смывай их, выкупай в снегу. Вот тебе и буря, в чашке ли, в стакане ли, горсть таких смородин ладить на стихи. Только б не остыли от сна и бреда, липлую гурьбою, ложась на пищи лист. Да что листу до ягод, пусть даже и подобий, сон на сон меняя и губы на стихи».
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Семья Косманов среди языков и культур». Моей собеседницей была поэт, прозаик, драматург, художница Нина Косман. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 8-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

4 ноября 1935 года Илья Ильф, который вместе с Евгением Петровым находился в Нью-Йорке, вернулся в отель из театра и сел писать письмо жене. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян. Музыку писал еврей Гершвин. Декорации делал Судейкин. А играли негры. В общем, торжество американского искусства».

Спектакль был совсем новый. Премьера на Бродвее состоялась 10 октября. «Порги и Бесс» и вправду уникальное и неповторимое явление. Герои оперы – афроамериканцы, но создана она по роману белого писателя Дюбоза Хейворда, потомка рабовладельцев из Южной Каролины. Композитор и автор стихов – братья Джордж и Айра Гершвины, дети иммигрантов. Их родители перебрались в Америку из России, когда братьев еще в проекте не было. Режиссер – Рубен Мамулян, уроженец Тифлиса. В его фильмах снимались Грета Гарбо, Морис Шевалье, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Фред Астер, Ида Люпино. Его звезда есть на Голливудской аллее славы. Художником спектакля был Сергей Судейкин, выходец из русского Серебряного века, один из создателей кабаре «Бродячая собака». Дирижер тоже был русский, Александр Смоленс, смоленский от рождения. Он родился в Петербурге, 6 месяцев от роду вместе с родителями переехал в Америку, был дирижером и художественным руководителем Бостонской, Чикагской, Филадельфийской оперы, знаменитого Филадельфийского оркестра, Нью-Йоркского мюзик-холла «Радио Сити». Опера из жизни афроамериканцев фактически создана выходцами из Российской империи. Трудно не уловить иронию в выражении Ильфа «торжество американского искусства». Тем не менее, это именно так. Сергей Рахманинов, большой поклонник джаза, в декабре 25 года присутствовал на премьере фортепианного концерта Гершвина в Карнеги-холл. Спустя год и 3 месяца он представил публике свой 4-й концерт для фортепиано с оркестром, в котором многие услышали отголоски Гершвина. Существует анекдот о том, как Игорь Стравинский, к которому Гершвин обратился с просьбой об уроках композиции, поинтересовался, сколько зарабатывает молодое дарование. Гершвин ответил: «100 тысяч в год, может, 200. В таком случае, возможно, я должен брать у вас уроки», – ответил Стравинский. Сам Стравинский впоследствии утверждал, что слышал этот анекдот от Равеля, к которому Гершвин тоже обращался с такой просьбой. Сергей Прокофьев относился к Гершвину снисходительно. Он, по всей видимости, был на спектакле «Порги и Бесс» во время своего гастрольного тура по Америке в 1936-1937 году. Вернувшись, он написал в газете «Советское искусство»: «Много говорят о попытке Гершвина перейти от легкого жанра, от фокстротов и оперетты, к серьезной опере из негритянской жизни. Хотя попытку Гершвина нельзя еще назвать вполне удачной, так как композитор не смог отделаться от опереточных замашек. Тем не менее, можно признать за ним несколько отдельных удач». Джордж Гершвин умер в 1937 году после операции по поводу опухоли головного мозга. Ему было всего 38 лет. До России музыка Гершвина добралась в годы Второй мировой войны. 4 июля 1943 года в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт американской музыки, в программу которого вошла и его рапсодия в стиле блюз. Ее исполнил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Натана Рахлина, соло на фортепиано Александр Цфасман. На концерте присутствовал дипкорпус, высокопоставленные советские чиновники, журналисты союзных стран. Композитор Вано Мурадели писал в газете «Литература и искусство», что этот концерт – существенное звено в цепи мероприятий, направленных к широкому ознакомлению советских слушателей с музыкальной культурой союзных с нами свободолюбивых демократических народов. Записи этого концерта не существует, но есть другая – фантазия Цфасмана на темы музыки из фильма «Король джаза» 1930 года. На пластинке, с которой я взял эту музыку, сказано, что на ней собраны записи 30-40-х годов.

В 1945-м дружба свободолюбивых народов продолжалась, и оркестр Цвасмана записал два сочинения Гершвина, одно из которых – песня «Порги» из оперы «Порги и Бесс». Исполнил ее солист Ленинградской филармонии бас-баритон Ефрем Флакс.

У негра чего только нету, нехватками я богат. Хотя бы то, что нет совсем, а кстати нет деньжат.

0: делать, коль хозяев нет дому.
1: Текст Айры Гершвина перевели Самуил Болотин и Татьяна Сикорская, замечательные мастера своего жанра. Всем известна их версия песни Джимми Макью и Гарольда Адамсона про подбитый бомбардировщик «На честном слове и на одном крыле». На их переводы писал Шостакович, другие крупнейшие композиторы. Болотин и Сикорская еще в 1944 году перевели все либретто «Порги и Бесс». Именно в их переводе опера прозвучала 18 апреля 1945 года в Большом зале Дома актера. Это было концертное исполнение, без костюмов и декораций. Певцы и музыканты разучивали оперу в свободное от работы время в комнате коммунальной квартиры, где жил Давид Гаклин. Звукорежиссер, и звукорежиссер выдающийся. Но в данном случае он выступал в качестве пианиста. Оркестра не было, опера исполнялась в сопровождении фортепиано, за инструментом сидел Давид Гаклин, и ударных. Эту партию исполнил легендарный теперь барабанщик Лаци Олах. Дочь Гаклина вспоминала: «Показ прошел с огромным успехом, зал не мог вместить всех зрителей, часть из них стояла в конце зала, в открытых дверях и в фойе». В том же 1945 году «Порги и Бесс» включил в свой репертуарный план Ленинградский малый оперный театр, бывший Михайловский, теперь ему возвращено это историческое название. Константин Учитель, автор статей об этой несостоявшейся постановке, предполагает, что инициатива принадлежала Самуилу Самосуду, который до своего назначения главным дирижером Большого театра руководил малым оперным. За неимением партитуры клавир оркестровал дирижер будущего спектакля, он же главный дирижер малого оперного, Эдуард Грикуров. Ставить спектакль собирался главный режиссер театра Эммануил Каплан. Главный художник Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, теперь Мариинского, Симон Версаладзе, приступил к работе над эскизами декораций и костюмов. А вот перевод Болотина и Сикорской их почему-то не устроил, и они заказали новый – Михаилу Лозинскому. Поэт-акмеист, редактор журнала «Аполлон», он прославил свое имя и свое перо переводами европейской классики. Именно в переводах Лозинского мы читали Мольера, Сервантеса, Лопе де Вегу, Корнеля, Карла Гоцци, Шеридана, Мариме. Как раз в 1946 году, как не смешно это звучит, он получил сталинскую премию первой степени за перевод «Божественной комедии». И вот ему-то, который сам уже стал классиком, театр заказывает перевод либретто, написанного на совершенно незнакомом ему материале и положенного на музыку, далекой от классических образцов. И Лозинский взялся за эту работу и очень быстро ее выполнил. Поговорить о том, как это могло произойти и что из этого вышло, я пригласил своего коллегу по «Радио Свобода» Ивана Толстого, внука Михаила Леонидовича. Иван, почему Михаил Леонидович принял предложение театра?
2: Сама тема, новый, свежий язык, не очень-то ему и знакомый. Да и вообще, кому он может быть в Европе знаком, такой специфический язык в те годы? Все-таки с Америкой связи были у европейцев очень и очень слабые. И причем дело не только в Советском Союзе, не в советских людях, но и у французов, и у немцев, и у итальянцев. Америка была Марсом, Венерой, Юпитером, Сатурном. То, что Лозинский взялся за это, я вижу здесь, я могу только угадывать, потому что именно из этих статей Константина Учителя я и узнал все детали, а откуда их было знать? Ведь перевод Лозинского хранился в архиве. А дома у нас никогда никто не рассказывал о переводе «Порги и Бесс». Дело в том, что моя мама и мои старшие братья и сестры жили уже отдельно от дедушки. И если в семье, понимаете, каждый день происходит работа над каким-то литературным материалом, тогда семья более или менее знает. За вечерним чаем рассказывает переводчик или писатель о том, чем он занимался в течение дня. А тут нет, «Порги и Бесс». Либретто было переведено, и вот, как выяснилось, положено в архив. Никто об этом не знал. Поэтому я сам читал с поднятыми волосами и выпученными глазами о том, что Михаил Леонидович, оказывается, выполнил полный перевод. И для него это был такой тур де форс. Это был вызов, это был челлендж, если уж мы говорим об американской литературе.
1: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: И все же, перевод либретто – это не просто стихотворное переложение на другом языке. И это очень специальная профессиональная задача. Иван, какие у Лозинского были взаимоотношения с музыкой, с оперой? Он читал, например, ноты?
2: Я не знаю насчет нот. Я думаю, что музыка жила у него на других основаниях. Я не слышал, чтобы Лозинский музицировал или чтобы у них дома был музыкальный инструмент. Я не могу себе представить, чтобы Лозинский, столько переведший и столько сделавший для театра, вот тут я перехожу к вашему вопросу, был лишен какого-то музыкально-литературного слуха. Лозинский сделал для театра невероятно много. Сейчас его переводы воспринимаются просто, так сказать, как тексты, напечатанные в книжке. Но ведь слово Лозинского, его стихи, они звучали со сцены на протяжении 20 лет. С конца 20-х годов в его переводах шли пьесы в ленинградских и в московских театрах. Его ближайшим другом, воистину ближайшим, был режиссер Николай Павлович Акимов. Театр, которого был не просто театром комедии, он был и театром художественным, он был театром режиссерским, и он был насквозь театром музыкальным. Для него писали самые-самые известные композиторы. И вот тандем Лозинского и Акимова – это вот такой вот синтетический театр, где было все. Знал Лозинский нотную грамоту, не знал, музицировал он сам или нет, но для него либретто было родным домом. Это был его материал художественный. По существу, когда он переводил испанских драматургов, английских драматургов, немецкую поэзию, он имел дело с либретто. Чем либретто отличается от истинной поэзии? Или, скажем, истинная либретто вообще от поэзии? Да ничем не отличается. Это все один мир. Это мир поэтического ритмизированного слога и слова. Так что для него, я думаю, что это был такой вот вызов, который мог только потрафить его душе.
1: И тем не менее, когда ты переводишь поэзию, ты можешь изобрести собственный размер, собственную строфу. Тебе не обязательно попадать в звук. А здесь именно нужен эквиритмический перевод, слог в слог. И потом «Порги и Бесс» – это ведь очень специфическая опера. Чтобы в полной мере ее оценить, нужно хоть что-то услышать из нее. Как он к джазу относился? Может быть, у него пластинки были, или он ходил на джазовые концерты?
2: Конечно, Лозинский был человеком, который погружен был в театр, в филармонии, во всевозможные концерты и так далее. То, что он любил музыку, то, что у него дома музыка звучала, это совершенно несомненно. У него был и граммофон, патефон, все, что тогда было. Слушал ли он джаз? Я думаю, что он слушал все, что слушали люди его круга, его образования и его возраста. Думаю, что он слушал абсолютно все. Он и ходил в кино, и, как известно, джаз был не просто разрешенным искусством в Советском Союзе до 1947 года, но джаз пропагандировался и продвигался советской пропагандой всячески. На всех площадках и во всех жанровых формах.
1: Тогда ведь как раз в 1945 году в советский прокат вышла «Серенада Солнечной долины» с оркестром Глена Миллера и знаменитой Чаттануга Чучей. Ну, что такое Гершвин, он тоже прекрасно знал, я думаю.
2: Ну, конечно, он это знал. Так вот, вы спросили об эквиритмической проблеме, поставленной перед Лозинским. Не только эквиритмическая. Лозинский был сторонником теории, введенной в русскую актуальную культуру Серебряного века Валерием Брюсовым, теорию эквилинеарного перевода. Это гораздо больше, чем эквиритмия. Эквиритмия предполагает, что точно такой же последовательности, в том же количестве, с тем же музыкально-поэтическим ладом, оригинал будет передан на языке переводчика, в данном случае на русском. Но эквилинеарность, то есть совпадение по строчкам, это гораздо больший вызов для переводчика. Потому что в других языках длина слов, смысл, содержание слов, они наполнены то более разреженным воздухом, то более сгущенным. И вот как один в один передать, чтобы соблюсти там вот здесь 14 строк, здесь 16, а здесь 2, и уложить весь смысл в это число строк. Вот тут Лозинский был чуть ли не чемпионом. Он очень любил вот эту шахматную эквилибристику, вот этот кубик Рубика обожал переставлять. Поэтому переводы для него это были радостью. Это было не только вынужденное ремесло в ту пору, когда нельзя было по цензурным условиям говорить своим собственным языком. Для него это была просто интеллектуальная радость. Для него вот эта эквилинарность, полное попадание числа строчек в число строчек оригинала, это был вызов, это было соревнование, это было удовольствие, это была игра. Это был такой спорт такой для него. И то, за что его порицают, за что его критикуют. Потому что, конечно, когда ты распят на таком вот литературном кресте оригинала, естественно, у тебя меньше возможностей движения, меньше валентностей. Пастернак не следовал принципу ни эквилинарности, ни эквиритмии. И поэтому его переводы – это иногда просто чистая поэзия. Фантазия, конечно. Иногда каприз, но это чистая поэзия. У Лозинского все гораздо суше, но точнее.
1: Лозинский был преданным другом Анны Ахматовой, очень трепетно к ней относился и деликатно правил ее перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм». Среди прочего, он советовал Ахматовой: если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Его версия «Порги и Бесс» значительно отличается от перевода Болотина и Сикорской. Ефим Эткинд, составитель сборника стихотворных переводов Лозинского «Багровое светило», который вышел в 1974 году, включил в него, наряду с Данте и Шекспиром, куплеты «Спортинг Лайфа» из «Порги и Бесс». «Быть может, все это не так. Быть может, все это не так. Кто с Библией спорит, тот дьяволу вторит. Но, может быть, это не так. Давид был малышка, а вот... Давид был малышка, а вот... Подшиб Голиафа, свалил, как жирафа, Давид был малышка, а вот Иона великий пророк, Иона великий пророк, провел трое сутки в китовом желудке, Иона великий пророк.

0: Здесь, конечно, бросается в глаза просторечие «провел трое сутки».
1: Да, совершенно верно. Народность придана. А в защиту того, что Лозинский не случайно взялся за этот перевод, я хочу сказать, что в 40-е годы его, один из его учеников познакомил с частушками. Это нам кажется, что частушки знают все или знали все. Да нет, городской человек, кабинетный ученый и переводчик, он особенно частушек-то и не знал. Он был человек, обложенный словарями. И то, что не давало ему жизнь, то он добирал из всевозможных словарей. Словари просторечий, причем итальянских просторечий, французских, немецких, всех тех языков, 9 языков, с которых он переводил. А тут его ученик познакомился с русскими частушками Ленинградской и Псковской области. Лозинский был в полном восторге от того, как это звучит. Он любил тут же вспомнить из им же переведенной какой-нибудь там божественной комедии или испанской какой-нибудь пьесы Лопе де Вега. Девушка или кухарка, служанка говорит очень подобные вещи, подобные же образы, подобные сравнения. И тут вот колхозная девушка из-под Ленинграда, и те же сравнения, и те же терзания, его это страшно увлекало. Взяться за Порги и Бесс для него было очень интересно. Он любил попробовать себя, попробовать. Он был азартный человек. Так что, отвечая на ваш ранний вопрос о том, умел ли он играть на инструментах, знал ли он партитуру или клавир, можно ответить так. Даже если не знал, то его чувство было больше, чем формальное знание и умение

наступило время ярого антиамериканизма, а потом и государственного антисемитизма. Джордж Гершвин превратился в пособника расистов. В 50-м году вышла книга музыковеда Виктора Городинского «Музыка духовной нищеты», которую обильно цитировали газеты. О Порге и Бесс в ней написано так. «Негры в опере Гершвина – это больной, робкий, бессильный народ, способный только молиться и плакать в час грозной опасности и истерически веселиться, когда этот час миновал. Это атмосфера духовного рабства и патологической неполноценности, то есть именно того, что с такой настойчивостью клеветнически приписывается в качестве расового свойства неграм американскими расистами». Порги и Бесс вернулась в Россию во времена хрущевской оттепели. В декабре 1955 года в Советский Союз привезла свою постановку афроамериканская труппа «Everyman Opera», с которой она прежде объехала всю Европу. На советскую публику спектакль произвел ошеломляющее впечатление. В Москве на нем побывали вожди СССР – Хрущев, Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Первухин, Суслов и Шипилов. В 1966 году «Порги и Бесс» поставили в Таллине, в 1972 – в Ленинградском малом театре оперы и балета. Но это был не запрещенный, а совсем другой спектакль. Артисты пели перевод Болотина и Сикорской. Перевод Михаила Лозинского был забыт и пылился в архиве театра. Слушатели меня, что называется, не поймут, если в сюжете о Порге и Бесс не прозвучит ее самый известный шлягер. Из всего бесконечного разнообразия записей я выбрал самое пронзительное – живое исполнение. Дженис Джоплин и «Big Brother and the Holding Company».

Если у кого и были проблемы с самоидентификацией, то не у Гершвина. Он сказал, как отрезал: «Мой народ – американцы. Мое время – сегодня». Исчерпывающе. Джордж Гершвин и русский след в опере «Порги и Бесс». Это был 8-й выпуск подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте меня на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
6: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и

0: все равно будет.
1: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
2: Не будет экономического роста.
1: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
3: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Преступление и война.
6: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: «Это наизнанку» – проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Борис, добрый день.
10: Добрый день.
9: Спустя полгода после начала полномасштабной войны вы писали, что Норвегия, как крупнейший европейский экспортер нефти и газа, уже предпринимает усилия по замещению России в общеевропейском балансе энергоносителей. Сейчас, спустя более 3 лет, как вы оцениваете эти усилия? К чему они привели?
10: Ну, если идеальную ситуацию полного замещения энергоносителей российского происхождения считать за 100%, я думаю, что Европейский Союз достиг в этом направлении где-то 90% успеха. Если взять 3 вида энергоносителей – природный газ, нефть и уголь, то, конечно, самых больших успехов достигнуто в направлении использования угля. Его импорт из России сокращен практически на 98%. И можно считать, что этого российского энергоносителя в Европе больше не существует. По газу мы имеем тоже значительные успехи. Газ российского происхождения, если в 2021 году составлял 40% от общего импорта газа в Европейский Союз, то ныне трубопроводный газ составляет всего лишь 11%, а вместе с СПГ это будет около 19%. И идет дальнейшее сокращение. Что касается нефти, то здесь тоже, за исключением некоторых стран, которые довольно упорно не хотят отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, это 2 страны, Словакия и Венгрия, которые не хотят это, на мой взгляд, делать по политическим соображениям, а 2 страны действительно реально сталкиваются с трудностью создания своей собственной новой инфраструктуры и перехода на другие источники нефти – это Хорватия и Болгария. Но в целом этот процесс тоже идет довольно успешно, и российскую нефть и нефтепродукты в значительной степени заменили страны Африки, Ближний Восток и в какой-то степени Соединенные Штаты. Что касается газа, то он практически полностью заменен СПГ из Норвегии и Соединенных Штатов Америки.
9: Вот скажите, а вот эти изменения, они какие-то бесповоротные? То есть я правильно понимаю, что если даже война закончится, то Европа для себя уже решила, что без России будет справляться со своими потребностями в энергетике?
10: По газу, скорее всего, да. Рынок потерян, ну, никогда не говори никогда, он потерян на длительный срок, на многие-многие десятилетия вперед. И даже не потому, что Европа переориентировалась на СПГ из других стран на время войны, а потому что господин Путин сам завернул этот вентиль и таким образом в одностороннем порядке расторг значительное количество контрактов газовых, многолетних, между «Газпромом» и потребителем в Западной Европе. Вот такое поведение вообще в бизнес-сообществе не прощается. Поэтому я думаю, что газовый рынок потерян практически навсегда. Что касается нефтяного рынка, то я думаю, что в значительной степени переориентация произошла. Мировой нефтяной рынок восполнил этот, что называется, пробел в виде российской нефти и нефтепродуктов. И, как мы видим, цены достаточно на мировом рынке при этом стабильные. Я думаю, что за исключением некоторых местных потребителей за пределами Европейского Союза, может быть, такими, как Сербия, нефть и нефтепродукты будут экспортироваться в Европу, но в достаточно ограниченных количествах.
9: В сентябре украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты сократили экспорт нефтепродуктов, который упал в сентябре на 13% по сравнению с августом. Объемы экспорта также снизились примерно на 9% месяц к месяцу. Об этом пишет Центр исследования энергетики и чистого воздуха. Вооруженные силы Украины в ноябре не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников, сообщает Bloomberg. И это, как отмечает издание, рекордное число атак на российские МПЗ. Как украинские атаки на МПЗ и порты сейчас влияют на работу российской нефтегазовой отрасли?
10: Мне кажется, основной вывод, который надо сделать из обострения ситуации с дроновыми атаками на МПЗ и другие элементы нефтегазовой инфраструктуры России в ноябре, это то, что атаки дронов, во-первых, стали более системными. Во-вторых, они больше теперь направлены не на НПЗ как таковые, а на элементы трубопроводной инфраструктуры нефтегазовой, а самое главное на терминалы, потому что действительно, если вот Туапсинский терминал, который был подвергнут атаке дронов 1-2 ноября и остановился отгрузка танкеров на несколько дней, вот это действительно в первую очередь влияет на экспортные возможности России, потому что атаки на НПЗ, конечно, выводят те или иные установки из строя, но, во-первых, в России есть еще достаточные резервные мощности, а во-вторых, не всегда удается вывести эти перерабатывающие мощности на длительный срок, и их, возможно, ремонт занимает иногда дни, иногда недели, особенно если это колонны первичной переработки нефти, так называемый ЦПУ. Но, с другой стороны, все-таки Украина достигла такого системного, я бы сказал, охвата нефтеперерабатывающей структуры и нефтеперерабатывающей комплекса России. При этом дроны стали залетать в те районы, в которые они раньше не залетали. То есть практически ни один из районов европейской части России до Урала не может себя чувствовать в безопасности.
9: Да, мы были свидетелями того, как атакует Башкортостан, который находится практически на Урале, тот край Поволжья, ПФО, я имею в виду. Но могут ли падение доходов и сокращение экспорта стать долгосрочной тенденцией?
10: Долгосрочной тенденцией это может стать. Но я думаю, что основным фактором, который повлияет на действительно реальное снижение доходов от российского экспорта нефти, в первую очередь, это вторичные санкции. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но, тем не менее, мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют этим странам с большим дисконтом, что им очень выгодно продолжать покупать российскую нефть.
9: Вот вы в предыдущем ответе упомянули в том числе вопрос ремонта. В условиях санкций хватает ли у России всех инструментов своих для того, чтобы производить эти работы? Я имею в виду какие-то детали. Они же наверняка уже не поставляются из Европы.
10: Тут два вида установок. Установки первичной переработки или дистилляции, они в основном российского происхождения, это российское оборудование. России здесь не требуется даже серого импорта, они справляются своими силами. С другой стороны, эти установки являются, что называется, узким горлышком. И если такая установка повреждена очень сильно, то, соответственно, останавливаются установки вторичной переработки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. С другой стороны, если повреждены установки вторичной переработки, то здесь действительно нужны западные оборудования, материалы, в первую очередь катализаторы, которые Россия сама практически не производит. Но эти установки поражаются гораздо меньше, они находятся в глубине НПЗ и поражаются значительно меньше, чем установки первичной переработки. Здесь все зависит от как бы индивидуального ущерба. Иногда, и теперь все чаще и чаще, если налеты дронов идут волнами, то каждый следующий ремонт занимает дольше времени, и вот есть установки, которые до сих пор не отремонтированы еще со времени августовских налетов.
9: Суммируя то, что мы уже обсудили, вы отметили проблему цен в связи с тем, что Европа уже не закупает какие-то энергоресурсы. Мы затронули тему атак дронов, внутреннюю логистику. Что больше всего влияет на ситуацию и будет влиять в ближайшие месяцы?
10: С точки зрения доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов, я думаю, что влиять будет в первую очередь эта величина дисконта на российские сорта нефти. Она достигает в некоторых случаях уже $20 за баррель и в некоторых случаях даже приближается к точке безубыточности при добыче определенных сортов российской нефти. И последовательность Соединенных Штатов в контроле над вторичными санкциями. Я думаю, что вот эти два показателя, если они будут иметь место в будущем, они, конечно, серьезно повлияют на доходы российского бюджета. Третий показатель – это рубль, курс его к доллару, и, соответственно, получение определенного количества рублей после продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж в твердой валюте. Но это, я думаю, что государство должно и может решить, если оно своими собственными методами, поскольку государство эмитент рублей, оно может этот сильный рубль опустить.
9: Вот скажите, Европа постепенно отказывается от энергоносителей российских. В то же время мы видим, что значительный приоритет сместился в сторону Китая и Индии. Вот в какой степени Китай и Индия как бы компенсируют потери России в Европе?
10: С точки зрения газа, безусловно, не компенсирует. Китай замедлил, у Китая сейчас замедлился экономический рост, и в ближайшей перспективе он сможет закупать не больше 100-120 миллиардов кубометров газа в год, а строительство трубопровода, о котором с таким помпой говорилось на недавнем азиатском саммите, это строительство вряд ли будет возможно до 2030 года, поскольку Китаю вполне достаточно того объема газа, который поставляется по силе Сибири-1. Что касается нефти, то здесь Китай продолжал и будет продолжать закупать российскую нефть по трубопроводу, дальневосточному трубопроводу, хотя бы просто потому, что именно Китай финансировал строительство этой трубы в счет будущих поставок Роснефти, он не может остановить эти поставки, в противном случае он перестанет выплачивать образовавшийся самому себе долг. Что касается Индии, то здесь действительно Ситуация такая сейчас не то чтобы критическая, но вся индийская нефтеперерабатывающая отрасль, она крупнейшая в мире, и в Индии расположены несколько самых крупных перерабатывающих заводов в мире, например, перерабатывающий завод группы Reliance. Индия, по сути дела, благодаря дешевой российской нефти, производство из нее нефтепродукты и экспорта этих нефтепродуктов по всей Юго-Восточной Азии, она фактически стимулировала свою национальную экономику. Поэтому здесь вопрос будет решаться, вот очень скоро состоится встреча между президентом Трампом и премьер-министром Моди, и я думаю, что этот вопрос на этой встрече будет стоять. Во всяком случае, Индия предложила Соединенным Штатам так называемую оливковую ветвь, уменьшив тарифы на сжиженный природный газ американский. Эти тарифы были достаточно большие. Американцы стучались в индийский рынок, но высокие тарифы не позволяли им там конкурировать с другими энергоносителями. Вот если сейчас это состоится, то я думаю, что у Индии появится и экономический интерес к тому, чтобы, если не прекратить, то значительно снизить закупки российской нефти.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аренштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Ну, если про Индию так или иначе возникают какие-то новости о том, что США пытаются влиять на позицию Индии по этому вопросу, то насколько велика вероятность того, что США как-то смогут повлиять на Китай?
10: Мне кажется, вероятность очень маленькая. Соединенные Штаты сознательно закрывают глаза на продолжение закупок Китаем российской нефти. Китай для Соединенных Штатов очень неудобный переговорщик. Они сейчас находятся в уникальной ситуации, которая называется тарифное перемирие. Ни с одной из другой стран такого состояния не возникло. Соединенные Штаты в достаточной степени зависят от редкоземельных металлов, которые Китай поставляет на американский рынок, и без которых невозможно производство магнитов и других частей электромобилей и других элементов. И поэтому здесь, я думаю, ситуация останется прежней. Плюс Китай, все-таки в отличие от Индии, Китай является, пускай теневым, но все-таки довольно значительным союзником России. И если Китай прекратит свои закупки российской нефти, он поднимет расценки на свою продукцию двойного назначения, военного назначения, электронику и так далее. И он сильно усложнит жизнь своему союзнику. Поэтому я думаю, что Китай в этом отношении занимает уникальную позицию. Он достаточно сильная в экономическом отношении держава. И я не думаю, что Соединенным Штатам удастся каким-то образом изменить эту ситуацию на нефтяном рынке Китая.
9: Но перейдем из глобальной политики к региональному вопросу, региональному российскому вопросу. Башкортостан, один из лидеров России по добыче и переработке нефти, неоднократно подвергался атакам, как я уже отмечал, занимает первое место в стране по числу выявленных погибших на войне. Что экспорт по нефтегазовому сектору должен объяснить обычному жителю республики о том, Какие реальные последствия несет война для региона и его экономики?
10: Да, Башкортостан относится к четырем нефтедобывающим районам России основным. Это Ханты-Мансийский округ, Югра, Ямал-Ненецкий, Башкортостан и Татарстан. Башкортостан, значит, экспорт нефти обеспечивает 50% промышленного производства, где-то 70% доходов в региональный бюджет и процентов 40 реинвестирования в основные средства производства. Башкирия производит примерно 2,2% добычи нефти в России. То есть, если в России добывается примерно 8 с чем-то миллионов баррелей нефти в сутки, то 2% от этой величины – это вклад Башкирии.
9: Я здесь вынужден добавить, что башкортостанские власти говорят о том, что 2,9% российской нефти добывается в их республике.
10: Может быть, я имею эти данные, но вполне допускаю, что на месте знают лучше. Тем не менее, значит, вот уже в 2025 году бюджет будет сведен с дефицитом. Местный бюджет – это примерно 24,5 миллиарда рублей дефицита. Но надо отдать должное Башкирии, они всеми силами пытаются диверсифицировать свои доходные статьи. И поэтому большое внимание стали уделять сельскому хозяйству. Кроме того, добывает Башкирия гораздо меньше, чем перерабатывает. В Башкирии находится и создает продуктов нефтехимии. В Башкирии находится большой нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе, а также нефтехим Салават, то есть производство продуктов нефтехимии. Вот все это делает в краткосрочной перспективе бюджет Башкирии достаточно устойчивый, но в среднесрочной перспективе риски, конечно, очень велики, потому что продолжение снижения экспортных доходов нефти, конечно, сильно скажется на бюджете и, в первую очередь, на социальных статьях этого бюджета Башкирии.
9: Татарстан тоже является одним из лидеров по добыче нефти в России. В республике действуют крупные МПЗ. Бюджет Татарстана приняли на 2026 год с дефицитом в 13,8 миллиарда рублей. По прогнозам, до конца 2025 года Татнефть сократит отчисления в бюджет республики на 17,3 миллиарда рублей, а Нижнекамскнефтехим на 7,7 миллиарда рублей. Как вы считаете, в какой степени на это все влияют санкции и давление из-за вторжения России в Украину?
10: Самым прямым образом Татарстан добывает 24 с чем-то миллионов тонн нефти в год. И понятно, что если скидки на российскую нефть достигают 23-24 долларов с барреля, то можно легко пересчитать это в деньги и увидеть, каких сумм недосчитается Татарстан в ближайшем будущем. Татарстан также, хотя и в меньшей степени пытается диверсифицировать, в меньшей степени, чем Башкирия, пытается диверсифицировать свою экономику, однако все-таки нефтяной, нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс Татарстана имеет для Татарии большее даже значение, чем для Башкирии, потому что Башнефть – это все-таки аффилированная компания, дочерняя компания Роснефти. И в случае каких-то затруднений, я думаю, материнская компания может Башнефти прийти на помощь. Татнефть – это формально частная компания. У ней нет государственной материнской компании, и поэтому она, можно сказать, принимает все негативные последствия от санкций, снижения цен на российскую нефть на себя. И у Татнефти нет таких налоговых поблажек, которые есть у Башнефти, просто потому что господин Сечин, безусловно, добивается для всех компаний, входящих в структуру Роснефти, гораздо более выгодного налогового режима, чем это могут добиться оставшиеся крупные частные компании, такие как Татнефть и Лукойл.
11: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». У меня есть традиционный вопрос, я его задаю всем нашим гостям. А что после Путина?
10: После Путина есть четыре, на мой взгляд, сценария. Сценария, так сказать, распада России самого худшего, правда, вероятность его всего лишь 10%, и, соответственно, полного распада российской нефтегазовой структуры и промышленности до более-менее благоприятного, который может называться постепенное восстановление. Значит, но во всех этих сценариях, к сожалению, есть четыре фактора, которые Россия вряд ли преодолеет, независимо от того, какой режим установится в России после Путина. Первое – это отсутствие технологии и финансирование, должного финансирования нефтегазовой отрасли. Второе – это постепенное снижение доказанных запасов и снижение запасов легко добываемой нефти. Третье – это постепенная деградация нефтедобывающего комплекса в целом, и стагнация добычи, а может быть постепенное начало постепенного падения объемов добычи на 1,3% в год. Самое печальное заключается в том, что у России есть одно очень тяжелое, так скажем, родимое пятно еще с советских времен. В России лицензия на добычу полезных ископаемых не является предметом вечного права, имущественного права. Лицензия выдается чиновниками, лицензия чиновниками отбирается. И западные компании, они уже на своей шкуре убедились, когда произошла насильственная национализация с отбором лицензии у, допустим, компании Shell в Сахалине-2, у компании Exxon в Сахалине-1, у компании Total в Корягинском месторождении и так далее и тому подобное. Это первое родимое пятно, которое, к сожалению, Россию очень сильно отличает от всех развитых стран мира, от Соединенных Штатов, Норвегии и так далее. И второе, в России до сих пор нет международной классификации запасов, поэтому запасы не третируются как категория экономическая, в лучшем случае как технологическая. А поскольку компания теперь не приглашает международных аудиторов, не аудирует свои запасы по международной классификации, портфель запасов на самом деле толком неизвестен. И в силу этого любое стороннее финансирование очень рискованно.
9: Борис, я благодарю вас за беседу.
10: Спасибо.
9: А я напомню, что сегодня мы говорили с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Арнштейном. Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. Красная армия во время НЭПа. Историческая радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 2 февраля 1973 года.
14: Начинаем очередную передачу из цикла «Социалистический милитаризм».

предыдущей передаче мы рассказывали о нескольких эпизодах участия рабочей крестьянской армии в карательных экспедициях при подавлении народных волнений в начале 1921 года. В сегодняшней передаче «Армия во время НЭПа» вы услышите о настроениях в Красной армии после введения новой экономической политики. –

0: Конец февраля 1921 года был в Петрограде беспокоен. 25 февраля объявлено осадное положение. Образован комитет обороны против тех, кого недавно называли красой и гордостью революции. Патрульную службу на улицах города несли курсанты. Армии, гарнизону Петрограда, совнарком и его уполномоченный Зиновьев больше не доверяли. Мрачные толпы голодных рабочих собирались у казарм моряков. Адмиралтейство охранялось днем и ночью караулом, составленным из политработников флота. На следующий день по притихшему, но неспокойному городу были развешаны воззвания к рабочим и работницам Петрограда. В воззвании курсантов говорилось:
1: «Мы живем так же, как и вы. Мы питаемся так же, как и вы. Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам, отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление, иначе мы не сможем отличить правого от виноватого. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров. Мы знаем, что вам тяжело. А разве нам легко?»
0: Это странное воззвание явно указывало, каково было настроение рабочих Петрограда накануне кронштадтского восстания. Писатель Лев Никулин в своем дневнике записал в эти дни:
2: «На набережной у казармы молодых военных моряков стояла непонятная разношерстная толпа. Абель, политработник латыш, отгонял от ворот озорничающих подростков. У кого-то из моряков пробует отобрать кольт».
0: Военное командование Петрограда так мало было уверено в своем гарнизоне, что заперлось в Петропавловской крепости. Из Смоленска спешно был вызван Тухачевский. Из Москвы, из Киева, из Смоленска были вызваны курсанты. Тухачевский особенно надеялся на своих смоленских. Как и во времена Керенского, правительство не надеялось больше на армию, а на пролетарских юнкеров, носящих неопределенно нейтральную кличку «курсанты». Все виды пролетарской жандармерии были мобилизованы для усмирения Кронштадта. Отряды особого назначения разных видов и латышские дивизии. Единственное исключение составляли отряды китайцев. Их ленинский совнарком постыдился бросить против кронштадтской красы и гордости. Уклонился и Троцкий со своим знаменитым поездом участвовать в карательной экспедиции на недавних любимцев. Он позже объяснил свое неучастие в подавлении кронштадтского восстания, не удержавшись от клеветы на своих недавних политических друзей.
3: «Почему так вышло, что я лично не отправился в Кронштадт? Причина имела политический характер. Я был в Петрограде, выступал на собрании моряков-коммунистов. Общий дух собрания произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Фронтоватые и сытые матросы, коммунисты только по имени, производили впечатление паразитов по сравнению с тогдашними рабочими и красноармейцами. Компания велась со стороны Петроградского комитета крайне догматически. Командный состав флота был изолирован и запуган. Я считал, что переговоры с матросами и в случае необходимости усмирение их должно лечь на тех вождей, которые вчера пользовались политическим доверием этих матросов. Иначе кронштадтцы поймут дело так, что я приехал мстить им за то, что они голосовали против меня во время партийной дискуссии. Я совершенно и демонстративно отстранился от этого дела. Что касается репрессий, то ими, насколько помню, руководил непосредственно Дзержинский».
0: В чем-то совесть Троцкого не была чиста и в другом месте. В статье «Шумиха вокруг Кронштадта», опубликованной в июле 1938 года, бывший меценат балтийских матросов клевещет на них еще безжалостней.
3: «Моряки, которые оставались в мирном Кронштадте до начала 1921 года, не найдя себе применения ни на одном из фронтов гражданской войны, были по общему правилу значительно ниже среднего уровня Красной армии и заключали в себе большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших пышные панталоны клёш и прическу сутенеров. Деморализация на почве голода и спекуляции вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое мешочничество приняло характер социального бедствия, угрожающего задушить революцию. Именно в Кронштадте, гарнизон которого ничего не делал и жил на всем готовом, деморализация достигла особенно больших размеров. Когда голодному Питеру приходилось особенно туго, в Политбюро не раз обсуждали вопрос, не сделать ли внутренний заем у Кронштадта, где оставались еще старые запасы всяких благ. Но делегаты питерских рабочих отвечали: «Добром от них ничего не возьмешь». Они спекулируют сукном, углем, хлебом. В Кронштадте теперь голову подняла всякая сволочь. Такова была реальная обстановка без слащавых идеализаций задним числом.
0: Но без слащавых идеализаций и сам Троцкий не обошелся. В свое время, в 17-м году, он писал, возражая на нападки Керенского.
3: «Да, кронштадтцы – анархисты, но если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть».
0: И они сражались, но против той революции, которой служил Троцкий. Более откровеннее был Тухачевский. Лев Никулин приводит такие слова покорителя Кронштадта.
4: Еще в 19-х и в 20-х годах среди матросов возникали споры главным образом из-за продразверстки. Матросы, в особенности из крестьян, были очень резко настроены против продотрядов. Впрочем, отлично дрались против деникинцев. Для меня лично Кронштадт был неожиданностью. Крепость революции. Тяжелое было дело.
0: Но вот замолкли пушки в Кронштадте, в Воронежской губернии, в Тамбовщине. Положение спас Ленин, отступив от твердо зазубренных правил марксизма и объявив НЭП. Но споры о продразверстках, приняв новые термины и новую форму, перенеслись теперь из замолкшего Кронштадта по всей армии. Характерна статья «Красной звезды» от 9 марта 1926 года.
1: Мы имеем в целом ряде частей такие случаи, когда не только рядовые партийцы, но отдельные командиры, командиры взводов и даже, как это ни страшно, порою и политруки, не умеют удовлетворительно объяснить красноармейцу нашу политику твердых цен на хлеб. Красноармеец ставит вопрос. Если частник платит на 15-20 копеек в пуде дороже, чем государственный заготовитель, почему я должен продавать этот хлеб все-таки не ему? Вместо толкового и обстоятельного ответа он иногда получает такое объяснение, что государство больше дать не может, а допустить частника к заготовкам не желает. Не умеют ответить и на обычную жалобу крестьянина-красноармейца. Наш товар дешев, а за промышленные товары берут очень дорого.
0: Еще характернее сообщение той же газеты от 28 июля.
1: Групповод долго и страстно доказывает правильность политики советской власти в деревне, боязливо поглядывая на красноармейцев, убедил ли он их или нет. Один из красноармейцев просит разрешения высказаться. С минуту мнется и заявляет, что политика советской власти очень хороша, но местные сельсоветы ее проводят плохо, крестьянство грабят и карманы набивают. Групповод ошеломлен. Боясь обострения вопроса, он спешит согласиться. Да, действительно, сельсоветы плохо работают.
0: В том же номере «Красной звезды» приводится еще один пример настроений красноармейцев. В лагерях по приказанию партийного начальства было прочитано письмо какого-то военнослужащего контрреволюционера, который клял советскую власть. Более подробного содержания письма газета не сообщает. Но вот результат прочтения крамольного письма.
1: Политрук залпом прочитывает письмо, с улыбочкой снабжает его коротким комментарием и предлагает высказаться. Выступает один из зажиточных и заявляет, что автор письма по существу прав, но плохо выразил свои мысли. Политрук, по-прежнему с улыбочкой, заранее уверенный в успехе, ставит вопрос на голосование. И к великому своему удивлению видит, что больше половины красноармейцев от голосования воздерживаются. Поднимается сумятица. Вскакивают партийцы и начинают говорить, что уже поздно, роте надо идти на политические занятия.
0: Таковы были настроения в армии к середине 20-х годов, возникшие после введения НЭПа. Через год после Кронштадта был подписан договор в Рапалло. Тайные параграфы этого договора позволяли немецким летчикам и танкистам совершенствоваться на скрытых полигонах Советской России. Жизни Красной Армии эти тайные обстоятельства мало касались. Наступило казарменное затишье. Только один раз, когда творец всех завоевательных идей Ленин был уже тяжко болен, вновь вспыхнула соблазнительная мысль перенести революцию в Европу. Ожидали немецкого октября. Бывший советский дипломат Беседовский так описал этот последний революционный порыв в своей книге на путях к Термидору.
5: В Москве все были как на уголях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. Нарастала хозяйственная катастрофа. Она была уже у ворот. И казалось совершенно неизбежным, что вместе с этой хозяйственной катастрофой придет советизирование Германской Республики. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего германского совнаркома. Эта группа состояла из самых разнообразных работников. Здесь были хозяйственники, как Пятаков и Ларин, военные в лице Уншлихта, Берзина и Тухачевского. Большой кавалерийский кулак концентрировался на том участке советско-польской границы, где Советский Союз тонкой полоской польской территории отделяется от Литвы и, следовательно, от Восточной Пруссии.
0: Но это была последняя попытка вернуть Красной Армии ее революционное значение. Но попытка вялая, неуверенная. Армия еще не оправилась от потрясений Варшавы, Кронштадта и Тамбовщины. Вождь был безнадежно болен неизлечимой болезнью и доживал последние дни в горках. Партия, быстро дегенерируя в небывалый еще эксплуататорский класс, не в состоянии была принять революционное решение и втайне была рада неудаче немецкого октября. Наступал новый период в жизни рабоче-крестьянской армии.

0: В начале 30-х годов поэт Безыменский раскрыл нам мечты технического секретаря комьячейки, типичного представителя той породы людей, на которую опирался Сталин.
1: «Счастливее всех на свете рыбы, и бессловесны, и умны. Эх, если б мы нанять могли бы 2-3 мыслителей страны, они должны дать людям сходство на фоне равенства голов, а там наладить производство стандартизованных мозгов. И был бы мир устроен с толком, все люди, как шкафы рядком, и чувства сложены по полкам, и мысли все под номерком».
0: Положение в партии, да и во всей стране, создалось исключительное после проведения сплошной коллективизации. Это настроение живо описал советский дипломат Дмитриевский, покинувший Советский Союз в середине 1930 года в своей книге «Сталин».
2: «Над выродившейся сектой, сложным конгломератом старых революционеров, гнущихся только чтобы спасти что-то от дорогой им революции, честолюбцев, мечтающих в один прекрасный день свернуть шею нынешним вождям и сменить их, старобольшевистского болота, судорожно цепляющегося за сытные места, беспринципных карьеристов, дельцов, фанатически преданных делу и в нем забывающихся, не думающих и не желающих думать, на слово верящих вождям, людей с переломанным хребтом и просто слабых людей, идущих по инерции, словом, над всей этой партией пролетариата босяков стоит Сталин».
0: В этой картине Дмитриевский не упоминает очень важную составную часть системы, в которой даже должны быть и чувства, сложены по полкам, и мысли все под номерком, об армии. При Сталине армия приобретала постепенно новый облик. С уходом неподдающегося стандартизации Троцкого во главе революционных войск стал малоталантливый Фрунзе. Неожиданная смерть этого незаслуженно разрекламированного вождя и полководца вознесла наверх армии совсем неталантливого и полностью стандартизованного Ворошилова. Армия полностью подпадала в руки Сталина и получила негласно новое задание. Его так видит Дмитриевский.
2: «В народные революции Москва не верит и к ним не стремится. Ее идея – захват власти. А для этого нужны, во-первых, на все готовая кучка заговорщиков, во-вторых, вооруженная сила. Вот почему из братских партий безжалостно выбрасываются все сколько-нибудь честные и мыслящие элементы. Особенно жестоко расправляются с людьми, сколько-нибудь национально мыслящими. Вместо них сажаются насквозь беспринципные, не знающие ни родины, ни интересов своего народа, проходимцы, прошедшие московскую школу заговоров и восстания. Их задача – подготовлять захват власти».
0: Но кто же произведет этот захват? Где сила для этого? Дмитриевский так отвечает на этот вопрос.
2: «Эта сила – Красная армия. Вот здесь мы подходим к московской концепции мировой революции. Мировая революция мыслится возможной лишь тогда, когда Красная армия вступит в Европу. Опираясь на ее штыки, кучки заговорщиков, центры братских партий придут к власти и начнут преобразовывать свои страны по образу и подобию коммунистической Москвы. Конечно, это не может произойти сразу во всех странах, но постепенно, по мере продвижения Красной армии. Кремлевская банда готовит свой большой ход».
0: Для большого хода нужна большая армия. Для большой армии нужны большие люди, бывшие командиры. Сталин пока что их бережет, с ними считается, с ними заигрывает. Правда, в номере от 23 февраля 1933 года целую страницу посвящает награждениям военнослужащих высшими революционными наградами. Награждены 135 командиров, слушателей и преподавателей военных академий, политработников. Список награжденных начинается так.
3: орденом Ленина, товарищ Гамарник Ян Борисович, заместитель народного комиссара по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета СССР, за выдающуюся работу по укреплению обороноспособности СССР. Орденом Ленина, товарищ Тухачевский Михаил Николаевич, заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета СССР, за исключительные личные заслуги в деле организации обороны Союза СССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи рабоче-крестьянской Красной Армии.
0: Подвал страницы «Правды» со списками награжденных отведен статье Тухачевского, названной «Армия пролетарской диктатуры». Скучная статья без единой интересной мысли. Статья – пересказ 8 цитат из речей Сталина и 3 из писаний Ворошилова. Вот характерная выдержка из этой подхалимной статьи талантливого полководца.
4: Громадную работу проделала Красная Армия в области проведения и укрепления единоначалия, и нельзя не отметить той систематической, настойчивой и упорной работы, которую проводил в этом направлении товарищ Ворошилов при поддержке и исключительном внимании к этому важнейшему вопросу красноармейской жизни со стороны товарища Сталина.
0: Но прошло немного времени, и в той же «Правде» через всю страницу крупным шрифтом:
3: «Победа творческого энтузиазма! Руководители строительства Беломорско-Балтийского водного пути, награжденные орденом Ленина!»
0: В Красной Армии было награждено орденом Ленина всего 3 видных командира – Гамарник, Тухачевский и Халепский. В августовском номере «Правды» 8 награжденных. Их портреты выставлены в ряд поперек всей страницы. Люди в военной форме, у самых скромных 4 ромба на воротнике френча. Вот их имена.
3: Товарищ Вержбицкий, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Френкель, начальник работ Беломорстроя. Товарищ Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Фирин, заместитель начальника главного управления лагерей и начальник Белобалтлага. Товарищ Берман, начальник главного управления лагерей ОГПУ. Товарищ Коган, начальник Беломорстроя. Товарищ Ягода, заместитель председателя ОГПУ.
0: Таков список и таковы должности награжденных. Это военные особого рода. Особого рода командиры, повелевающие армиями бесправных рабов, пополняемой из миллионов лишенных крова и ограбленных крестьян, так называемых раскулаченных. У этих награжденных командиров лагерей рабского труда есть и свой одописец. Это Максим Горький, такой же великий гуманист, как и его друг Сталин. Под портретами и списком награжденных чекистов в подвале хвалебная статья гуманиста Горького.
5: Ложь буржуазной, якобы гуманитарной, то есть человеколюбивой культуры, обнаружена в наше время совершенно цинично и неоспоримо. Враги Советского Союза именуют труд социально наказуемых принудительным. В строительство Беломорско-Балтийского канала было вовлечено несколько десятков тысяч людей различно опасных обществу, классово враждебных к диктатуре пролетариата. В этой массе людей преобладали кулаки, то есть закоренелые собственники-эксплуататоры крестьянской массы.
0: Так писал гуманист Горький, писатель, названный не по заслугам великим. Думал ли он так же или подхалимничал перед Сталиным? Во всяком случае, армия в массе рядовых бойцов судила иначе.

0: Сельскохозяйственная кооперация роли своей не выполнит и не создаст крупного хозяйства в деревне. Мелкое хозяйство погибнет. Деревне надо развязать руки.
1: В том же номере «Красной звезды» сообщается, что один из командиров Энской дивизии заявил на собрании.
0: Нам нужно, чтобы у нас не было бедняков, чтобы все стали богатыми. Пусть бедняк станет середняком, а середняк дойдет до кулацкого уровня. Неправда, что мы их будем лишать права голоса. Ничего подобного, лишать права голоса мы не будем. Обогащайтесь, товарищи!
1: Таковы были настроения в армии в начале 30-х годов. Сталин пока что боялся разбередить это осиное гнездо. Он задабривал наградами лучших командиров, но не забывал и их будущих клеветников и палачей. Чекистов награждал щедрее. Исподволь готовилось окончательное закабаление армии и превращение ее в послушное орудие социалистического милитаризма.

0: календарь исторических событий. Эфир 2 февраля 1973 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова.
10: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Русская история перед большим судом. Читая роман «Август 14-го». Диктор Юрий Мельников. Шлеппе. Эфир 8 февраля 1973 года.
12: Сегодня мы продолжим повторное чтение статей и отзывов, вошедших в сборник «Август 14-го. Читают на родине» и посвященных роману Александра Солженицына «Август 14-го». Этот сборник появился в самиздате в 1972 году. За границей его опубликовало издательство «Имкопресс» в Париже весной 1973 года. В прошлой передаче мы транслировали тексты предисловия и заметки «Залоец. Рубежи романа». Сегодня мы начнем чтение статьи «Русская история перед большим судом», подписанной инициалами «ЛО», текст которой мы разделили на три передачи.
13: Русская история перед большим судом. Кто может сказать, что такое история? Как понимать ее? Что вообще называть историей? Каждый человек осознает это по-своему. У каждого своя судьба, своя история. Каждый исторический роман – это тоже своя история. Ибо творец этого своеобразного маленького космоса, созданного и организованного по своим собственным художественным законам, только человек. И его законы, его история – это лишь то, что дал ему его личный опыт, его человеческая судьба. Сидит у себя в имении граф Лев Николаевич Толстой, рассорившийся с современной литературой и общественностью, экспатриировавшийся из литературы в быт, и творит свой космос, свое поле истории, построенное на принципах антиисторизма и домашности, создает такую историю, чтобы всласть насолить

0: всем новым людям с их идеями цивилизации и прогресса. Сидит в своем углу гениальная русская баба Василий Васильевич Розанов и между нумизматикой и закручиванием папироски записывает: «В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского. И папироска после купания, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа, не надо снимать. Вот мое 17 октября». Да, у каждого своя история. Историю как жизнь неумирающего творческого духа, как жизнь семьи, уюта, показал в своем историческом романе Борис Леонидович Пастернак. Разворачивая полотно романа на добрых 50 лет от начала 20 века до наших дней, он почти не останавливается на политических событиях этого бурного времени, на движении колеса истории. Нет, говоря притчами из быта, он показывает этим, что со времен Христа и до наших пор общение между смертными бессмертно, и на этом строит свою философию истории. Теми или иными случайностями, пощаженные от страшнейших политических событий своего времени, Пастернак таким образом осваивает личный опыт внутреннего развития души, опыт творческой жизни и расширяет их до масштабов истории, создавая свой исторический космос. На долю Александра Исаевича Солженицына выпала иная судьба. Случаем ли или провидением, вся его жизнь проходит при колесе истории, на всех роковых путях нашего времени. Он воин, когда идет война. Он зэк, когда полстраны закрыла тень лагерей. Литературный стаж Пастернака составляет без малого 50 лет. Нобелевская премия и изгнание из Союза писателей – это только конец пути. Основная его часть – это так называемая внутренняя эмиграция. Здесь Пастернак – художник в лучшем значении этого слова. Художник, но не боец. Солженицын проделал тот же путь от прихода в литературу с первым дыханием недолгой оттепели до Нобелевской премии и изгнания из Союза советских писателей всего за 8 лет. Сама эта стремительность показывает, что он не только художник, но и завоеватель. Он идеолог. Он негласный властитель дум русской публики. Так и теперь Солженицын не покидает оружие, он и теперь боец передовой линии основных современных фронтов. Может быть, поэтому и в своем историческом романе Солженицын показывает нам историю нового времени как историю сугубо политическую. Он не столько изображает статику избранного момента, сколько исследует именно ход и движение ее колеса. Не менее военный и исследователь, чем бытописатель и психолог, он рассматривает в первом томе своей эпопеи главный узел политической истории XX века – начало мировой войны, первый толчок в крушении старой России, поражение Самсоновской армии, надломившее хребет нации. Именно с него он начинает историю гибели порядка, сложившегося и устоявшегося веками.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», подписанной инициалами Л.О., которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
0: Неудивительно, что историческая эпопея Солженицына построена очень отлично от исторической эпопеи Толстого и совсем отлично от исторического романа Пастернака. Неудивительно, что Солженицын часто прямо или косвенно полемизирует со своими предшественниками. Напротив, более удивительно, что между тремя в каких-то очень кардинальных моментах можно найти много точек соприкосновения. Построение романа Пастернака тяготеет к почти архаическим повествовательным формам русской литературы. Перед нами нечто вроде семейной хроники, чем-то напоминающей прозрачность прозы Пушкина, уют капитанской дочки. Динамичность действия, социальный фон, идейная глубина, как у Пушкина, запрятана внутрь самой фразы. Пастернак, как и Пушкин, до предела спрессовал возможности беллетристики. Действие романа Солженицына, напротив, несмотря на узкие хронологические рамки, всего 10 дней, сразу ощущается как эпопея и все время стремится вырваться из узких рамок беллетристического жанра. Так же, как эпопея Толстого перестает быть просто романом, а время от времени переходит в философско-исторический трактат, где в чисто публицистической форме оспариваются основные положения тогдашней общественности, так и эпопея Солженицына тоже уже не просто роман. Местами она представляет собой как бы коллаж из различных внероманных текстов, форма, соответствующая стилю новейшего времени. Подборки текстов из различных видов прессы того времени, киноэкраны, освещающие те детали и в том ракурсе, которые как бы не ухватываются художественным словом, но которые современное сознание привыкло ощущать сразу, зрительно. Беллетризованное действие дополняется историческими обзорами. Художественный пафос иногда подкрепляется пафосом публициста, голосом самого автора, говорящего от своего лица. Изображение всей панорамы действия, его художественное время и пространство также подчинены общим задачам романиста. Не случайно Бородинское сражение у Толстого показано нам через партикулярный взгляд Пьера, человека невоенного. На театре военных действий, как на провинциальном гулянье, сходятся вместе все наши знакомцы. Тут и Борис Друбецкой, и князь Андрей, и Долохов. Пьера на каждом шагу окликают то знакомый доктор, то знакомый адъютант, то сам Кутузов, имею честь быть обожателем супруги вашей. У батареи Раевского в самом центре и разгаре сражения царит как бы семейное оживление. Солдаты артиллерийской команды приняли Пьера в свою семью. И таким образом его поглощает не столько наблюдение за ходом боя, сколько наблюдение за тем как бы семейным кружком людей, находившихся на батарее. Домашность, как всегда у Толстого, и здесь перекрывает историчность. У Пастернака немногие картины боя всегда становятся частью внутренней жизни наблюдающего лица. Всегда грохот сражения словно заслоняется биением чьего-либо сердца. Огонь прекратили. В наступавшей тишине устоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
0: В романе Солженицына мы видим совсем другие приемы. Перед нами не отдельное сражение и не один частный человек, наблюдающий за его ходом. Перед нами вся панорама целой кампании. Десятки имен, обозначение полков и подразделений, названия десятков географических пунктов мелькают перед нашими глазами. Бои вспыхивают то там, то здесь, их краткие отметки напоминают флажки на военной карте, отмечающие соприкосновение с силами противника. Описание маневренных передвижений отдельных подразделений передают движение всей Самсоновской армии всего фронта. Приложены географические карты, но в них почти нет надобности. Перед нами и так наглядно, четко, выпукло разворачивается вся картина десятидневного сражения, представленная как на воображаемой военно-топографической карте, как на каком-то гигантском макете. Именно это густоидущее мельканье отрывочных картин, эта множественность фиксированных точек зрения, принадлежащих большому количеству персонажей, возникающих лишь на миг, и создает впечатление всеохватности, взгляда с птичьего полета. Мелькание же имен и образов известных исторических деятелей, появляющихся вперемешку с вымышленными на точно обозначенных пунктах и первоначально не связанных между собой, еще шире разбрасывает этот веер центробежных силовых линий, охватывающих необъятное поле действия. Так идет движение армии вперед. И в противовес этому движению во второй половине романа линии художественного построения, словно следуя скрытой энергии военного окружения, все больше замыкаются, стягиваются к нескольким немногим сюжетным центрам. Сцены приобретают более частный характер, действие показывается более подробно, люди, сначала разбросанные по разным пунктам театра военных действий, теперь волею художников все чаще сталкиваются между собой. Центробежные и центростремительные линии, поддерживающие подвижное равновесие этой художественной галактики. Такому построению соответствует и пейзаж Солженицына. У Толстого даже при описании дальней панорамы всегда выхватывается какая-то деталь, данная в более крупном приближении, какая-нибудь колокольня, ближний лесок и прочее. У Пастернака герой на поле боя видит перед собой каждую травинку, каждый сухой сучок. У Солженицына почти отсутствуют такие детальные приметы местности. С первых строк романа нам открывается широчайшая, неохватная панорама. Путник едет по дороге навстречу Кавказскому хребту. Все остальные детали пейзажа поглощаются его величием. При этом впечатления слагаются обратно с общепринятым. Чем ближе, тем более размытыми оказываются очертания гор, чтобы затем вовсе раствориться в знойном мареве дня. Здесь остро подмеченный, яркий, наиреальнейший образ одновременно дает нам как бы словесно-зрительную увертюру романа, символ образа истории в понимании художника. С другой стороны, это как бы художественный камертон для построения пейзажа во всем дальнейшем тексте, ибо такое же отсутствие деталей встречает нас и в пейзаже на полях сражения. Тот или иной герой Солженицына то видит местность смутно в тумане, то быстро проезжает ее ночью на лошади, то осматривает ее с артиллерийской вышки, то в военно-полевой бинокль. Пейзаж не есть объект праздного разглядывания, а лишь ориентир для снесения с картой. Она то освещается карманным фонариком, когда герой едет вперед обозревать главные объекты фронтовой линии, то раскладывается на поляне и ориентируется на местности, когда карта делается основной спасительной нитью при выходе из окружения. Даже если кое-где хрустнет под ногой ветка, подвернется шишка или ямка, осыпается песчаная дорога и обступит сосновая просека, это будет лишь знак условий продвижения, а вовсе не деталь окружающей природы. Они тоже даются бегло, как бы попутно. И только небесные светила, вид ночного неба, даже подробности рассветного освещения описаны с детальной точностью. Созвездия обозначают путь. Месяц, сначала молодой, потом все набирающий силу, отмеряет ход времени. Оттенки освещения – час, ночи и дня. Но помимо этого утилитарного использования жизни неба, его облака, месяц, звезды, освещение – одни дают нам особенности пейзажа, как бы независимые от жизни боя, жизни земли. Так предстает перед нами солженицынский пейзаж, не как интерьер личной жизни отдельного человека, а как арена деятельности больших масс людей, как их поле сражения. Не только как персонажи романа, но и как делатели истории встают перед нами и центральные герои Солженицына. Невымышленная фигура Самсонова и вымышленный полковник Воротынцев – идущие рука об руку и противопоставленные друг другу, представляют собой не только живые образы, но и символы двух противоположных сил, составляющих дух русской армии, да и всей современной русской истории, сил старого и нового. Преемственность лучших традиций русской боевой истории, доблести, спокойствия, доброты, соединенных вместе, олицетворяет собою образ Самсонова. В образе Воротынцева олицетворены новые веяния века великих войн, деловой, стремительный, энергичный дух 20-го столетия.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». Продолжаем чтение.
0: Образ Самсонова – лучшая художественная удача Солженицына. Все мы знаем со школьной скамьи, что вот было поражение Самсоновской армии. Задумывающийся над судьбами русской истории начинает понимать, что, может быть, именно с этого поражения и началась катастрофа. Историк вскроет, что собой представлял Самсонов как военный и в каких невыносимых, не поддающихся его контролю условиях пришлось ему действовать. Но только художник, художник большого масштаба, сумеет проникнуть изнутри в эту столь чуждую нашему времени душу и сделает ее понятной и близкой нам. Судьба Самсоновской армии делается личной судьбой Самсонова. И таким образом, под художественным объективом Солженицына, мы воочию видим, что чувствует человек, волею судьбы ставший главным героем исторической трагедии – главным участником гибели богов. Все то, что пережил этот человек, все, что пришлось ему вынести и до дна испить, мы испытываем и сопереживаем вместе с ним. Потому-то так глубоко трогательны все страницы, посвященные Самсонову, что мы все время чувствуем сами и его гнев, и его невыносимое бремя, бесплодность его усилий, безбрежную горечь поражения, невыносимую тяжесть ответственности, неизбежность, единственность его конца. Что бы ни говорили теперь о Самсонове нам другие свидетели, отныне он будет жить с нами таким, каким представил его художник. Вся добрая старая Русь гибнет вместе с Самсоновым. Старая допетровская Русь в последний раз вместе с ним объезжает свои войска и прощается с ними. И так же, как Самсонов потерял ощущение Востока и Запада и перед концом молится на единственную малую звездочку, светящую ему в тумане, так и старая Россия уже утратила связь с ходом небесных светил и мерцает ей, может быть, какая-нибудь одна неизвестная забытая звезда. Господи, если можешь, прости меня и прими меня. Ты видишь, ничего и не мог иначе, и ничего не могу. Так этот живой реальный образ перерастает в символ неизбежности гибели, обреченности исторического пути старой России. Эту личную черту обреченности Самсонова увидал в нем другой герой Солженицына – Воротынцев. Он любит, жалеет, понимает его, но ничем не может ему помочь. Всю жизнь Воротынцев стремится быть там, где он может оказать влияние на ход родной истории. И не находит этого места. В Ставке он близок к центру управления, но далек от жизни, ибо остро чувствует, как у этого центра уже оборвана связь с биением пульса реальной действительности. В штабе Самсонова он около сердца воюющей армии, но вдали от ее действующих рук. Он спешит, летит к основному, как он чувствует, пункту сражения, душа в душу участвует в самых жестоких схватках, подвергается всем опасностям окружения. Но единственное, что ему удается, это увидеть и сохранить правду. Ему удается даже рассказать о ней. Однако вне сил отдельного человека не только предотвратить неизбежное, но даже заставить воспользоваться его уроками. Не содержится ли здесь, может быть, даже против воли Солженицына, антагониста Толстого, нечто от исторического фатализма последнего? Во всяком случае, судьба энергичного деятеля Воротынцева, так же, как и судьба Самсонова, глубоко символична для исторических путей России. В параллель с Самсоновым символичны сны их обоих накануне основного, решающего дня того и другого. «Ты успишь, ты успишь», — слышит Самсонов во сне голос своего ангела-хранителя, как последнее пророчество, символ его обреченности. Воротынцев видит во сне символ жизни и любви, свою неизвестную возлюбленную. Но он не видит ее лица, не знает, кто она, его единственная, долгожданная, но неосознанная. Не так ли новые действенные силы всегда не знают в России, где они приложатся и с кем должны соединиться? И, может быть, не менее символична та единственная непреложная истина, один непререкаемый критерий оценки, научивший Воротынцева в трудный момент знать одно деление между порядочностью и непорядочностью прапорщик. Все на свете может быть пересмотрено, все может смести рука истории. Но всегда останется в силе это деление, как самый очевиднейший символ того, что мы понимаем под словом «честь». Здесь символично также то, что Солженицын вкладывает эти слова в уста Воротынцева, кадрового офицера, военного душой и телом.
2: «Русская история перед большим судом». Читая роман «Август 14-го». Эфир 8 февраля 1973 года. «Золотой запас свободы». «Как это было четверть века назад?» – вспоминает Андрей Шароградский.
3: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймериз «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звягинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с ильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
0: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра» двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
3: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
4: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
5: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
4: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи, медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала «Political Sins» Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
6: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
0: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
6: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
0: Ну, то есть они нужны, ну, важны, нужны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Ну, если не тогда, не сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
6: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
0: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
6: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по одному округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
0: И к чему это может привести? Ну, насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
6: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя и без того, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их принимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
0: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать, а не поддерживать власть.
6: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
0: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых, людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. А вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
6: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что это сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли

0: прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
1: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
0: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
1: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
0: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
1: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.

0: Вот этот язык, вот нам всем это слушать как? Почему
1: вам?
0: Мы должны это слушать?
1: А вы это кто?
0: Вот мы люди.
1: А вы не думаете, что я россиянка?
2: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
0: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
3: Вы опоздали на прием.
0: И что?
3: Ну, на сколько опоздали?
0: На 20 минут.
3: Ну все.
0: А я все время опаздываю.
3: Не, ну это
0: и
3: же...
0: И когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
3: А, ну, мужской врач.
0: А тоже приезжают еще, таджики. Это вообще иностранное государство.
2: В апреле 26 года центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, а остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
5: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день. Государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это сам организует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
4: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались, и была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
5: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп, или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительными. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
4: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как, и то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
5: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка. Вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
4: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
5: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем. включая там, отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
4: Да, меня удивило, меня-то удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
5: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
4: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно, новости» отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды, в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год. И говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
7: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в 2 раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
4: Как на это влияет война?
7: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
4: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательница женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
7: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят, ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
4: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
7: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
4: Ну,
7: родите подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
4: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе. Их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
7: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нет абстрактного государства, у нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть, это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
4: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Семья космонов среди языков и культур». Начнем с другой темы. Спортивная быль. Украина, ГПУ, нацистская оккупация, судьбы советских граждан. Новая передача Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
11: Сегодняшний рассказ мы начнем со спортивного репортажа более чем столетней давности. Сентябрь 1923 года.
10: Гвоздем происходившей всеукраинской спартакиады был футбольный матч Одесса-Харьков. Проведение матча было решено поручить Дюперону. Последний не прибыл, и свисток был вручен харьковскому судье Романенко. Матч начался. Через 15 минут игра приняла ровный характер, и мяч переходил от одних ворот к другим, временами задерживаясь на центре. Первый хафтайм закончился в ничью. Во втором хафтайме вся инициатива нападения у Одессы, которая рядом комбинации подходила близко к харьковскому голу, но защита последнего отправляла мяч обратно. Бывали прорывы к голу Одессы, но они носили характер прорыва отдельных игроков и быстро ликвидировались одесской защитой. Истекли последние 45 минут. Матч должен был закончиться, но рефери продолжал игру, не получив на то санкцию капитанов команд. Кроме того, наступившая темнота мешала продолжению игры. К этому моменту игра сосредоточилась на половине Одессы, и Харьков подходил близко к голу. На 47-й минуте второго хафтайма рефери присуждает Одессе пенальти. Пенальти бьет Привалов. Голкипер Одессы Топикин на стороже. Свисток, шут, бросок голкипера, и мяч полетел мимо. Харькову нужна победа. Рефери, зная, что его решение безапелляционно, присуждает штрафной удар перебить. На этот раз бьет пеналь Грушин, и Одесса получает гол. Это произошло на 49-й минуте. Считая, что действия рефери были неправильны, одесская футбольная команда подала протест, который подписали представители спорторганизаций всех городов Украины, Крыма и Донбасса. На поданный протест до сих пор ответа не последовало, а мы хотели бы его узнать. Представитель одесского губсовета физкультуры на всеукрспартакиаде Л. Когин.
11: Автор репортажа Лазарь Когин и есть герой нашего сегодняшнего рассказа. К сожалению, точными данными о его прошлом до 23-го года мы не располагаем. Согласно статье Википедии, он родился в Одессе в 1897 году. Я пытался найти записи его рождения в списках одесского равената, но безуспешно. Тут нужна, вероятно, помощь профессиональных генеалогов. По всей видимости, основным источником биографических сведений являлся младший брат Арон Федорович Когин, который как раз играл за ту самую команду Одессы, репортаж об игре, который мы прослушали. Впоследствии Арон Федорович стал тренером, еще до войны тренировал одесское «Динамо», а после войны работал с молодыми футболистами. В 1975 году за многолетнюю работу по развитию футбола был награжден почетным значком Федерации футбола Советского Союза. Что касается Лазаря, то он еще в детстве охромел, что понятным образом препятствовало его футбольной карьере. Считается, что в начале 20-х, тем не менее, он некоторое время играл вратарем, и в мае 23-м он был избран в техническую комиссию Одесской футбольной лиги. Так как тренеров у команд на тот момент не было, вероятно, означает, что он еще числился игроком. Интересно, что в ту же комиссию от другой команды был избран и его младший брат Арон. Ну, еще фан-факт. В рядах еще одного одесского клуба того времени «Олиск» мы встречаем никого иного, как Ивана Лукьяновича Солоневича, который у нас появляется в эпизодической роли во второй передаче подряд. Впрочем, неизвестно, играл ли Иван Лукьянович на тот момент все еще в футбол, как минимум в легкоатлетических протоколах его фамилия мелькает. В адресной книге «Одесса» за 24 год Лазарь Когин фигурирует сразу в двух ролях. Как инструктор спортклуба «Местран», основанного грузчиками Одесского порта, и как председатель футбольного кружка «Вега». У обоих этих клубов были свои футбольные команды. Ну, к этому времени Лазарь Федорович окончательно повесил бутсы на гвоздь, перешел на административную работу, и вот, в частности, сопровождал одесскую команду на спартакиаду в сентябре 23 года, что, как мы уже знаем, закончилось скандалом. Вскоре Лазарь стал неофициальным тренером этого самого «Местрана», который в последующие несколько лет был сильнейшей одесской командой. В мае 24 года в Одессе открывается новый стадион, и в газетном репортаже мы читаем, что Лазарь Когин выступил с речью, выражая надежду, что благодаря новому полю сократится число спортивных травм и увечий. В 28 году он переезжает из Одессы в Киев и становится инструктором недавно основанного киевского «Динамо», того самого. Официально должности тренера по-прежнему не существует. В «Динамо» он приглашает целую группу футболистов из Одессы и Николаева, что позволяет сформировать боеспособную команду, которая впоследствии выиграла несколько турниров. Ну, чемпионат СССР в те годы еще не проводился. Однако методы формирования команды, которые использовал Лазарь Когин, ну, насколько можно понять, футболистам, помимо прочего, обещали из должности в ГПУ. Понятно, «Динамо». Эти методы были раскритикованы в центральной печати. 20 августа 29 года в московской газете «Физическая культура» появилась заметка «Представители», в которой некий рабочий краснознаменец Мишин изобличал гражданина Когин как, цитата, «бывшего содержателя бильярдной, спекулянта и прочее». В заключении статьи следовал нелицеприятный вывод. Новые штатные должности и квалификации создаются для таких господ, представитель футбольной команды. Здесь я полагаюсь на сведения самарского историка футбола Владимира Внукова. Ну что ж, несмотря на то, что рабочий не понимал значения тренеров и администраторов в крепнущем механизме отечественного футбола, опыт с киевским «Динамо» сделал Когину имя. В 1935 году его пригласили как раз в Самару, только-только ставшую Куйбышевым, так как местное партийное руководство решило поднять свои спортивные достижения на новую высоту. Ну и здесь Когин действовал уже привычными методами. Чтобы создать команду, он приглашал иногородних игроков, в частности из Иваново, Смоленска и так далее. Но, вопреки ожиданиям и даже вопреки проведенной в Одессе предсезонной подготовке на Поволжской спартакиаде, которая проходила летом 1936 года как раз в Куйбышеве, хозяева поля не только не попали в число призеров, но оказались лишь на пятом месте среди 8 участников. В результате, как пишет Владимир Внуков, все приглашенные футболисты вместе с тренером тут же исчезли из города, да еще прихватили с собой кое-кого из местных игроков. Следующей станцией Когина стала Казань. Но в местной команде он продержался совсем недолго, после чего вернулся в Киев, где в 1938 году открылись тренерские курсы, на них начали учебу 24 будущих тренера, и одним из преподавателей этих футбольных курсов стал как раз Лазарь Когин. Здесь цезура. Мы не знаем, что происходило между апрелем 1938 года и декабрем 1941, и почему Лазарь Федорович вообще остался в оккупированном Киеве. Следующий документ, в котором он фигурирует, обнаруживается в архиве Киевской управы периода оккупации. Известный скульптор Иван Петрович Кавалеридзе в оккупированном Киеве был назначен начальником отдела искусств местной управы. И вот в приказе номер 26 по этому самому отделу искусств от 10 декабря 1941 года Лазарь Федорович Когин назначается директором городской конторы эстрады согласно распоряжению шефа персонала немецкого комиссара города Киева. Через две недели ему выдается доверенность с достаточно большими полномочиями. Он имеет право арендовать помещение, закупать реквизит, производить финансовые расчеты, заключать договора, принимать и увольнять работников бюро эстрады, кроме художественного руководителя и главного бухгалтера. 27 декабря в газете «Новое украинское слово», в киевской газете, появляется заметка о состоянии киевской эстрады. По сведениям газеты, в штате эстрады состоят более 100 человек, включая джаз-оркестр. Они разбиты на 10 актерских бригад, которые выступают с песнями и скетчами на немецком и украинском языках перед немецкими военными, а также гастролируют в провинции. Новый директор, пан Когин, развернул организационную работу, а некоторые недостатки, вроде отсутствия света и тепла в театральных помещениях, будут, несомненно, преодолены. Пан Когин действительно берет быка за рога. Первым распоряжением в начале января он запрещает всем актерам выступать без репертуарного разрешения и без разрешения художественного совета, после чего создает этот самый художественный совет под своим началом, а также примерно наказывает администратора одной из бригад, которая выезжала на гастроли в провинцию. Ну, куда понятным образом, той зимой рвались все актеры из голодающего и холодного Киева. Но эта бригада не представила должной финотчетности.
10: Следующим приказом он запрещает актерам участие в так называемых «левых концертах», так как эти концерты часто находятся на низком художественном уровне, поскольку без проверенного и неутвержденного репертуара. Отчисления с прибыли и подоходный налог с актеров не взыскиваются, и вообще контроль за денежной отчетностью отсутствует, чем нарушается приказ пана рейхскомиссара города Киева. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
11: В квартальном отчете отдела искусств за первый квартал 42 года указывается, что Когину действительно удалось неплохо наладить административную работу. Число актеров возросло со 100 до 300, число бригад с 10 до 28. Они продолжают обслуживать немецкие воинские части и местное население, но с точки зрения художественных достоинств репертуар все еще не на высоте. Но, впрочем, тут же происходит реструктуризация. На месте бюро эстрады организуется театр под названием «Киевское варьете», и Когин назначается его директором. Новому театру предоставляется помещение бывшего театра имени Затыркевич-Карпинской на Большой Васильковской улице. И здесь, судя по сохранившимся в архиве управы приказам, Когин действует весьма жестко. В частности, увольняет работника за незаконный выпуск афиши, предъявляет претензии к неутвержденному им репертуару. Например, небольшая битва развернулась вокруг скетча «Нахал», который Когин своей властью повелел снять с репертуара. Директор ансамбля, который показывал этот скетч, оправдывался. Мол, злые языки наговаривают, что они демонстрируют скабрёзные и неприличные скетчи. Эти слухи являются явной клеветой, ведь скетч «Нахал» поставлен по новелле Боккаччо, а тот является классиком. Ну, не знаю, для меня сомнительное оправдание. Открытие театра «Варьете» состоялось 24 мая 1942 года. В газетной заметке особо подчеркивается, что за неполных два месяца пан Когин сумел создать театр практически на пустом месте. Вначале не было ни реквизита, ни декораций, ничего. А теперь в составе театра более 300 актеров. Ну, большей частью, конечно, те же самые, что служили в его бюро эстрады. Сначала театр давал два представления в день, затем одно. Вначале они, причем, состояли из отдельных номеров, но впоследствии стали ставить одноактные водевили и оперетты. В замечательной книжке Михаила Близнюка «Войной навек проведена черта» приводится как раз несколько рецензий на спектакли театра из киевских газет. Интересующихся отсылаю к этой книжке. В финансовом отчете театра от 22 августа 1942 года Когин сообщает, что сумел выйти в плюс балансовый, то есть кассовые сборы превысили расходы на зарплату, ремонт, покупку динамомашины и так далее. Но отдельно Когин подчеркивает, что значительная доля прибыли собиралась на периферии. В городе же загрузка театра была далека от плановой, особенно в июле, всего 29% занятых мест. Он объясняет это отключением электричества в этом месяце. Впрочем, Когин предупреждает, что теперь предстоят большие расходы по подготовке театра к зиме, а в связи с тем, что гастроли на периферии запрещены, театр вполне может стать убыточным. К отчету приложена таблица численного состава театра. На тот момент включает 355 человек. Максимум был в июле, даже было почти 400. Но вот на тот момент 355, из них 64 человека административные работники, все остальные артисты. Это последние документы о Лазаре Федоровиче Когине в архиве Киевской управы. Мы знаем только, что театр был закрыт в начале сентября, то есть буквально через неделю после предоставления этого отчета, а сам Когин был, по всей видимости, арестован. 11 лет назад, в начале 2015 года, я опубликовал в своем блоге небольшую заметку, в которой сопоставил рассказы о довоенном футбольном администраторе, бывшем вратаре Лазаре Когене, и театральном администраторе в Киеве времен оккупации, которые носили одно и то же имя. Ну, я сделал логичный вывод, что это один и тот же человек. Несколько лет спустя, совершенно неожиданно, на меня в моем собственном Фейсбуке напал некий экспансивный футбольный болельщик, обвинивший меня во всех смертных грехах и в первую очередь в осквернении светлой памяти товарища Когена. По его мнению, тот футбольный Коген никоим образом не мог стать этим театральным Когеном, так как он был евреем, а к евреям нацисты относились известно как. Ну, я, как человек к тому времени, уже работавший над биографиями Милетия Зыкова, Сергея Табарицкого и Ростислава Александрова, это тоже один из активнейших авторов поднемецкой русскоязычной периодики, отец которого был евреем, пытался пояснить своему оппоненту, что случаи вообще-то бывают разные, и ссылался на имеющиеся архивные документы. Но мой критик был совершенно непримирим, сообщил, что все эти архивные документы изготовлены мной на Малой Арнаутовской улице в Одессе с целью дискредитации Лазаря Федоровича Когена и, пылая гневом, удалился восвояси. При всей комичности поведения этого футбольного болельщика в его упреках было некое рациональное зерно. Действительно, из имевшихся документов было совершенно непонятно, как нацисты допустили Когена на эту службу. Помните, самое первое разрешение шло именно от оккупационных властей. И почему столь же внезапно он исчез? Среди доступных документов была кляуза режиссера театра опереты Дыбникова на пропавший по вине Когена театральный реквизит, но вряд ли эта мелочная жалоба могла вызвать столь тектонические подвижки. Но вот, как часто бывает, многие годы спустя нашлась, если не разгадка этой истории, то, по крайней мере, большая ее часть. На рождественские праздники этого года, в редких промежутках между поглощением салата оливье и грандиозного заливного, которое мастерски готовит моя супруга, я изучал фильтрационные документы из Державного архива Киевской области. И, между прочим, мне попалось фильтрационное дело Тамары Дмитриевны Симоновой. На учетной карточке в этом деле значилось, цитата, «будучи на оккупированной территории, являлся, так в документе, агентом СС и СД», предала бывшего директора опертеатра. Что ж, пришлось отодвинуть оливье и присмотреться к этому делу. Тамара Симонова родилась в Киеве в 1918 году. Перед войной она училась в индустриальном институте, хотела стать преподавателем физкультуры. Рано вышла замуж. Дальше с ее слов.
10: «Муж мой, Цепенюк Абрам Моисеевич, по национальности еврей. 29 сентября 41 года муж отправился на кладбище, откуда вернулся и на второй день ушел на улицу Жилянскую, где мы встречались дней 5. Последняя встреча должна была быть в Златовородском садике, но встреча не состоялась, и так я о муже больше ничего не знаю».
11: Конец цитаты. Ну, в качестве довольно очевидного комментария укажем, что 29 сентября – это печально известный день, когда киевским евреям было приказано собраться, после чего они были казнены в Бабьем Яру. Мужу Симоновой, вероятно, удалось ускользнуть и избежать немедленной казни, но он был пойман в ходе последующих облав. Судя по фильтрационной анкете, Симонова работала с весны 1942 года, то есть с открытия театра, билетером в театре «Варьете», а затем перешла на склад Генерального комиссариата, вместе с которым была эвакуирована в Кёнигсберг, а потом в чешский Аламоуц, и там прожила до конца войны. Ну, допросы выявили чуть более сложную картину случившегося. На складе Тамара познакомилась с кладовщиком, который был, по ее мнению, чехом, по мнению других свидетелей, немцем. Именно он обеспечил ее переезд сначала в Кёнигсберг, а затем в Аламоуц, где даже выправил ей фиктивные документы на фамилию Симон, по которым она не считалась остарбайтершей, имела равные права с чешским населением. В конце войны, впрочем, этот покровитель понятным образом растворился, и Тамара вернулась в Киев, где устроилась в военный госпиталь методистом лечебной физкультуры. Но это была только половина истории. Еще в ноябре 1944 года, то есть в то время, когда она счастливо коротала дни в Аламоуце, лейтенант госбезопасности Ефремов допросил в Киеве в качестве свидетеля гражданку Мирошниченко Елену Васильевну.
10: Вопрос. Знаете ли вы жителя города Киева Симонову Тамару и какие у вас с ней взаимоотношения? Ответ. Симонову Тамару я знаю по месту работы в театре. Взаимоотношения у меня с ней нормальные. Вопрос. Что вам известно о жизни Симоновой Тамары в оккупированном немцами городе Киеве и о ее отношениях к немецким оккупантам? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева Симонова Тамара работала в театре в должности билетерши, и одновременно она работала в генерал-комиссариате в должности уборщицы, имела тесную связь с немцами. Симонова имела документ, в котором было указано «работница СД». Вопрос. Что вам известно о работе Симоновой Тамары в СД? Ответ. Симонова Тамара в июне 1942 года имела ссору с директором театра по фамилии Коган. Имя и отчество не знаю. В ссоре Симонова Когану публично заявила, что «я тебе укажу, как со мной разговаривать». И после этой ссоры дня через три Коган был арестован гестапо, и больше я его не видела, и о его судьбе мне ничего не известно. Вопрос. Откуда вам известно, что Симонова Тамара имела документ работницы СД о ее ссоре с Коганом и об аресте Когана гестапо? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева я работала в театре, там, где работала Симонова. Работала я в должности гардеробщицы. Ссору Симоновой с Коганом я слышала от работников театра. О аресте Когана я узнала от работников театра.
11: Вскоре следователями был опрошен отец Симоновой, который оставался в Киеве, но он дал лишь общие сведения о работе дочери в театре Варьете, а затем на складе, ну и о том, что она уехала с немцами. Это было и так известно.
10: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
11: В январе, однако, в январе 45-го, следователи добрались до следующего свидетеля, работника сцены по фамилии Макаренко.
10: Вопрос. Что вам известно о связи Симоновой Тамары с немецкими карательными органами? Ответ. Работая в театре оперетты малых форм, среди актеров были разговоры о том, что Симонова Тамара связана с немецкими карательными органами. Назвать сейчас, кто об этом говорил, я не могу, так как не помню, а кроме того, почти все актеры уехали с немцами. В начале 1942 года мне лично пришлось слушать угрозы предательства от Симоновой по адресу директора театра Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности. Это было при следующих обстоятельствах. Симонова вошла в кабинет директора театра Когина и о чем-то с ним говорила, как будто в отношении ее зарплаты. После непродолжительного разговора Симонова вышла из кабинета директора и во всеуслышание в присутствии многих артистов, в том числе и меня, сказала: «Я ему покажу. Он же работал в Одесском ГПУ и носил одну шпалу». В скорости после того Когин был арестован гестапо, и судьба его неизвестна. После ареста Когина были арестованы его жена Ахматова, актриса Ангуладзе. В какой степени Симонова причастна к предательству этих лиц, я сказать не могу, так как не знаю.
11: Конец цитаты. Ну, давайте сделаем короткую паузу в цитировании этого очень интересного дела, потому что кое-что явно проясняется. Итак, Лазарь Когин или был караимом, или выдавал себя за него. В этом была несомненная логика, так как фамилия Когин в написании именно с «Е» действительно была распространена среди караимов. И в самом Киеве еще в 60-х годах 19 века была основана табачная фабрика братьев Когинов – Соломона и Моисея, караимов из Евпатории. Согласно отчету статистического бюро Киевской управы, в Киеве в 42-м году насчитывался 131 караим. Их власти не преследовали. В киевской газете, в частности, встречаем отчаянное объявление некого пострадавшего об утере документов, в том числе жизненно важного свидетельства о караимском происхождении. Ну, даты, которые называют свидетели 2,5 года спустя после событий, конечно, не точны. Речь, несомненно, идет не о июне и тем более не о начале года, когда никакого театра Варьете еще вообще не было. Речь идет именно об августе 1942 года, когда и арестовали Лазаря Федоровича Когина. В июне 1946 года по тому же самому делу допрашивают саму Симонову. Она весьма словоохотлива. Первым делом она сдает мужа старшей сестры, походя сообщая, что он работал в гестапо. Затем, после довольно подробного обсуждения ее жизни в Аламоуце, следователи подводят ее к ключевому вопросу. И оказывается, что в театре Варьете Симонова работала не просто билетершей, а имела там свой буфет, причем нелегальный, нигде не зарегистрированный. Дома готовились пирожки и пирожные, которые она впоследствии продавала в театре. И этот самый нелегальный буфет она открыла именно с разрешения Когена, которого хорошо знала с довоенных времен по работе в спортивных организациях города Киева. Ну, если у кого-то из слушателей еще оставались сомнения по моей

0: извинилась за свою грубость. Вопрос. Через сколько дней после вашего спора был арестован Когин? Ответ. Не помню, когда был арестован Когин. Вопрос. Вы угрожали Когину о якобы его работе в органах ГПУ. Так ли это? Ответ. Нет, никогда я не угрожала Когину, и подобного случая я не помню.
1: Далее следователь допросил еще одну работницу театра, но та рассказала лишь, что знает по слухам, цитата, Тамара Симонова по адресу Когина высказывала угрозы, что якобы Когин при советах был членом партии, общественником, а сейчас находится на посту директора при немцах. После этих разговоров Когин был арестован. Конец цитаты. Затем повторно был вызван на допрос уже знакомый нам работник сцены Макаренко, который повторил известный нам рассказ, добавив к нему, однако, следующий постскриптум. Цитата.
0: «В день ареста Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности, на сцене ко мне подошел Сорока, похлопал меня по шее и с удовлетворенным видом мне заявил, больше вам не видеть Когина». На мой вопрос, почему не видеть Когина, Сорока мне сообщил, что он заявил куда следует о том, что Когин в 1927 году работал в Одессе в ГПУ, носил две шпалы. И далее Сорока продолжал. «Ничего, тут еще кое-кого подберут». Действительно, в скором времени были арестованы жена Когина, подруга жены Когина, артистка Ангуладзе и пианистка, фамилии не помню.
1: Конец цитаты. Что ж, это признание следователя-чекиста заметно расстроило. Тем более, что по сведениям того же самого Макаренко, пресловутый Григорий Сорока, артист кукольного театра, и сам впоследствии был арестован гестапо, утягивая таким образом за собой последнюю ниточку расследования. Была эта вновь рассказанная история реальной, или Макаренко решил таким образом выгородить вернувшуюся в Киев Симонову, мы вряд ли когда-нибудь узнаем вполне достоверно. Но довольно очевидно из этих рассказов, из этих допросов, что причиной ареста Лазаря Когина стало не его происхождение, а его служба в ГПУ. И ведь вполне возможно, что работая в обществе «Динамо», Когин действительно состоял в штате этой почтенной, ну или малопочтенной, как хотите, организации. Дело на этом практически заканчивается. В руках следователей не оказалось убедительных доказательств вины Тамары Симоновой. Потом они приставили к ней соглядатаев, но и те не смогли выведать ничего существенного. Наконец, было принято Соломоново решение наказать Симонову не в уголовном, а в административном порядке, высылкой из Киева. Ну и тут случается последний твист этого запутанного дела. 26 мая 1949 года заместитель председателя Киевского общества «Динамо» отправляет по инстанциям следующее письмо.
0: Решением комиссии по делам репатриированных выселяется из города Киева Симонова ТД, которая в течение 3 лет является игроком первой женской команды по баскетболу Киевского совета «Динамо». Ее отсутствие сильно отразится на классе игры нашей команды, которая в этом году будет защищать спортивную честь нашего общества в розыгрыше Кубка СССР, первенстве Украины и СССР. Киевский совет «Динамо» просит вас ходатайствовать перед министром МВД УССР, товарищем Строкач, о ее оставлении в городе Киеве.
1: Конец цитаты. И действительно, такое распоряжение товарищ Строкач немедленно дает, а затем даже и продляет в связи с беременностью. После рождения ребенка Тамара Симонова возвращается в большой спорт, так что завершим наш рассказ тем же, с чего мы его начали. Спортивным репортажем о всесоюзном чемпионате общества «Динамо», состоявшемся в июле 1951 года в Таллине.
0: Содержательно прошли игры женских команд. Исход первенства решила встреча баскетболисток Киева и Москвы. В этих командах выступали сильнейшие спортсменки страны, известные своим высоким мастерством, блестящими победами в международных соревнованиях. Киевлянки сразу же бросаются в атаку. Они умело сочетают броски с дальних и ближних дистанций. Это приносит им успех. К перерыву команда Киева ведет 31-14. После отдыха москвички, хотя и сумели сократить разрыв в счете, но большего достигнуть не смогли. Киевлянки победили с результатом 49-41. Команда играла в следующем составе. Пименова, Стасюк, Козловская, Бурдина, Назаренко, Досычева, Симонова.

0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Спортивная быль» из серии «Рассказы о непростых людях». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Семья Косманов среди языков и культур. Моя сегодняшняя собеседница Нина Косман. Поэт, прозаик, драматург, художник. Она пишет на русском и на английском языках. Эмигрировала из Советского Союза с семьей в 72-м. Ее стихи и проза переводились с английского на французский, испанский, греческий, японский, иврит, персидский, итальянский, датский и голландский. По-русски она публиковалась в журналах «Знамя», «Урал», «Новый журнал», «Волга», «Интерпоэзия», «Артикуляция», «Новый берег», «Новый Иерусалим», «Среда» и прочих. Первый сборник стихов на русском был опубликован в издательстве «Художественная литература» в 90-м году. Несколько пьес было поставлено в американских театрах. Роман «Царица иудейская» был сначала опубликован на английском под псевдонимом Н. Л. Херценберг, потом переведен на русский. Среди других книг Нина Леонидовна – сборник короткой прозы «Оправдание мартышки», «Мисс Нина, вы мусульманка?», «По правую руку сна» и другие. Стихи Марины Цветаевой в переводе Нины Косман на английский опубликованы в американских литературных журналах и книгах. Картины выставлялись в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью-Джерси, Вермонте и Ванкувере. Литература у Нины Косман в крови. Ее брат Михаил был поэтом, а отец Леонид – известнейший лексикограф, знаток немецкого и английского, составитель словарей и справочников. Впрочем, моя собеседница подробно расскажет об отце сама. Нина Косман.
1: Семья моего папы была в основном немецкоязычной, особенно со стороны его мамы, предки которой жили в Латвии с начала 17 века. В 19 и начале 20 века они говорили на немецком. Я побывала в Пильтоне, маленьком городке на западе Латвии. Там селились первые евреи Латвии в начале 17 века. Почти половина всех надгробий на старом еврейском кладбище в Пильтоне, Герценберге, могилы моих предков. А до прихода советской власти немецкий язык был языком евреев Латвии. Не во всей Латвии, а в тех ее регионах, которые когда-то назывались Курляндией и Ливонией.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, об отце. Он много писал и публиковался. Каким он был?
1: Он был очень умен, талантлив и при этом искренне скромен. Презирал хвостовство и то, что по-английски называется «selling oneself». Даже близкие друзья не знали, что именно он, Леонид Косман, автор статей в немецких и русскоязычных газетах, которые они читают. Здесь, в Нью-Йорке, а раньше в Кливленде, его друзьями были в основном немецкоязычные евреи, покинувшие Германию до или после Второй мировой войны. Немецкий был первым из его трех родных языков. Он учился в Рижской немецкой гимназии. Дома говорили по-немецки. Русский был его вторым родным языком. Латышский – третьим. Всего он знал 14 языков, но он был лингвистом. До войны писал рецензии на пьесы Рижского еврейского театра. Пьесы были на идыш. Писал он их по-латышски для газеты «Циния». Он идыш не знал, но он знал немецкий, это был его родной язык, и поэтому он понимал идыш. Именно работа в латышской газете позволила ему покинуть Латвию за несколько дней до немецкой оккупации, до прихода нацистов. Родился он не в Риге, а в Москве, в богатой европейской семье. В Лондоне с раннего детства жили его отец Стефан Косман и дед Леонтий Косман. Ко времени рождения папы его родители жили в Москве, где находился один из филиалов фирмы его отца. Другой филиал был, кажется, в Лейпциге. Было это до революции, и жили они в 10-комнатной квартире на Первой Мещанской, ныне проспект Мира. У бабушки было трое слуг – повар, горничная, гувернантка. В окнах гостиной были витражи. Все это кончилось в феврале 1918-го. Папины родители бежали от большевиков в независимую Латвию, взяв с собой двухлетнего сына, моего папу и его сестру. Ехать этой семье буржуев пришлось в теплушке. Они могли бы эмигрировать, как многие другие белые эмигранты того времени, во Францию или в Германию. Но Латвию они выбрали, потому что бабушка Рут Косман была оттуда родом. Ее предки жили в Латвии 17 века. В центре Риги жил ее отец Исидор Брэнсон, известный врач и историк балтийской медицины. Его книги на немецком, изданные на рубеже 19-20 веков, переиздаются до сих пор. Некоторые получили университетские награды в Америке. Их до сих пор можно найти на Амазоне. Тяжелые тома с готическим шрифтом.
0: Расскажите, пожалуйста, о немецкой гимназии в Риге, в которой учился ваш отец.
1: Лет 14 назад я обратилась в латышский архив с просьбой найти материалы о моей семье. В ответ я получила целую папку документов, гораздо больше, чем ожидала. Среди прочего, там был табель, выданный моему папе Рижской немецкой гимназии в 1930 году. Это был не лучший год в его жизни. В начальной школе он считался одним из лучших, получал «Sehr gut» и «Ausgezeichnet». А в гимназии же почти по всем предметам стояла «Genügend» удовлетворительно. Исключение составляли лишь пение и история, за которые он получил «Sehr gut». Папа рос в ассимилированной семье. Дома говорили по-немецки, по-русски, а латышским пользовались только на улице. Еврейской идентичности у него почти не было, до тех пор, пока он не оказался в гимназии, где все ученики, кроме него и его друга Руди, были балтийскими немцами. Именно там он впервые осознал себя другим. Он вступил в две еврейские подростковые организации – VISG, где еврейские ученики из всех рижских школ раз в неделю обсуждали доклады. Папа так активно участвовал, что его пригласили в руководящий совет. Одновременно он занимался в сионистском кружке «Авивия», где требовали не только знаний истории, но и самообороны. Когда он и его друг Пол решили покинуть Авивию, их объявили предателями и запретили с ними разговаривать. Из-за этих занятий папа почти каждую неделю просил бабушку писать записки для школы. Головная боль, живот. Когда прогулы стали ежедневными, бабушку вызвали к директору, и ей пришлось услышать, что ее сын больше не в числе лучших учеников. В 1933 году Гитлер пришел к власти. Хотя Латвия оставалась независимой, учителя и директор гимназии, будучи этническими немцами, восприняли это событие как свое. Подробности я не помню. Папа рассказывал давно, когда я была совсем маленькой. Помню только, что однажды на уроке истории учитель Герр Норр велел всем встать в знак солидарности с бойкотом еврейских магазинов в Берлине. Папа и его друг Руди остались сидеть. До того дня у папы были прекрасные отношения с Гером Нором. Тот выделял его среди класса, обсуждал с ним политику. С приходом Гитлера все разговоры прекратились. Папу и Руди вызвали к директору. Их отказ заметили официальные лица немецкой культуры в Латвии. Директор дал понять, что если они кому-то расскажут о случившемся, на выпускных экзаменах им не избежать серьезных проблем. Особенно папа запомнил Гера Махсинга, преподавателя немецкой литературы. Тот годы напролет с восторгом говорил о Генрихе Гейне, как о величайшем немецком поэте. Но после 30 января 1933 года словно забыл все. Когда ему приходилось упоминать Гейне, он называл его скупым еврейским рифмоплетом и не немецким версификатором, принесшим огромный вред. в июне 1933 года папа сдал выпускные экзамены и вздохнул с облегчением. С нашей точки зрения радовался он рано, но тогда он еще не знал, что его ждет впереди.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур». Расскажите, Нина, пожалуйста, еще немножко, каким был ваш отец? Какие-нибудь примеры дайте, пожалуйста.
1: В начале 80-х годов на экраны нью-йоркских кинотеатров вышел фильм «Выбор Софи». В 1982 году мы с папой пошли его смотреть. Все было как обычно. Но когда на экране появился дым из крематория Освенцима в воспоминаниях Мэрил Стрип, папа встал и пошел к выходу. Соседи возмущенно зашептали: «Кощунство уходить, когда дым идет из труб». Это было, это правда. Мне было неловко из-за их неодобрения, из-за того, что им пришлось встать, чтобы пропустить нас. В фойе папа сказал мне: «Мне незачем смотреть на этот дым, потому что эти сцены – профанация». Позже, когда друзья хвалили фильм, я повторяла его слова. Родители почти ничего не рассказывали мне о погибших родных, даже о бабушке. И тогда я еще не могла сознательно понять, что имел в виду мой папа. Я только смутно что-то чувствовала. Лишь в конце 90-х, начале 2000-х, когда я всерьез занялась историей семьи и раскопала около 40 имен, расстрелянных нацистами в лесах Латвии и Украины, я поняла: для папы тот дым на экране был профанацией, как, например, чужие пафосные речи на похоронах человека, которого оратор никогда не знал. Профанация – это когда хочется сказать: «Это мои мертвые, не прикасайся к ним грязными руками».
0: Нина, стала ли Америка близкой вашему отцу?
1: Главной его целью было уехать из Советского Союза, куда зависело от работы. В Израиле папа вел курс немецкого в Хайфском университете. Мама работу не нашла. Европа была ему ближе, но советских беженцев тогда принимали лишь несколько стран. Папа нашел работу в Америке. Сначала мы жили в Кливленде, где он преподавал немецкий и русский в местном университете Case Western Reserve. Потом переехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он вернулся к своей довоенной профессии журналиста. После войны в Советском Союзе он не мог писать правдиво и молчал. В Нью-Йорке он снова начал писать по-немецки и по-русски. Его статьи каждую неделю выходили в Афбау, основанном в 1934 году беженцами из гитлеровской Германии. В Афбау прежде печатались Ханна Аренд, Эйнштейн и Томас Манн. И он работал в немецкой газете «Штайцзайтунг». По-русски под псевдонимом Ка Фриман его статьи публиковала «Парижская русская мысль». У меня до сих пор хранятся пожелтевшие вырезки из этих газет. Расскажу о папиной работе в «Штайцзайтунг» и о его учебниках. В середине 70-х он был литературным сотрудником еженедельника на немецком языке «Штайцзайтунг», где заведовал отделом культуры. Несколько раз в неделю он ездил на метро в редакцию и целый день проводил в помещении, в котором работал редактор спортивного отдела. Тот был нацистом, открыто сожалел о поражении Гитлера и предрекал возвращение величия Германии, которое взрастил фюрер. Папе было невыносимо это слушать. Единственным выходом было уволиться. После этого он стал внештатно писать для другой немецкоязычной газеты «Афбау». В отличие от «Штайцзайтунг», ориентированной на этнических немцев в Нью-Йорке, читателями «Афбау» были немецкие евреи. Газета была основана в 1934 году. Папа никого там не знал. В 1975 году он отправил туда по почте свою первую статью об отказниках в Советском Союзе. Через несколько дней ее опубликовали, и с тех пор публиковали его статьи в каждом номере. В советские 60-е годы два его учебника немецкого вышли в издательстве «Международные отношения». И три десятилетия использовались во всех университетах Советского Союза. В Нью-Йорке же он писал самоучители английского для русских эмигрантов. Не ради удовольствия или академического интереса, а чтобы прокормить семью. И он достиг цели. В конце 70-х и 80-х годов его учебники английского пользовались огромным спросом среди бывших советских граждан в США, Канаде и Австралии. Все изменилось в 91-м году, когда ворота Советского Союза наконец открылись. Сотни тысяч людей бросились учить английский, и папины учебники стали настолько популярны на территории развалившегося Союза, что появилось множество мелких издательств, единственной целью которых была перепечатка папиных учебников. Сколько их было, 10, 100 или 500, мы так и не узнали. Большинство из этих фирм существовали без адреса, под фиктивным названием. Им было плевать на международные законы об авторском праве. Они печатали гигантские пиратские тиражи, получали прибыль и бесследно исчезали. Как именно папа узнал о пиратских изданиях, я точно не помню. Вероятно, знакомые прислали из России. Но главное, он ничего не мог с этим поделать. По ту сторону Атлантики, без возможности нанять адвоката, он был бессилен против российского беззакония 90-х.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, о вашей матери.
1: А моя мама, Майя Штернберг, осталась одна в 17 лет, когда моего деда Бориса Акимовича Штернберга арестовали в октябре 1937 года и расстреляли как врага народа. Вскоре пришли за бабушкой, ее мамой. Ее отправили в лагерь для жен врагов народа. Мама почти не говорила о своей юности. Лишь однажды, когда мне исполнилось 19, рассказала, как ездила в лагерь в Мордовии передать лекарства бабушке. Из ее короткого рассказа мне запомнилось больше всего, как она увидела колонну женщин, медленно двигавшуюся к баракам. Женщины еще не замечали ее. Когда они подошли ближе, она увидела, что колонну окружают охранники. В одной руке поводок с собакой, в другой – винтовка. Женщины, укутанные в тряпки поверх или вместо тулупов, брели неровно. Теперь маме стали видны их лица, лица жен советских ученых и художников. Казалось, вся женская элита возвращается в барак после трудового дня. Вдруг одна из женщин в начале колонны, увидев мою 17-летнюю маму, закричала, назвав ее по имени. Теперь ее заметили другие. Женщина, которая выкрикнула ее имя, упала в снег. Колонна замерла. «Майя, Маечка!» – кричали женщины. «Мещанская, 25, квартира 11. Передай сыну, что я жива. Скажи брату на Горького, 51. Скажи моей маме, что я жива. Сивцевражек, 21». Майя, моя мама, хотела броситься к ним, но залаяли собаки, подбежали охранники. Ее глаза наполнились водой. Она побежала, спотыкаясь и падая в снег, чтобы не пропустить ни слова. «Петровка, 33». «Скажи моим детям, что я еще жива». Потом она упала и не могла подняться. Лежа в снегу, она слышала, как женщины передавали друг другу. «Она упала! Она упала!» И эхо этих слов еще долго звучало в воздухе. Когда она пришла в себя, колонны уже не было. Только темное облако, таявшее вдали. Была ли среди тех женщин ее мама? Может, та, что первой произнесла ее имя, и была ее мама? Так что упала в снег. После войны мама училась в МГУ на кафедре физиологии растений, изучала нуклеиновые кислоты, писала научные статьи. В 60-е годы работала старшим научным сотрудником в ВИНИТИ. Уволилась за несколько месяцев до нашего отъезда в 1972-м, как только подали документы в АВИР. В Америке она много лет работала редактором в издательстве Academic Press.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур».

0: Мама мало говорила о своей жизни. Лишь после ее ухода я узнала, что в 1955 году она подписала так называемое «Письмо 300», благодаря которому Трофим Лысенко, проклятие советской биологии и генетики, лишился должности. Чтобы подписать такое письмо в те годы, нужно было быть очень смелой. Несколько лет назад я получила письмо от историка советской биологии. Он искал не меня, а мою маму, Маю Борисовну Штернберг, и знал о ее жизни в науке в период, совпавший с самой темной эпохой советской науки, гораздо больше, чем я. В 1948 году на августовской сессии ВАСХНИЛа Лысенко выступил против так называемой буржуазной генетики и биологии. Мама, тогда еще совсем молодой, подающий надежды биолог, успела защитить диссертацию о Тунге за 2 месяца до сессии ВАСХНИЛа. Хорошо, что успела. Сразу после ВАСХНИЛа ее уволили из МГУ, как и всех, кто занимался настоящей наукой, а не лысенковской, мичуринской агробиологией. Среди уволенных был Дмитрий Анатольевич Сабинин, ее любимый руководитель, чьи лекции гремели на весь университет. Ныне его именем названа «Малая планета». Мама родила меня уже за 40. К тому времени она стала молчаливой. События юности приучили ее к сдержанности. Не зная подробностей, я выросла со словом «лысенковщина» и знала, что Сабинин, сделавший для науки так много, фактически стал изгоем. От него отвернулась жена, его сняли с кафедры физиологии растений. Как вспоминала мама, после злополучной сессии она пришла в университет и увидела замок на его кабинете. 3 года спустя в ссылке в Голубой бухте он застрелился. Мама по себе знала, что такое изгойство. С 1937 года она была дочерью врага народа. Это был первый удар. Вторым ударом стала борьба Лысенко с биологией и генетикой. Анатолий Сабинин помог ей устроиться внештатной лаборанткой на кафедре физиологии растений в МГУ, и она защитила диссертацию по нуклеиновым кислотам. Но когда мы уезжали в Израиль в 1972 году, мы оставили мамину диссертацию на подоконнике, не могли передать голландскому консулу.
1: А теперь давайте поговорим о вашем литературном журнале.
0: Разговор о моем журнале East-West Literary Forum – это разговор о двуязычии. Мне кажется, картина Шагала «Давид и Версавия» – идеальный образ двуязычия. Одна часть души русская, другая английская или французская, немецкая, израильская. Шагал, конечно, думал о другом. Эта картина для него была о единении в любви. У человека в этой картине одна сторона лица женская, другая мужская. И, разумеется, я не хочу сказать, что двуязычный писатель или поэт – это нечто вроде гермафродита, но раздвоение личности на русскоязычную и англоязычную делает такого писателя каким-то другим существом, не похожим на пишущих на одном языке. И когда появился мой журнал, оказалось, что таких людей гораздо больше, чем я предполагала. Я задумала этот журнал как место встречи поколений, как форум, предоставляющий возможность родившимся на территории бывшего Советского Союза объяснить свой взгляд на мир новому поколению, нашим детям, появившимся на свет и выросшим на Западе. Родившиеся в Советском Союзе или на постсоветском пространстве могут здесь объяснить стихами и прозой своим детям, кто они, почему они так странно реагируют на события и на окружающий мир. Пропасть между нами неизбежна. Мы унаследовали травму целых поколений, которую почти невозможно объяснить ни нашим западным знакомым, ни нашим детям, родившимся здесь, в Америке. Моя задача не академическая, а насущная – попытаться эту пропасть сузить. Но в моем журнале я публикую не только двуязычных авторов, но и переводы стихов и прозы с русского на английский и с английского на русский.
1: Нина, вы рассказывали мне, что ваш брат писал стихи. Расскажите о нем, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
0: Мой брат Михаил Косман писал прекрасные стихи, но публиковать их не стремился. Амбиции, стремления к славе были ему совершенно чужды. Он даже не хранил свои стихи. Только после его ухода я нашла в ящике стола наших родителей пакет с его стихами, который я сама когда-то много лет назад дала на хранение нашим родителям. Я прочту одно из его ранних стихотворений. Мой брат, кстати, ушел в один и тот же день и одновременно с моим папой, хотя они были в разных местах. Вот стихотворение Михаила Космана «Озарение Гамлета». «Что ты бредишь, могильщик? Я вспомнил, вспомнил все до последнего дня. Был мой дух, как твой голос надломлен, и душа покидала меня. Помню, мама звала меня Йорик, клич отца на охоте впервой. Сквозь затмение вечных попоек слышу, Йорик, я всюду с тобой. А потом были адовые стоны, дюжи швед бросил на земь с коня. Помню только земные поклоны, ты просила Творца за меня. Что же после, от слез непросохших, ее губы горчее, чем эль. И конец, было небо над рощей, в синеве исчезал журавель. Да, я Йорик, ты слышишь, могильщик? Храни принца Гамлета тень. Кто себя среди мертвых отыщет, совершенен и горд, как олень. Отойди, я не верю ни слову. Был я глуп и убог, как овца. Говоришь ты, могила готова? Подожди, я не вижу конца. Подожди, бесконечность я вижу. Вон огни за кладбищем, не счесть. Как больному опасную грыжу вырезали Гамлетову честь. Потуши бесполезный огарок. Здесь светло мне, нашел я ответ. Среди огней, что горят без помарок, и Офелии сыщется след». Это стихотворение Михаила Космана.
1: Нина, а теперь я попрошу вас, если можно, почитать ваши стихи.
0: Вот стихотворение из первого сборника моих стихов, которое было опубликовано в Советском издательстве художественной литературы в 90-м году. Совсем короткое. «Видишь, как солнце прячет, ловко золотыми руками, память о смуглых предках в длинные языческие вазы, тонкие руки солнца, проворные желтые пальцы, чтобы мы ничего не знали о спокойных этрусских лицах, о легком этрусском прахе и о зеркале веков между нами и смертью». И это стихотворение, следующее стихотворение было опубликовано в моем втором сборнике русских стихов. «Желтизной подобий в наговор смородин. Здесь невинна память и распутен снег. Чтобы не сгрустнулось, на тебе смородин. Губы, как в помаде, некуда их деть. Как от поцелуев губы от смородин, только не смывай их, выкупай в снегу. Вот тебе и буря, в чашке ли, в стакане ли, горсть таких смородин ладить на стихи. Только б не остыли ото сна и бреда, липлую гурьбою, ложась на пищи лист. Да что листу до ягод, пусть даже и подобий, сон на сон меняя и губы на стихи».
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Семья Косманов. Среди языков и культур». Моей собеседницей была поэт, прозаик, драматург, художница Нина Косман. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: В ночь с 8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. И уже вскоре после этого Советский Союз и его представители выступили с идеей создать специальный военный трибунал для того, чтобы осудить инициаторов того, что теперь называют величайшей катастрофой 20 века. Я имею в виду Вторую мировую войну. Об этом суде, о том, как он был устроен, чем занимались на этом процессе, который известен как Нюрнбергский процесс, мы и поговорим сегодня.
8: И поможет нам в этом разобраться юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
9: The privilege of opening the first trial in history.
10: Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Этот трибунал, хотя он и представляет собой нововведение и эксперимент, не является результатом абстрактных рассуждений и не был создан для того, чтобы оправдать правовые теории. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 17 другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. На скамье подсудимых сидит более 20 морально сломленных людей. Упрекаемые унижением тех, которыми они руководили, почти в такой же мере, как и горем тех, на кого они напали, эти люди навсегда потеряли возможность лично творить зло. Сейчас трудно заметить в этих жалких пленниках признаки той власти, при помощи которой они в качестве нацистских лидеров когда-то господствовали над значительной частью земного шара и наводили ужас на большую часть его населения. Их личная судьба не имеет большого значения для человечества. Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Мы докажем, что эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование.
7: Это был фрагмент начала обвинительной речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе. Он произнес ее 21 ноября 1945 года. На самом деле она значительно обширнее, потому что там, конечно, речь идет о конкретных обвинениях.
8: И его выступление заняло целый день.
7: В тексте это 63 страницы, но так долго это длилось не только из-за объема информации, а потому что впервые в истории человечества это был судебный процесс, который одновременно переводили на 4 языка – русский, французский, английский и немецкий. Это был первый судебный процесс, на котором использовался синхронный перевод. И любопытная деталь – в то время уже существовала американская компания IBM, и именно она бесплатно передала оборудование на 200 человек, чтобы они могли слушать синхронный перевод и переключаться с канала на канал, а сам перевод обеспечивали десятки переводчиков. Процесс из-за этого же и тормозился. Во-первых, первый раз такое было, а во-вторых, просили всех выступающих говорить как можно медленнее, чтобы все переводчики успевали справляться с задачей.
11: Avec un plus grand degré de sévérité, особенно жестоким преследованием.
7: Но сначала хотелось бы рассказать все-таки уже наконец, как вообще дошло до того, что этот судебный процесс случился, при том, что вот мы слышали в обвинительной речи Роберта Джексона, что любое проявление милосердия к подсудимым будет означать победу и поощрение всего того зла, которое связано с их именами, то есть уже как бы заранее заявлял об их виновности. Но, с другой стороны, мы знаем, что этот процесс проходил по системе, очень близкой к англосаксонской системе права, и, соответственно, предполагалось, что на всех обвиняемых распространяется презумпция невиновности, а судьи не знакомились заранее с материалами дела. Все, что они узнавали прямо во время разбирательства.
8: Но, насколько я понимаю, вообще разговоры о том, чтобы как-то осудить все, что делали руководители нацистской Германии, стали появляться еще до того, как война закончилась, еще в 43-м году высказывались такие идеи. В июле 45-го года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят лондонский устав, который подписали 4 страны-победительницы: Советский Союз, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. И к ним еще присоединились 17 государств, подписавшие также этот лондонский устав, который устанавливал правила грядущего трибунала. Также были споры о том, где проводить этот трибунал, но в итоге окончательно было решено проводить его в Нюрнберге, в Дворце правосудия, который был отремонтирован перед началом процесса. Зал был расширен, чтобы туда поместились и участники процесса, и вся заинтересованная пресса.
7: И более того, его не просто расширили, он был с точки зрения архитектуры устроен совершенно не так, как привыкли в то время. Раньше считалось, что в центре находится судейское место, слева сторона обвинения, справа сторона защиты, но специально для этого процесса зал спроектировали таким образом, чтобы в центре поставить киноэкран. Это был первый в истории человечества судебный процесс, в котором использовались кинопленки, документальные фильмы, как доказательство тех злодеяний, в которых обвиняли подсудимых.
8: И, кстати говоря, на этот зал можно и сейчас посмотреть. Он открыт для туристов по выходным. Это зал 600 в Дворце правосудия в Нюрнберге. Он до сих пор используется, он немножко перестроен, но вот при нем есть музей, куда можно прийти и посмотреть все эти архивные кадры.
7: Нюрнбергский дворец правосудия был удобен еще и тем, что находился в непосредственной близости от тюрьмы, и поэтому подсудимых, а их было больше 20 человек, их на лифте поднимали в зал по одному, то есть не нужно было возить взад-вперед, и это было удобно. Здесь нужно объяснить, почему 22 подсудимых, но на скамье подсудимых только 21 человек.
8: Да, я просто еще скажу, что насколько вот я нашла, на той лондонской конференции летней был составлен список из вообще 70 имен, которых предполагали обвинить в преступлениях. В финале осталось 24 человека, но Роберт Лей покончил с собой, Густав Крупп был слишком болен, чтобы участвовать в этом судебном заседании.
7: Но он разбит параличом был.
8: И Мартин Борман, которого в этом процессе судили заочно, и который был вот этим 22-м.
7: Поскольку вот на тот момент, когда дело рассматривали в Нюрнберге, достоверных сведений о том, жив он или мертв, не было, то решили его заодно тоже заочно и судить, и осудили. Кто судил? Это были судьи, представители, опять же, четырех стран-победительниц, по два человека от каждой страны. Каждая из делегаций, ну, соответственно, советская, британская, французская и американская, представляли свои части обвинения. Там были свои прокуроры. Советскую делегацию составляло 192 человека, и большинство из них – это бывшие участники показательных процессов 1920-30-х годов XX века. Главный обвинитель от советской делегации был прокурор Роман Руденко. Итак, 20 ноября 1945 года начался этот процесс, которому предшествовала кропотливая работа после вот этого Лондонского акта о создании трибунала. В Европе начали работать десятки следователей, которые добывали доказательства и документальные, и свидетельства очевидцев, и доказательств там было огромное какое-то количество. Около 5000 документальных доказательств, плюс 7000 томов нацистской литературы. И вот там были показаны фильмы, буквально поразившие весь мир. Пожалуй, самой представительной персоной, оказавшейся на скамье подсудимых в Нюрнберге, был Герман Геринг. На тот момент он остался единственным живым и схваченным представителем нацистской верхушки.
8: Поскольку Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили с собой. Хотя можно еще, наверное, сказать, что и Йоахим фон Риббентроп, который занимал пост министра иностранных дел Германии, и на тот момент тоже вот был на скамье подсудимых.
7: Теперь, пожалуй, нужно обратить внимание на то, а в чем вообще обвиняли этих людей. Когда выступал Роберт Джексон и заявлял, что этот трибунал представляет собой нововведение и эксперимент, это было буквально так. Интересно, что впервые подсудимых обвиняли в умышленном преступлении против мира и преступлениях против человечности. Почему вдруг такие обвинения появились, мы попросили рассказать Глеба Богуша.
12: Это была принципиальная такая идея этого процесса осуждения агрессии. И основная идея состояла в том, что нацистская Германия действовала очевидно противоправно. Как под своим зонтиком вот эта агрессивная война вбирала в себя все остальные преступления. То есть, не сказав о том, что сама война была преступной, невозможно было дать характеристику всему тому злу, которое на этом процессе было осуждено. Надо сказать, что вообще вот в этой части агрессии большую роль сыграл советский юрист, профессор Московского университета Арон Тройнин. Он предложил обоснование юридическое как раз преступности агрессии, преступления против мира. Это, кстати, был во многом его термин. Его идея состояла в том, что агрессия не просто являлась преступной, но она была главным злом. Да, это было названо в приговоре трибунала тягчайшим преступлением. По-английски это звучало более понятно, как мне кажется, supreme international crime. То есть это главное международное преступление, которое, как описано в приговоре, отличается от других только тем, что оно вбирает в себя все другие военные преступления. Мы видим и сейчас, что именно вот агрессивная война как бы открывает двери, открывает вот эти врата в ад.
7: Тем не менее, для того, чтобы доказать вот эти все обвинения в преступлениях против мира, против человечности, американская делегация решила исходить из того, чтобы доказать наличие заговора. По словам одного из государственных обвинителей от Соединенных Штатов Америки Бенджамина Ференса, вообще понятие «заговор» придумали еще до Нюрнберга. Оно уже существовало, но в антипиратском кодексе. И исходили из чего? Что каждый, кто плыл на пиратском корабле, кроме разве что пленников, он считался пиратом и, соответственно, был виновен в каких-то пиратских действиях. И вот по этой аналогии решили обвинять участников Нюрнбергского процесса. Ну, потому что невозможно вести захватническую войну, истреблять миллионы людей без планирования этих действий на самом высоком уровне, без общественной поддержки и без четкого такого руководства. Таким образом объясняли, что присутствовал заговор. Еще одно такое новшество этого судебного процесса. Для того, чтобы судьи и журналисты смогли разобраться вот в этих всех переплетениях взаимоотношений руководства нацистов, как была устроена диктатура и кто кому подчинялся. И в зал судебных заседаний привезли огромную, ну, я скажу, декорацию, что ли, с таблицей, где подписаны были разные организации, разные участники. Некое древо нацистов, что ли, воспроизводилось. Было понятно, кто кому подчинялся и как за что отвечал. Пресса начала несколько терять интерес к этому процессу. Было очень все сложно, запутано, непонятно. Вот эти схемы медленно. И тут Роберт Джексон решает показать первый документальный фильм. Он назывался «Нацистские концентрационные лагеря». Present to the tribunal with its permission. A documentary film on concentration camps. Это чудовищные кадры, которые сейчас, наверное, уже видели многие. Это кадры людей, совершенно изможденных в концентрационных лагерях, которые приехали освобождать американцы, ну, потому что часть освободили советские войска, а часть – союзники. И вот, когда они туда приехали, они стали снимать это на видео. Горы сваленных, истощенных тел, умершленных людей, которых не успели сжечь. Человеческие останки в крематориях. Это было совершенно шокирующее до сих пор и шокировавшее тогда зрелище, в финале которого показали, что в одном из этих лагерей тел было настолько много, а санитарная обстановка была настолько ужасающая, что для того, чтобы справиться, было решено привлечь к работе тяжелую технику. И вот эти очень болезненные кадры, на которых едет бульдозер и сгребает в яму мертвые тела, бесчисленное количество обнаженных мертвых тел, это все увидели и судьи, и пресса, и, конечно, сами обвиняемые.
8: И это, очевидно, произвело и на них впечатление, потому что если в начале процесса они все как один отрицали свою вину, то потом у многих позиция стала чуть менее твердой. Wilhelm Keitel.
7: К сожалению, нельзя увидеть выражение лиц людей во время просмотра, ну, потому что тогда техника не позволяла выхватывать в темноте выражение лица. Но там было заметно такое оживление некоторое на скамье подсудимых. Ну, видно, что многим было очень...
8: Ну, видимо, неприятно на это смотреть.
7: А вообще были среди подсудимых люди, которые, в принципе, зная о существовании концлагерей и даже лагерей смерти, представляли, что там происходит именно такое? Сколько из этих подсудимых, в принципе, впервые видели и понимали, что происходило вот в их стране при их, возможно, непосредственном участии?
8: Не знаю, на самом деле, очень сложно даже предполагать. Мне почему-то вот из современности кажется, что они не могли не знать. Но я вполне допускаю, что, а может быть, и не знали. Вдруг там были на скамье подсудимых люди, чья вина потом не была доказана, и они были в этом процессе оправданы. И, может быть, они не знали.
7: Советская группа, кстати, тоже предоставила кинодокументы. Ну, во-первых, это были видео, подтверждающие, что нацисты расстреливали мирных жителей. И там были кадры из Керчи, где после того, как город освободили, нашли противотанковый ров, в котором были кучей свалены тела людей, и там, в частности, было найдено 245 тел детей. В советском фильме были показаны зверства фашистов в советских городах, а вторая часть фильма еще более страшная. Наверняка многие видели эту кинохронику. Это было видео из лагерей смерти Майданека и Освенцима Биркенау. I was taken through this Mauthausen concentration lager, an extermination Судьи на процессе, и не только, кстати, судьи, но и даже некоторые из адвокатов подсудимых не вполне понимали разницу между концентрационными лагерями и лагерями смерти, пока не вызвали свидетелей, переживших эти лагеря, которые рассказывали, в чем разница. То есть если в концентрационных лагерях в одних собирали людей, потом их отправляли на какие-то работы, и они могли там жить в чудовищных условиях и умирать от изнемождения, но они работали, то в другие лагеря людей привозили целенаправленно для уничтожения. Послушайте эти свидетельские показания, это тоже чудовищно.
13: Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил эту дров. Тогда второй немец выбрал, вынес с синагоги три свитков Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни.
8: Да, меня еще поразило то, что среди свидетелей были и руководители, которые отдавали все эти приказы, и в частности там был один из командиров Отто Оллендорф, под чьим командованием было убито 90 тысяч евреев. В частности, его спросили, почему вы отдавали такие приказы и почему их убили, на что он ответил, что это была самооборона. Они верили в то, что СССР планировал нападение на Германию, и поэтому напали превентивно. И в своих показаниях он также жаловался, что слишком много там было людей, отправленных на смерть, и им было очень тяжело разбираться с этими трупами.
7: И, кстати, вот по воспоминаниям Бенджамина Фернца, обвинителя от Соединенных Штатов Америки, во время этого допроса от Оллендорфа сказали, ну, хорошо, даже если предположить, что Германия действовала для самообороны, то зачем вы убивали евреев? Вы же убили 90 тысяч евреев, вот конкретно ваша, это опергруппа «Д». А он сказал, ну, всем известно, что евреи поддерживали коммунистов, а если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. Говорят, а как же дети? Тысячи детей, зачем вы убили? А он сказал, а если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, то они стали бы врагами Германии, а нам была нужна безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать. Причем вот по воспоминаниям Бенджамина Фернца, все люди, которые давали такие показания, они употребляли слова «ликвидация». Не убийство, не казнь, а ликвидация.
8: Как будто это вещи какие-то.
7: Да, как будто это не о людях речь идет. И это чудовищно. А что рассказывал там комендант Освенцима, давая свидетельские показания, такой был Гёс, это тоже уму непостижимо. Ему говорят, вы убили 2,5 миллиона человек. Хотя на самом деле установлено документально, что в Освенциме убили 1 100 000 человек, но это тоже огромная цифра. Так вот, он сказал, нет, конечно, мы убили только 2 миллиона, остальные умерли от старости, болезней и истощения. То есть он как будто даже жалел об этом. И это так страшно, вот это слышать и все это наблюдать. Во всяком случае, из того, что я видела на документальных кадрах с Нюрнбергского трибунала, у меня такое ощущение сложилось, что только у кого-то из военных начальников как будто бы что-то дрогнуло в душе, потому что, когда он выступал с последним словом, то сказал, что я тоже в ужасе от этих преступлений против человечности, но я только выполнял приказы как солдат. Этого военачальника приговорили в итоге к смертной казни через повешение, но он еще подавал апелляцию и просил, чтобы его как честного военного казнили все-таки через расстрел, потому что повешение – это очень позорная казнь считалась.
8: Ты, наверное, имеешь в виду Вильгельма Кейтеля, который, как раз выступая в своем последнем слове, признал, что он совершил ошибку, и он не мог предотвратить то, что могло быть предотвращено. Процесс, конечно, чудовищный, когда смотришь все эти кадры. Ну, просто не верится, что это все происходило, ну, в относительно недавнем прошлом, и то, что люди вполне сознательно все это делали, и все это в их устройстве мира было логичным и правильным.
7: И тем не менее, трех человек оправдали.
8: Трех человек оправдали, это это Ганс Фриче, это Франц фон Паппен и Ялмар Шахт. Подробнее об их оправдании говорит Глеб Богуш.
12: Трое было оправданных. Это Шахт, который был, в общем-то, банкиром, да, и таким важнейшим экономическим деятелем Третьего Рейха. Он был оправдан именно в том, что не было доказательств того, что он участвовал каким-то либо образом в планировании и осуществлении агрессии. Там тоже было особое мнение советского судьи, тоже были разные мнения, но, в общем, трибунал пришел к этому выводу. Вообще, оправдание не означает, что эти люди, как говорится, прекрасные, что они не играли никакой роли в Третьем Рейхе. Речь шла именно о отсутствии доказательств по тем обвинениям, которые были им предъявлены. Второй – это фон Паппен, это, кстати, бывший канцлер до Гитлера, ну, не непосредственно его предшественник, перед ним еще был. И он был фактически вице-премьером в первом правительстве Адольфа Гитлера. Потом был послом в Турции. И фон Паппен – более такая, я бы сказал, спорная фигура, но тоже его деятельность, хотя она, безусловно, была сначала в рамках правительства, надо сказать, что правительство не было преступной организацией Германии. И тоже не было вот этих оснований. И третий, наконец, это сотрудник пропагандистского министерства, министерства доктора Геббельса, да, очень известного. Он тоже руководил в значительной степени радио, то есть это была важная, конечно, пропаганда, но, во-первых, он был слишком мелкой, как говорится, сошкой, да, это было главным основанием, почему он был, собственно, оправдан, да, он не играл существенной роли. И не было оснований, ну, считать, что он непосредственно призывал, занимался именно подстрекательством к преступлениям там, против человечности, например, то есть, несмотря на всю антисемитскую, например, там, направленность, да, очень многих заявлений, которые делались на радио, да, он, например, он отличался от, например, Штрейхера, который единственный из числа осужденных

0: провозглашения приговора. 1 октября 1946 года был приговор, а 16 октября 12 человек должны были казнить, но Мартина Бормана не было, поскольку этот приговор Мартину Борману вынесли заочно, а Герман Геринг за 2 часа до казни покончил с собой в тюремной камере.
1: Существует легенда, кстати, что все осужденные слышали, находясь в тюрьме, как им строят эшафот.
0: Да, это должно быть жутко. К пожизненному заключению Нюрнбергский трибунал приговорил 3 подсудимых, 2 подсудимых приговорили к 20 годам заключения и по 1 человеку к 15 и к 10 годам тюрьмы.
1: Это было то, что называлось Нюрнбергский трибунал, который ознаменовал начало большого Нюрнбергского процесса, потому что этим дело не ограничилось, были и другие обвиняемые, и другие дела, менее заметные общественности, но не менее важные. И вот как раз о значении, собственно, и тех процессов, и всего этого Нюрнбергского дела для развития международного права и вообще идеи права и прав человека мы поговорим в следующем подкасте. Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Чемпаладова.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите фрагменты эссе Михаила Шишкина из его последней книги. Текст посвящен Антону Павловичу Чехову. Михаил Шишкин – лауреат 3 самых престижных российских литературных премий. Живет в Швейцарии, пишет по-немецки. Занимает активную публичную позицию против аннексии Крыма и российского вторжения в Украину. Как появилась эта книга, расскажет он сам. Запись сделана на фестивале «Слово ново» в Черногории.
12: Эта книга получилась из пустоты под ногами. Я жил с очень твердой

0: почвой под моими ногами. Это были книги, на которых я вырос, это была русская литература. И вот настал момент этой катастрофы, в которой все мы сейчас находимся. Под ногами оказалась пустота. Я думаю, что это ощущение не я один испытал. Эта книга – попытка обрести снова твердую почву под ногами. Об авторах, которые для меня важны, попытка разобраться, что не так с русской литературой, посмотреть, что должно остаться в прошлом. Ничего нельзя откэнселить в истории литературы. Даже если вы считаете, что можно и нужно читать Достоевского, но после этого мыть руки, окей, но его нельзя изъять из истории, потому что история культуры – это очевидная метафора, это такой мост в будущее. Но вот опоры этого моста – Шекспир, Джойс, Достоевский – если убрать кого-то из них, мост обрушится. Но вот какие опоры должны стоять дальше, что взять с собой из русской литературы в будущее, для меня совершенно было очевидно. Все, что связано вот с этим понятием патриотизма, замечательным чувством любви к родине, которое превратилось в блевотное совершенно средство пропаганды, вот все это должно остаться в прошлом. Все, что рождает в человеке чувство собственного достоинства, все это нужно взять с собой. Книга называется «Мои», понятно, отсылка к нашим, это не их, а мои. Мой Пушкин, мой Гоголь, мой Гончаров, мой Тургенев и так далее. «Чайка во овраге», мой Чехов. Документальные кадры 1936 года. В Амхате идет торжественное заседание, посвященное принятию новой конституции. Звучат здравицы. «Да здравствует великий Сталин», в президиуме Станиславский, Чехов, Ольга Книпер-Чехова, Станиславскому 72, Чехову 76, его жене 68. Чехов поднимается на трибуну, обращается к гигантскому портрету на сцене. «Дорогой Иосиф Виссарионович». Обрыв пленки. Страшно. В Баден-Вайлере, где умер Чехов, не дожидаясь революции и остальных русских событий 20 века, стоит памятник писателю. Может, нужно поставить рядом памятник его своевременной смерти? В жизни он был против революции, но при этом совершил две – в русской прозе и на сцене. Чехов объявил короткий рассказ субъектом словесного права. В тексте необходимо оставлять только самое важное – все лишнее отсекать. Недосказанность оставляет место для сотрудничества. Чехов создает своего читателя доверием. Лучше не договорить, чем все растолковывать. Из пассивного потребителя Чехов творит себе соавтора. Перед смертью последний свой текст Томас Манн посвятил Чехову. Автор монументальных фолиантов сокрушался, что так поздно открыл для себя его мастерство умолчания. Цитата. Он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые субъективные элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Автор не судья героям, а свидетель. Приговор выносит читающий. Чехов раскрыл заговор слов. Они препятствуют пониманию. Любящие молчат, чтобы словами не поранить чувства. К передаче подлинных чувств необходимо пробиваться неправильными словами. Эти азы писательского мастерства принес в литературу Чехов. О Чехове говорили, что его тексты лишены глубочайшего содержания, которое есть у Толстого, Достоевского. Зинаида Гиппиус о творчестве писателя. «Быт без бытия». Чехов о земном, но не о бытийном. Чеховские персонажи барахтаются в быту, но мучаются бытием. По замечательной формулировке Набокова, все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Весь Чехов о бытии – единственная форма существования которого – быт. Кровохарканье избавляет от иллюзии собственного бессмертия. Все творчество Чехова о жизни в предощущении ухода. И поэтому, когда его персонажи говорят о ерунде – это внесловесный разговор о самом важном, о человеческом предназначении, о выбранной судьбе, о потребности прожить оставшиеся годы с достоинством. Со своим новым пониманием прозы Чехов пришел в другое искусство, работающее со словом «театр». Не театральность драматурга Неумехи бросалась в глаза многим. Набоков. Он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес. Бунин. Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой, в феврале 1897 года он был в Петербурге и сказал Суворину: «Чайка Чехова вздор, Чайка очень плоха. Лучше в ней монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу». Станиславский из воспоминаний: «К стыду своему я не понимал пьесы». Критики Чехова-драматурга превозносили дар писателя и при этом считали, что пьесы – это его короткие рассказы, неумело размазанные по сцене. Резонный вопрос – что было бы, если бы Набоков написал только голливудский сценарий для «Лолиты», но мир не знал бы самого романа? Мир остался бы без набоковского шедевра. Так не были написаны ни «Чайка», ни «Вишневый сад». Конечно, Чехов мог бы написать пьесу, как полагается, но просто не видел в этом смысла, пятясь назад. А он уже был впереди. Театр и зрители должны были догонять его. Чехову повезло. Московский художественный театр перенес его творческое ноу-хау из прозы на сцену, открыв дорогу искусству 20 века. Чеховские диалоги ни о чем. Разговор глухих. Подземный ход в театр абсурда. Открытие Чехова массовой культуры будет переживать и через 100 лет, называя это тарантиновскими диалогами. В прозе Чехова все важное выдавлено из слов, происходит между строк. В переводе на язык театра все важное оказалось выдавлено за сцену, вернее, в зрительный зал. На сцене – быт, в зрительном зале – бытие. Кого удивляет, что в 21 веке по количеству театральных постановок в мире Чехов занимает 2-е место после Шекспира. Звание русского писателя давалось общественностью за написание романа и за служение народу. От него ждали исполнения этих обязательств. Чехову 27, он начинает роман и мучится над ним несколько лет. Признать поражение он долго не решается. В октябре 1888 года он пишет мэтру Григоровичу: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно». Наконец он принимает поражение как победу. Когда Чехов бросает саму идею романа, он становится самим собой. Планета читает рассказы Чехова и ничего не знает о романах Григоровича. Неслужение народу Чехову не могли простить. Отсутствие идейности было серьезным обвинением для русской интеллигенции. Чехова задело непонимание передовой общественностью того, что и зачем он пишет. Он жил в атмосфере, в котором было стыдно жить хорошо, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. Нужны страдания, нужно служение. Общество предъявило Чехову обвинение, и ему пришлось отвечать на понятном прогрессивной интеллигенции языке. Ему 30 лет, он едет на край света к отверженным. Почему Сахалин? Это дно русской жизни. Цитата. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек». Еще цитата. «Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы. Это поездка – заявление, сделанное, как подобало русскому писателю. Искусство отступает перед чувством вины, перед народом, перед всеми страждущими и обездоленными. Он не узнает о России ничего нового, и увиденное почти не оставит следов в прозе и пьесах. Главное последствие для его творчества откроется кровохарканье. Поездка за 11 тысяч верст без железной дороги, к погибающим и погибшим, послушание. Сахалин. Книга не для чтения. Это исполнение данного обета. Охранная грамота. Оправдательный приговор самому себе. Что думали, вспоминая описание ужасов царской каторги в Сахалине, те, кто попал в ГУЛАГ через поколение? Что сказал бы Чехову доходяга Мандельштам перед смертью на пересылке? За надежду в русской литературе обычно отвечали неграмотный мужик, женщины и революционная интеллигенция. Вера в народ, русскую женщину и революцию на Чехове спотыкнулись. С раннего детства он знал, как строится русская жизнь. На неправде, грубости, насилии. Это ранило и прошло через всю жизнь. У Чехова нет никаких иллюзий относительно русского народа, обожествляемого интеллигенцией и революционерами, которые приносили себя в жертву ради его освобождения. Цитата. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость». Он первым в русской литературе осмелился разрушить романтический образ женщины. Анна на шее, Володя большой, Володя маленький, припадок. Лев Шестов назвал его за реалистическое отношение к людям беспощадным талантом. Чехов одинаково презирал и власть, и рабов. Цитата. «Россия – страна казенных. Мы переутомились от раболепства и лицемерия. Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские». Его диагноз медика. Страна больна рабством в самой страшной его форме – рабством неосознанным. Рабство, пропитавшее и слова, и тело. Рабство, как кожа, другой нет. Самое страшное для Чехова в людях – детское невинное неумение различить добро и зло. Прекрасные молодые люди хотят освободить Россию и человечество от деспотизма, хотят принести народу свободу и добро и бросают бомбы. Как малолетняя уставшая нянька душит ребенка, спать хочется. Так Россия при строительстве счастливого светлого будущего придушит потом в ГУЛАГе миллионы своих детей.
1: Мы вернемся после объявлений.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
1: Писатель Михаил Шишкин. Эссе из книги «Мои», посвященное Антону Чехову.
0: Рассказ «Палата номер 6», опубликованный в 1892 году, произвел угнетающее впечатление. Приговор Лескова. «Палата номер 6 – это Россия, это Русь». Во враге люди не знают разницы между добром и злом, правдой и неправдой, преступниками и полицией, родными и врагами, не мучаются угрызениями совести, ходят в церковь, но не знают сострадания. Слабого нужно добить, уничтожить. Так построен мир в русском овраге. Лейтмотив рассказа – все пропиталось неправдой. Здесь живут люди, пропитанные неправдой. Русские люди испорчены, развращены этой жизнью, готовы на любое зло. Село Уклеево – символ чеховской России. Зло, которого не должно быть, но оно есть. Россия в овраге. Никто никому не нужен. Если их, не познавших человечность, кто-то и жалеет, то только автор. Как происходит прозрение? Какое яблоко нужно съесть, чтобы выпасть из рая незнания, добра и зла? Гуров в «Даме собачки» вдруг понимает, что кругом дикари, что его жизнь унизительна. Любовь заставила его проснуться. Так жить нельзя. Вся русская жизнь с утра до ночи является унижением человеческого достоинства. Но что делать? Как прожить в русском овраге, сохранив чувство достоинства? И вопрос вопросов. Как противостоять злу? Теперь, после того, как русская история сделала очередной круг, Чехов снова актуален, как никогда. Сакраментальное. Что делать? Ответ передовой части русской интеллигенции. Освободить хороший народ от плохого правительства. Для построения демократического общества в стране звали Русь топору. Топоры стучат в вишневом саде. Этими же топорами через несколько лет зарубят новых хозяев и дачников. Те, кто верил в то, что народ хороший, а правительство плохое, для Чехова слепцы. Люди, живущие в неправде и не знающие, как жить по-другому, будут так жить при любом правительстве, воссоздавая в поколениях круг зла и насилия. Если подарить рабу свободу, он захочет быть надсмотрщиком над другими рабами. Нужно дать ему самому возможность освободиться от рабства себе, по капле выдавливать из себя раба. Он был свободен от тирании, готовых идей и общепризнанных догматов. Чехову претило само революционное сознание, упрощение мира до своих и врагов. Из письма Чехова Суворину: «Хорош белый свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения». Повесть «Огни» Чехов заканчивает словами: «Ничего не разберешь на этом свете». Это признание вне понимания, вне знания истины, на самом деле вызов, боевая позиция. Писатель противостоит тем, кто утверждает, что знает единственную истину и ведет к ней. Отстаивая право не понимать, не знать истины, он отстаивал свободу личности, противостоял тоталитарному сознанию, в котором варились и патриархальное население, и интеллигенция. Чехов ненавидел узкую злобную нетерпимость по отношению к инакомыслящим, восставал против диктатуры передовой части общества, которая навязывала вкусы, мнения, оценки, понятия добра и зла. Империя – это не только осознанная или неосознанная имперскость и колониализм, это прежде всего тоталитарность сознания. Борьба с этим недугом – самое трудное. В русской литературе Чехов один в поле воин. Тексты Чехова пропитаны отвращением ко всем идеям, мировоззрением, ненавистью к шаблонам мышления, стереотипам. В своей работе о Чехове Лев Шестов отметил: «Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого рода резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова». После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года, Чехову 20 лет, при котором было много случайных жертв, Исполнительный комитет народной воли выпустил прокламацию: «Еще раз напоминаем всей России, что мы начали вооруженную борьбу, будучи вынуждены к этому самим правительством, его тираническим и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство всенародному учредительному собранию». Конец цитаты. Их мечта – демократическое устройство общества, уважение прав личности, правовое государство. Их мечта будет мечтой русских юношей и девушек и в 21 веке. Общество было на стороне террористов. Революционеров восторженно приветствовали в зале суда. Для Чехова нет сомнений: восстать против зла с бомб значит самому стать злом. И революция, до которой Чехов не дожил, чудовищная катастрофа, из которой страна не может выкарабкаться уже больше века, показала его правоту. Ответ писателя своему поколению и всем, кто будет в России бороться за добро против зла. Рассказ неизвестного человека. Главный герой – террорист, а сюжет – подготовка теракта. Устранить крупного царского чиновника. Для этого он поступает на службу лакеем в дом сына своего врага. Проникаясь жизнью окружающих его людей, он начинает помогать им, проявляет человеческие чувства к своим врагам. Он отказывается от убийства и от самопожертвования во имя великой прекрасной цели. Он начинает видеть и ценить свою жизнь и жизнь окружающих. Бытие человека, сочувствие ближнему, собственное достоинство важнее идей и готовности нести смерть другим и себе. Чехов видел только один спасительный мост в будущее – цивилизация, культура, пробуждение человеческого достоинства. В электричестве и паре больше любви к людям, чем в неедении мяса и непротивлении, записал он после визита к Толстому. Рецепт Чехова – не приносить себя и других в жертву ради самой прекрасной идеи, а просто быть порядочным человеком и сажать сады. Он сажал сады, устраивал школы, библиотеки, строил больницы. Он ощущал себя культурным колонизатором среди дикарей. Должен был контролировать каждый кирпич, каждый гвоздь. Все разворовывали. Для Чехова страшно проповедничество, страсть к самопожертвованию, но не менее страшна и другая крайность – впадение в бессмысленное мещанское прозябание. Он ненавидел добрых людей, не способных делать добро. Еще больше его раздражали разговоры о добрых делах при отсутствии реальной деятельности. В Мелехово Чехов устроил медицинский пункт, принимал больных и бесплатно их лечил, построил пожарный сарай для крестьян, школы для крестьянских детей и собственных средств. Он основал библиотеки, закупал для них книги. В нищем запущенном Мелехово посадил 1000 вишневых деревьев. На выжженном солнце участке в Крыму посадил черешни, пальмы, кипарисы. Цитата. «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», из воспоминаний Горького. В своей книжке Чехов записал: «Мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». В одном письме 1888 года Чехов написал: «В России революции никогда не будет». В это время он работал над повестью «Степь». В повести речь идет о мальчике. Мальчик вырастет и будет делать революцию. Грядущая катастрофа уже живет в людях. Чехов описывает людей, готовых к насилию. Молодой возчик Дымов убивает безвредного ужа. Так он потом убьет самого мальчика. Чехову хотелось верить в эволюцию, в то, что демократическое устройство общества сменит в России власть насилия и невежества мирным путем. «Вот увидите», — убеждал он своих собеседников, — «скоро у нас будет Конституция. Без Конституции уж больше нельзя». Альтшулер, отрывки из воспоминаний о Чехове. Чем ближе он чувствовал свою смерть, тем сильнее ему хотелось верить, что все в России будет, наконец, хорошо. Его последний рассказ «Невеста» заканчивается бодрым финалом. Героиня уходит из родного дома. Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная. И эта жизнь, еще не ясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда. Что эту девушку ожидало на самом деле, за пределами книги, Чехову даже не могло привидеться. И чеховскую невесту, и всю страну ждали непредставимые ненависть, боль и кровь. Россия за Чеховым не пошла. После смерти Чехова пройдет всего несколько лет, и знаменитый Ялтинский мол, по которому когда-то гуляла дама с собачкой, станет местом проведения массовых расстрелов. Чехов знал страну и предчувствовал ее будущее. Из одного письма: «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знала даже Испания во времена Инквизиции. Вот вы увидите». Увидели. На вопрос, как Чехов относился к патриотизму, он ответил сам. Вот несколько цитат. «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Из рассказа «Жизнь прекрасна». Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный за булдыга муж любит жену и детей, но что толку об этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры. Вместо труда – лень и свинство. Справедливости нет. Понятие о чести не идет дальше чести мундира. Мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Главное – работать надо, а все остальное к черту. Быть справедливым, а остальное все приложится. Из письма Суворину 9 декабря 1890 года. Из повести «В степь». «Наша матушка Россия всему голова!» — запел вдруг диким голосом Кирюха. Поперкнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. Чехов был патриотом человеческого достоинства, страны, которой нет ни на одной карте. Чеховские герои мечтали о той жизни, которая наступит через 100 лет. Свою лекцию о Чехове Набоков заканчивает так. «В 21 веке, когда, я надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству». В тот день, когда в Одессе русская ракета попала в многоквартирный дом, номер 134 по проспекту Добровольского. Во многих театрах в России шел Чехов. Погибли 10 человек, среди них 3 детей. Дум не было и года. Младенцы погибли со своими матерями. Их фотографии, живых и убитых, можно найти в интернете. Когда исковерканные тела доставали из-под обломков, со сцены Московского театра звучали слова из «Дяди Вани». Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми.
1: Это были фрагменты эссе Михаила Шишкина об Антоне Чехове. Полная версия доступна в книге под названием «Мои». Она вышла в издательстве Бориса Акунина «Бабук». Вторую часть записи с Михаилом Шишкиным и представление основанной им новой литературной премии слушайте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
16: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
17: Иностранные агенты – это наши друзья.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
16: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представим новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Как бы ни складывались отношения между Америкой и Россией, в подтексте их обычно пряталась концепция зеркала.
7: На протяжении всей истории их взаимодействия две страны, симметрично расположенные на обочине цивилизации, по обе стороны от Европы, служили, казалось бы, друг другу зеркалом. Глядясь в него, они либо узнавали себя, либо видели свою противоположность, как и положено зеркальному отражению, где лево, там право. Эта привычная концептуальная рама вошла в обиход так давно и так прочно, что ее часто не замечают как нечто само собой разумеющееся. Между тем, никакого зеркала никогда не существовало. Это лишь неуклюжая иллюзия, построенная на фальшивом сходстве, что не мешает ей быть убедительной и долговечной. В сущности, она родилась с самого начала, когда Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. С нами произошло то же самое, но намного позже. Попав 40 с лишним лет назад в Америку, я был уверен в том, что нашел страну, где все было, как в покинутой Советской империи, только наоборот. Минусы менялись на плюсы. Рабство на свободу, нищета на достаток. Тогда я еще не знал, что сравнивать два мира так же нелепо, как килограмм и километр. Я заблуждался еще и потому, что Америка была нам не чужой. Иногда мне казалось, что я в ней вырос и жил задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было, был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова с Чарли Паркера и для всех с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация, сентиментальный цинизм, хемингуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и, заодно, прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Так, пустив корни в национальное подсознание, Америка завладела коллективным воображением. Оно и в путинской России нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник Америка, остальные не в счет. Вот так и Хрущев, решив перегнать Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. За всем этим комплексом прячется еще и интимная горечь. Америка как несбывшаяся мечта, как изменившая невеста. Ответ Америки асимметричен. Она ведь редко и с трудом замечает других. Не потому, что пренебрегает, а потому, что не интересуется, и не только России. Две трети американцев не позаботились получить заграничный паспорт, потому что не собираются пересекать границы. Их устраивает глобус США, который они соорудили по своему, а не чужому вкусу. Другие страны встают на провинциальном американском горизонте только в исключительных случаях. Одним из них была перестройка, которая вызвала волну сочувствия даже у заядлых изоляционистов. Избавившаяся от агрессивной идеологии Россия, как задолго до нее Германия и Япония, казалась естественным союзником в борьбе с фанатизмом и дикостью. Когда череда перемен показала, что это не так, все вернулось обратно, но не совсем. Страх и вражда сменились забвением, которое прерывает редкие вспышки возмущения. Это, однако, не столь сильное чувство, чтобы обрести постоянное место в подкорке американского общества. Россия в нем не столько присутствует, сколько мерцает. Не замечая этого, в России ведут превентивную войну, упорно считая, что американцы претендуют на ее кусок пирога. Этот предрассудок не зависит от рассудка, ибо я встречался с ним у вменяемых во всех остальных отношениях соотечественников, самых различных убеждений. В общем, была одна Америка, в которой видели сверхдержаву на стероидах. Сам я не знаю такой Америки, но мне никого еще не удалось переубедить, потому что эта Америка – проекция уязвленного подсознания, которое навязывает врагу собственные амбиции. В этой темной вязи взаимного непонимания есть светлое пятно – культура. Во все, включая смертельно опасные времена, она часто бывала единственным языком, понятным обеим странам. Но и тут не обошлось без недоразумений. Одни и те же слова и ноты звучали по-разному, меняя свой смысл в процессе переезда. Вот этим трудностям перевода и посвящен новый цикл передач Владимира Баринова. Мастер архива и виртуоз работы со звуком, он уже много лет предлагает нашим слушателям взглянуть по-новому на русско-американские культурные контакты. В этом году мы продолжим путешествие через океан, причем в обе стороны. Следить за ним, за этим путешествием, я горячо рекомендую не глазами, а ушами, ибо каждая программа изобилует редкими записями. Итак, сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исправить ошибку Колумба, открыть Америку и преодолеть, насколько это возможно, трудности перевода.

Название фильма Софии Копполы, которым мы озаглавили этот цикл, само стало жертвой перевода в российском прокате. «Lost in Translation» — это не трудности перевода, это потерянное, утраченное при переводе. «Перевода без потерь не бывает», — сказал мне великий переводчик с английского Виктор Петрович Голышев. Но не бывает и перевода, хорошего перевода, без находок. Перевод дает произведению другую жизнь, новое измерение. Чужая культура присваивает его в этой новой оболочке, а потом оно возвращается в этом обновленном виде к себе на родину. В этом цикле мы постараемся понять, как американская культура адаптировала русскую и наоборот. Расскажем о том, как экранизировалась русская классика в американском кино и как ставились на Бродвее советские пьесы, как переписывалась американская драматургия в угоду советской цензуре и как американская популярная музыка превращалась в советские хиты. О том, чего мы друг в друге не поняли, и о том, что поняли о другом такого, чего он сам о себе не знал. Начнем с музыкальных примеров. Казалось бы, музыка говорит на языке, не требующем перевода. Но музыка – это искусство интерпретации. Нет двух оркестров, исполняющих одно и то же произведение, одинаково. И нет двух одинаковых исполнений одним и тем же оркестром. По каким-то таинственным законам одно сочинение становится в другой стране шлягером, попсой, а другое, не менее талантливое, не может пробиться сквозь культурный барьер. Не надо бояться или стесняться слова «попса». Это судьба всякого большого искусства. Разве не стали попсой Джоконда со своей усмешкой, Анна Каренина со своим паровозом или Гамлет со своим черепом? Это как раз знак качества, высокая проба. Большой художник, как правило, воспринимает это как естественное продолжение жизни своего опуса. Его это веселит, как веселит пушкинского Моцарта пиликанье уличного скрипача, играющего из «Дон Жуана».

Сергею Рахманинову было 19 лет, когда он сочинил цикл фортепианных прелюдий пьесы «Фантазии». Одна из них, «До диез минор», приобрела исключительную популярность благодаря его двоюродному брату, пианисту и дирижеру Александру Зелоти. Осенью 1898 года Зелоти включил прелюдию в программу своих концертов в Европе и Америке, и она стала мировым шлягером. Когда спустя 20 лет Рахманинов оказался за границей и сам сделался концертирующим пианистом, чтобы заработать на жизнь, импресарио требовали от него обязательного исполнения прелюдии, а публика, если не слышала любимой мелодии, кричала «До диез!». В конце концов, она ему так надоела, что он однажды пожалел, что сочинил ее. В 20-е годы в Америке Прокофьев записал прелюдию на ленту для механического пианино компании «Ампико». Эту запись мы только что слышали. На Западе прелюдию иногда записывали так, что это больше похоже на пародию. Вот, например, версия британского танцевального оркестра под управлением Джека Хилтона. Она была издана в Советском Союзе где-то после 1933 года, судя по этикетке, на которой написано «Грампласттрест НКТП СССР», то есть наркомата тяжелой промышленности. Пластинка эта интересна тем, что имеет пометку на английском языке «Made in USSR» и фирменный ярлык «Совсон» – «Советская песня». Эти пластинки продавались в Торгсине, увековеченном Булгаковым.

в Америке с прелюдией произошла полная метаморфоза. О том, как это случилось, рассказывает обычно такой анекдот. Молодой композитор Джордж Лайнас Коб сидел с приятелем в ресторане и сказал, что сочинит на пари рэг-тайм на любую музыкальную тему. Приятель, заметивший за соседним столом Рахманинова, сел к роялю и сыграл первые такты прелюдии до диез минор. Коб нисколько не смутился и симпровизировал рэг-тайм на знакомую мелодию. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Russian Rag» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В Америке его знает каждый младенец. Слушаем пьесу в исполнении танцевального оркестра отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Кнета. Запись 21 года.

Еще один пример. «Римский-Корсаков. Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Опера написана в 1900 году и тогда же впервые поставлена в частной опере Солодовникова в Москве. Лондонская премьера состоялась в 1933 году, а пьеса «Полет шмеля» стала любимым концертным номером скрипачей-виртуозов. Вот запись Яши Хейфица. 1934 год, Нью-Йорк. Аккомпанирует Арпад Шандар.

Кто только и на чем только не играл «Полет шмеля». Одно время проводились даже международные конкурсы на самое быстрое его исполнение. Слушаем чемпиона, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, бразильского гитариста Чаго де ла Вегу. Здесь все как в рукописи Листа по версии Ильфа и Петрова. На первой странице пометка «быстро», на второй «еще быстрее», на третьей «быстро, как только возможно», и все-таки на четвертой «еще быстрее».

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представляем новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад».
1: Естественно, мимо такой мелодии не мог пройти Уолт Дисней. Очередная погоня Тома за Джерри.

Римского-Корсакова американская публика впервые услышала в 1910 году. Необыкновенно популярная в Америке Анна Павлова и ее партнер и балетмейстер Михаил Морткин специально для Нью-Йоркского театра «Метрополитен» создали балет «Легенда об Азиаде» по мотивам экзотического ориенталистского романа Пьера Лоти «Азиаде» на музыку сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль был очень эффектный, с роскошными декорациями и костюмами в восточном вкусе.

А в 1922-м Метрополитен поставил «Снегурочку». За главную партию в этой постановке пела испанская сопрано Лукреция Бори. Тогда же, в 1922 году, она записала ариетту «Снегурочки» из пролога к опере.

А в 1947 году режиссер Вальтер Рейш снял в Голливуде фильм про Римского-Корсакова. Начинающий композитор-моряк, которому начальство запрещает заниматься этими глупостями, встречает в Танжере, это Марокко, обворожительную танцовщицу Кару и влюбляется в нее. В дальнейшем выясняется, что Кара из знатной семьи, просто ее мать-графиня по уши в долгах, но продолжает играть в карты и жить непосредством. И Кара танцует в таверне, чтобы оплачивать счета матери. Картина называется «Песня Шахерезады». Главные роли в ней играют Жан-Пьер Амон и Ивон де Карло. Кроме того, в фильме снялся американский тенор Чарльз Калман, мировая знаменитость. Вот здесь он поет арию индийского гостя из «Садко».

Ну, действительно, Римский-Корсаков в молодости был морским офицером. Совпадает и название корабля, на котором он ходил в плавание – корвет «Алмаз». На этом сходство фильма с обстоятельствами реальной личной жизни композитора заканчивается.

конечно, ни один русский композитор не может сравниться по популярности в Америке с Чайковским. А из всех сочинений Чайковского самая популярная – «Увертюра», 1812 год. Сам Чайковский ее не любил, но заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, заведовавший музыкальной частью Всероссийской промышленной художественной выставки 1880 года. И Чайковский не смог отказаться. Увертюра предназначалась для исполнения в храме и начинается молитвой. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова наложил на музыку Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника, о чем говорит его необычная фамилия. В 1968 году он записал увертюру с хором Кафедрального собора Святого Амвросия, город Де Мойн, штат Айова.

Чайковский приезжал в Нью-Йорк в апреле 1891 года на открытие Карнеги-Холла. Сохранились его дневники и письма, в которых он очень комплиментарно описывает Америку, хотя кое над чем иронизирует. Его очень трогает доброжелательность, обходительность, прямой и независимый нрав американцев. Вот отрывок из одного такого письма дирижеру-направнику. «Оказывается, что в Америке я гораздо более известен, чем в Европе, и мои сочинения исполняются много и часто. Увертюру «Гамлет», которую в Москве еще ни разу не играли, здесь играли уже много раз. Пятую симфонию играли в двух обществах два сезона подряд. Вообще я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе. Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моем номере, так же, как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватер-клозетом, масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные несуществующие в Европе условия комфорта. Одним словом, страна во многих отношениях очень симпатичная и необыкновенно интересная». А вот из дневника. «Удивительные люди, эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. И это, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны». Чайковский познакомился тогда и с главным спонсором проекта Эндрю Карнеги и нашел его очень похожим на драматурга Александра Островского. Увертюра «12-й год» записана американскими оркестрами множество раз. Она исполняется по различным торжественным поводам и особенно в День независимости 4 июля. Но есть уникальная запись, ставшая классикой звукорежиссуры. Она сделана в 1958 году и установила рекорд продаж. За 4 года было продано более миллиона пластинок. Уникальна она тем, что записывалась в трех разных местах, а затем три звуковые дорожки были сведены в одну фонограмму. Увертюру исполняет Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением Антола Дорати. В записи участвует настоящая французская пушка наполеоновских времен, которую специально привезли из Академии Вестпойнт в Нью-Йорк, а также карильон Нью-Йоркской церкви Риверсайд. Звукоинженер Роберт Файн, компания Mercury Record Corporation.

0: В качестве музыкальной заставки к этому циклу мы использовали музыку Мариса Жара к фильму Дэвида Лина «Доктор Живаго». Королевский филармонический оркестр, дирижер Марис Жар, 65-й год. Фрагмент симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучал в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Николай Голованов, соло на скрипке Давид Ойстрах, запись 46-го года. Остальных исполнителей я уже назвал.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представили первый выпуск нового цикла передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
2: Она находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
5: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже они. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Ассаламу алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии, удостоенный их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год

0: III полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
1: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
2: Но не принял решение я, принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, в 90-м, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании до июля.
1: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
2: Ну да, да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И прибомбежка, и снайперы, и тут не сидим. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
1: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
2: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент Ньюсвика в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умонцы на блокпосте, в масках, грязь. Разрушение машины. Я думал, ох, ух ты, это уже не папина Россия, скажем так. А первое, что я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города. И там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупанторов». Какой-то чеченец ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И омонцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупанторов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городе. Конечно, это было сложно. Город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссии там. У нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев. Почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии был ОМЦИ. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как под колонком. Потому что ОМЦИ везде были. Конечно, это они не остановили. Ни бомбежка, ни снайперы. Но все равно все было как это сказать?
1: Под контролем?
2: Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОНСИ не было там, только российские войска и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторую кампанию, но я помню первую, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее, и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
1: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
2: Ну, почти каждый день, да. Очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. Еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
1: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
2: Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Да, север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины, у меня были нападения с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом, случайно попал на Хатаба. Но помните, вот это нападение на Дорго-Шатоя было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
1: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
2: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: нет, ничего, проблем нет на этой дороге, поедете. Я поехал и попал на Хатаб, который возвращал, чтобы забрать, ну, оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до дамы близкие село, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Он, когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящей националистических боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м Олсовхозе, они нас дали охранники. Ну, не совсем охранники, как... Они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, ну, район Шатой, Ведено. Они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем и в безопасности. Это было очень большой помочь.
1: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
2: Ну, и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал вторая война, и так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города. И много-много убивают людей. Ни за что. Просто заберут людей. Конечно, в Чечне все скажут, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
1: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
2: Ну, обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей, и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. И только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать этой цензуры, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят кремлевской пропаганде, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России, к сожалению.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Студия «Радио Свобода» Мэльбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. «В ответ я негодовал. Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как Кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 1999 году, например, они мешались внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия гораздо больше, чем Сербия. А что еще? Нам здесь, на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство не думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессов, на их же глаза маленькие, и будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это «Wandel durch Annäherung» – «Изменение через приблизности», я думаю. Что... Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним. Что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот, эти люди вообще слабые, они ничего не будут делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
0: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
1: Я думаю, что такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеров поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить России, а каким можно будет, что он может получить. Думаю, это нерациональный. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первых днях конфликтов. Это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такого соединения уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабые, и наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединены против него. И это один из многих парадоксов, это война.
0: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы и с той другой стороны воюют на Украине?
1: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, цедес.
0: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
1: Ну, вы знаете, факт то, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовил там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. Я все сделал, чтобы помогать свои украинские друзья. Лично я многие люди помогаю, и тоже помогать Украине вообще, ну, через вот эти статья, которые я могу написать, через такие вещи, интервью и так далее. У меня просто вопроса нет.
0: То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен?
1: Ну да. Yes. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
0: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие уйти от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов? Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными. Но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались. Родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
2: Война в Чечне 1994-1996 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушение прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы.
0: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». И мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
12: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
13: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
14: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
15: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
16: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
17: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
6: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. Красная армия во время НЭПа. Историческая радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 2 февраля 1973 года.
19: Начинаем очередную передачу из цикла «Социалистический милитаризм».

предыдущей передаче мы рассказывали о нескольких эпизодах участия рабочей крестьянской армии в карательных экспедициях при подавлении народных волнений в начале 1921 года. В сегодняшней передаче «Армия во время НЭПа» вы услышите о настроениях в Красной армии после введения новой экономической политики.

0: Конец февраля 1921 года был в Петрограде беспокоен. 25 февраля объявлено осадное положение. Образован комитет обороны против тех, кого недавно называли красой и гордостью революции. Патрульную службу на улицах города несли курсанты. Армии, гарнизону Петрограда, совнарком и его уполномоченный Зиновьев больше не доверяли. Мрачные толпы голодных рабочих собирались у казарм моряков. Адмиралтейство охранялось днем и ночью караулом, составленным из политработников флота. На следующий день по притихшему, но неспокойному городу были развешаны воззвания к рабочим и работницам Петрограда. В воззвании курсантов говорилось:
1: «Мы живем так же, как и вы. Мы питаемся так же, как и вы. Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам, отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление, иначе мы не сможем отличить правого от виноватого. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров. Мы знаем, что вам тяжело. А разве нам легко?»
0: Это странное воззвание явно указывало, каково было настроение рабочих Петрограда накануне кронштадтского восстания. Писатель Лев Никулин в своем дневнике записал в эти дни:
2: «На набережной у казармы молодых военных моряков стояла непонятная разношерстная толпа. Абель, политработник, латыш, отгонял от ворот озорничающих подростков. У кого-то из моряков пробует отобрать кольт».
0: Военное командование Петрограда так мало было уверено в своем гарнизоне, что заперлось в Петропавловской крепости. Из Смоленска спешно был вызван Тухачевский. Из Москвы, из Киева, из Смоленска были вызваны курсанты. Тухачевский особенно надеялся на своих смоленских. Как и во времена Керенского, правительство не надеялось больше на армию, а на пролетарских юнкеров, носящих неопределенно нейтральную кличку «курсанты». Все виды пролетарской жандармерии были мобилизованы для усмирения Кронштадта. Отряды особого назначения разных видов и латышские дивизии. Единственное исключение составляли отряды китайцев. Их ленинский совнарком постыдился бросить против кронштадтской красы и гордости. Уклонился и Троцкий со своим знаменитым поездом участвовать в карательной экспедиции на недавних любимцев. Он позже объяснил свое неучастие в подавлении кронштадтского восстания, не удержавшись от клеветы на своих недавних политических друзей.
3: «Почему так вышло, что я лично не отправился в Кронштадт? Причина имела политический характер. Я был в Петрограде, выступал на собрании моряков-коммунистов. Общий дух собрания произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Фронтоватые и сытые матросы, коммунисты только по имени, производили впечатление паразитов по сравнению с тогдашними рабочими и красноармейцами. Компания велась со стороны Петроградского комитета крайне догматически. Командный состав флота был изолирован и запуган. Я считал, что переговоры с матросами и в случае необходимости усмирение их должно лечь на тех вождей, которые вчера пользовались политическим доверием этих матросов. Иначе кронштадтцы поймут дело так, что я приехал мстить им за то, что они голосовали против меня во время партийной дискуссии. Я совершенно и демонстративно отстранился от этого дела. Что касается репрессий, то ими, насколько помню, руководил непосредственно Дзержинский».
0: В чем-то совесть Троцкого не была чиста и в другом месте. В статье «Шумиха вокруг Кронштадта», опубликованной в июле 1938 года, бывший меценат балтийских матросов клевещет на них еще безжалостней.
3: «Моряки, которые оставались в мирном Кронштадте до начала 1921 года, не найдя себе применения ни на одном из фронтов гражданской войны, были по общему правилу значительно ниже среднего уровня Красной армии и заключали в себе большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших пышные панталоны клёш и прическу сутенеров. Деморализация на почве голода и спекуляции вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое мешочничество приняло характер социального бедствия, угрожающего задушить революцию. Именно в Кронштадте, гарнизон которого ничего не делал и жил на всем готовом, деморализация достигла особенно больших размеров. Когда голодному Питеру приходилось особенно туго, в Политбюро не раз обсуждали вопрос, не сделать ли внутренний заем у Кронштадта, где оставались еще старые запасы всяких благ. Но делегаты питерских рабочих отвечали: «Добром от них ничего не возьмешь». Они спекулируют сукном, углем, хлебом. В Кронштадте теперь голову подняла всякая сволочь. Такова была реальная обстановка без слащавых идеализаций задним числом.
0: Но без слащавых идеализаций и сам Троцкий не обошелся. В свое время, в 17-м году, он писал, возражая на нападки Керенского.
3: «Да, кронштадтцы – анархисты, но если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть».
0: И они сражались, но против той революции, которой служил Троцкий. Более откровеннее был Тухачевский. Лев Никулин приводит такие слова покорителя Кронштадта.
4: «Еще в 19-х и в 20-х годах среди матросов возникали споры главным образом из-за продразверстки. Матросы, в особенности из крестьян, были очень резко настроены против продотрядов. Впрочем, отлично дрались против деникинцев. Для меня лично Кронштадт был неожиданностью. Крепость революции. Тяжелое было дело».
0: Но вот замолкли пушки в Кронштадте, в Воронежской губернии, в Тамбовщине. Положение спас Ленин, отступив от твердо зазубренных правил марксизма и объявив НЭП. Но споры о продразверстках, приняв новые термины и новую форму, перенеслись теперь из замолкшего Кронштадта по всей армии. Характерна статья «Красной звезды» от 9 марта 1926 года.
1: «Мы имеем в целом ряде частей такие случаи, когда не только рядовые партийцы, но отдельные командиры, командиры взводов и даже, как это ни страшно порою, и политруки, не умеют удовлетворительно объяснить красноармейцу нашу политику твердых цен на хлеб. Красноармеец ставит вопрос. Если частник платит на 15-20 копеек в пуде дороже, чем государственный заготовитель, почему я должен продавать этот хлеб все-таки не ему? Вместо толкового и обстоятельного ответа он иногда получает такое объяснение, что государство больше дать не может, а допустить частника к заготовкам не желает. Не умеют ответить и на обычную жалобу крестьянина-красноармейца. Наш товар дешев, а за промышленные товары берут очень дорого».
0: Еще характернее сообщение той же газеты от 28 июля.
1: «Групповод долго и страстно доказывает правильность политики советской власти в деревне, боязливо поглядывая на красноармейцев, убедил ли он их или нет. Один из красноармейцев просит разрешения высказаться. С минуту мнется и заявляет, что политика советской власти очень хороша, но местные сельсоветы ее проводят плохо, крестьянство грабят и карманы набивают. Групповод ошеломлен. Боясь обострения вопроса, он спешит согласиться. Да, действительно, сельсоветы плохо работают».
0: В том же номере «Красной звезды» приводится еще один пример настроений красноармейцев. В лагерях по приказанию партийного начальства было прочитано письмо какого-то военнослужащего контрреволюционера, который клял советскую власть. Более подробного содержания письма газета не сообщает. Но вот результат прочтения крамольного письма.
1: Политрук залпом прочитывает письмо, с улыбочкой снабжает его коротким комментарием и предлагает высказаться. Выступает один из зажиточных и заявляет, что автор письма по существу прав, но плохо выразил свои мысли. Политрук, по-прежнему с улыбочкой, заранее уверенный в успехе, ставит вопрос на голосование. И к великому своему удивлению видит, что больше половины красноармейцев от голосования воздерживаются. Поднимается сумятица. Вскакивают партийцы и начинают говорить, что уже поздно, роте надо идти на политические занятия.
0: Таковы были настроения в армии к середине 20-х годов, возникшие после введения НЭПа. Через год после Кронштадта был подписан договор в Рапалло. Тайные параграфы этого договора позволяли немецким летчикам и танкистам совершенствоваться на скрытых полигонах Советской России. Жизни Красной Армии эти тайные обстоятельства мало касались. Наступило казарменное затишье. Только один раз, когда творец всех завоевательных идей Ленин был уже тяжко болен, вновь вспыхнула соблазнительная мысль перенести революцию в Европу. Ожидали немецкого октября. Бывший советский дипломат Беседовский так описал этот последний революционный порыв в своей книге «На путях к Термидору».
5: В Москве все были как на угольях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. Нарастала хозяйственная катастрофа. Она была уже у ворот. И казалось совершенно неизбежным, что вместе с этой хозяйственной катастрофой придет советизирование Германской Республики. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего германского совнаркома. Эта группа состояла из самых разнообразных работников. Здесь были хозяйственники, как Пятаков и Ларин, военные в лице Уншлихта, Берзина и Тухачевского. Большой кавалерийский кулак концентрировался на том участке советско-польской границы, где Советский Союз тонкой полоской польской территории отделяется от Литвы и, следовательно, от Восточной Пруссии.
0: Но это была последняя попытка вернуть Красной Армии ее революционное значение. Но попытка вялая, неуверенная. Армия еще не оправилась от потрясений Варшавы, Кронштадта и Тамбовщины. Вождь был безнадежно болен неизлечимой болезнью и доживал последние дни в горках. Партия, быстро дегенерируя в небывалый еще эксплуататорский класс, не в состоянии была принять революционное решение и втайне была рада неудаче немецкого октября. Наступал новый период в жизни рабоче-крестьянской армии.

0: В начале 30-х годов поэт Безыменский раскрыл нам мечты технического секретаря комячейки, типичного представителя той породы людей, на которую опирался Сталин.
1: «Счастливее всех на свете рыбы, и бессловесны, и умны. Эх, если б мы нанять могли бы двух-трех мыслителей страны, они должны дать людям сходство на фоне равенства голов, а там наладить производство стандартизованных мозгов. И был бы мир устроен с толком, все люди, как шкафы рядком, и чувства сложены по полкам, и мысли все под номерком».
0: Положение в партии, да и во всей стране, создалось исключительное после проведения сплошной коллективизации. Это настроение живо описал советский дипломат Дмитриевский, покинувший Советский Союз в середине 1930 года в своей книге «Сталин».
2: «Над выродившейся сектой, сложным конгломератом старых революционеров, гнущихся только, чтобы спасти что-то от дорогой им революции, честолюбцев, мечтающих в один прекрасный день свернуть шею нынешним вождям и сменить их, старобольшевистского болота, судорожно цепляющегося за сытные места, беспринципных карьеристов, дельцов, фанатически преданных делу и в нем забывающих, не думающих и не желающих думать, на слово верящих вождям, людей с переломанным хребтом и просто слабых людей, идущих по инерции, словом, над всей этой партией пролетариата босяков стоит Сталин».
0: В этой картине Дмитриевский не упоминает очень важную составную часть системы, в которой даже должны быть и чувства, сложены по полкам, и мысли все под номерком, об армии. При Сталине армия приобретала постепенно новый облик. С уходом неподдающегося стандартизации Троцкого во главе революционных войск стал малоталантливый Фрунзе. Неожиданная смерть этого незаслуженно разрекламированного вождя и полководца вознесла наверх армии совсем неталантливого и полностью стандартизованного Ворошилова. Армия полностью подпадала в руки Сталина и получила негласно новое задание. Его так видит Дмитриевский.
2: «В народные революции Москва не верит и к ним не стремится. Ее идея – захват власти. А для этого нужны, во-первых, на все готовая кучка заговорщиков, во-вторых, вооруженная сила. Вот почему из братских партий безжалостно выбрасываются все сколько-нибудь честные и мыслящие элементы. Особенно жестоко расправляются с людьми, сколько-нибудь национально мыслящими. Вместо них сажаются насквозь беспринципные, не знающие ни родины, ни интересов своего народа, проходимцы, прошедшие московскую школу заговоров и восстания. Их задача – подготовлять захват власти».
0: Но кто же произведет этот захват? Где сила для этого? Дмитриевский так отвечает на этот вопрос.
2: «Эта сила – Красная армия. Вот здесь мы подходим к московской концепции мировой революции. Мировая революция мыслится возможной лишь тогда, когда Красная армия вступит в Европу. Опираясь на ее штыки, кучки заговорщиков, центры братских партий придут к власти и начнут преобразовывать свои страны по образу и подобию коммунистической Москвы. Конечно, это не может произойти сразу во всех странах, но постепенно, по мере продвижения Красной армии. Кремлевская банда готовит свой большой ход».
0: Для большого хода нужна большая армия. Для большой армии нужны большие люди, бывшие командиры. Сталин пока что их бережет, с ними считается, с ними заигрывает. Правда, в номере от 23 февраля 1933 года целую страницу посвящает награждениям военнослужащих высшими революционными наградами. Награждены 135 командиров, слушателей и преподавателей военных академий, политработников. Список награжденных начинается так.
3: Орденом Ленина. Товарищ Гамарник Ян Борисович. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам. Председатель Революционного военного совета СССР. За выдающуюся работу по укреплению обороноспособности СССР. Орденом Ленина. Товарищ Тухачевский Михаил Николаевич. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета СССР. За исключительные личные заслуги в деле организации обороны Союза СССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи рабоче-крестьянской Красной Армии.
0: Подвал страницы «Правды» со списками награжденных отведен статье Тухачевского, названной «Армия пролетарской диктатуры». Скучная статья без единой интересной мысли. Статья – пересказ 8 цитат из речей Сталина и 3 из писаний Ворошилова. Вот характерная выдержка из этой подхалимной статьи талантливого полководца.
4: Громадную работу проделала Красная Армия в области проведения и укрепления единоначалия, и нельзя не отметить той систематической, настойчивой и упорной работы, которую проводил в этом направлении товарищ Ворошилов при поддержке и исключительном внимании к этому важнейшему вопросу красноармейской жизни со стороны товарища Сталина.
0: Но прошло немного времени, и в той же «Правде» через всю страницу крупным шрифтом:
3: «Победа творческого энтузиазма! Руководители строительства Беломорско-Балтийского водного пути, награжденные орденом Ленина!»
0: В Красной Армии было награждено орденом Ленина всего 3 видных командира – Гамарник, Тухачевский и Халепский. В августовском номере «Правды» 8 награжденных. Их портреты выставлены в ряд поперек всей страницы. Люди в военной форме, у самых скромных 4 ромба на воротнике френча. Вот их имена.
3: Товарищ Вержбицкий, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Френкель, начальник работ Беломорстроя. Товарищ Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Фирин, заместитель начальника главного управления лагерей и начальник Белобалтлага. Товарищ Берман, начальник главного управления лагерей ОГПУ. Товарищ Коган, начальник Беломорстроя. Товарищ Ягода, заместитель председателя ОГПУ.
0: Таков список и таковы должности награжденных. Это военные особого рода. Особого рода командиры, повелевающие армиями бесправных рабов, пополняемой из миллионов лишенных крова и ограбленных крестьян, так называемых раскулаченных. У этих награжденных командиров лагерей рабского труда есть и свой одописец. Это Максим Горький, такой же великий гуманист, как и его друг Сталин. Под портретами и списком награжденных чекистов в подвале хвалебная статья гуманиста Горького.
5: Ложь буржуазной, якобы гуманитарной, то есть человеколюбивой культуры, обнаружена в наше время совершенно цинично и неоспоримо. Враги Советского Союза именуют труд социально наказуемых принудительным. В строительство Беломорско-Балтийского канала было вовлечено несколько десятков тысяч людей различно опасных обществу, классово враждебных к диктатуре пролетариата. В этой массе людей преобладали кулаки, то есть закоренелые собственники-эксплуататоры крестьянской массы.
0: Так писал гуманист Горький, писатель, названный не по заслугам великим. Думал ли он так же или подхалимничал перед Сталиным? Во всяком случае, армия в массе рядовых бойцов судила иначе. Газета «Красная звезда» сообщает следующий случай в собрании партийных ячеек Самарского гарнизона. Выступает коммунист Фролов.
3: В отсталости сельского хозяйства наша вина. Мы на него мало обращали внимания. Крестьяне не удовлетворены, ибо сельскому хозяйству революция ничего не дала. Из мелкого хозяйства сделать крупные нельзя, и напрасные силы создать колхозы, которые не прививаются. Из мелких лодок корабль не сделаешь, даже если бы и было желание. Сельскохозяйственная кооперация роли своей не выполнит и не создаст крупного хозяйства в деревне. Мелкое хозяйство погибнет, деревне надо развязать руки.
0: В том же номере «Красной звезды» сообщается, что один из командиров Энской дивизии заявил на собрании.
3: Нам нужно, чтобы у нас не было бедняков, чтобы все стали богатыми. Пусть бедняк станет середняком, а середняк дойдет до кулацкого уровня. Неправда, что мы их будем лишать права голоса. Ничего подобного, лишать права голоса мы не будем. Обогащайтесь, товарищи!
0: Таковы были настроения в армии в начале 30-х годов. Сталин пока что боялся разбередить это осиное гнездо. Он задабривал наградами лучших командиров, но не забывал и их будущих клеветников и палачей. Чекистов награждал щедрее. Исподволь готовилось окончательное закабаление армии и превращение ее в послушное орудие социалистического милитаризма.

0: «Календарь исторических событий». Эфир 2 февраля 1973 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что...

0: Диктор Юрий Мельников, Шлеппе. Эфир 8 февраля 1973 года.
1: Сегодня мы продолжим повторное чтение статей и отзывов, вошедших в сборник «Август 14-го читают на родине» и посвященных роману Александра Солженицына «Август 14-го». Этот сборник появился в самиздате в 1972 году. За границей его опубликовало издательство «Имкопресс» в Париже весной 1973 года. В прошлой передаче мы транслировали тексты предисловия и заметки «Залоец. Рубежи романа». Сегодня мы начнем чтение статьи «Русская история перед большим судом», подписанной инициалами «ЛО», текст которой мы разделили на три передачи.
2: «Русская история перед большим судом». Кто может сказать, что такое история? Как понимать ее? Что вообще называть историей? Каждый человек осознает это по-своему. У каждого своя судьба, своя история. Каждый исторический роман – это тоже своя история. Ибо творец этого своеобразного маленького космоса, созданного и организованного по своим собственным художественным законам, только человек. И его законы, его история – это лишь то, что дал ему его личный опыт, его человеческая судьба. Сидит у себя в имении граф Лев Николаевич Толстой, рассорившийся с современной литературой и общественностью, экспатриировавшийся из литературы в быт, и творит свой космос, свое поле истории, построенное на принципах антиисторизма и домашности, создает такую историю, чтобы всласть насолить всем новым людям с их идеями цивилизации и прогресса. Сидит в своем углу гениальная русская баба Василий Васильевич Розанов и между нумизматикой и закручиванием папироски записывает: «В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории». Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского. И папироска после купания, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа, не надо снимать. Вот мое 17 октября. Да, у каждого своя история. Историю как жизнь неумирающего творческого духа, как жизнь семьи, уюта, показал в своем историческом романе Борис Леонидович Пастернак. Разворачивая полотно романа на добрых 50 лет от начала 20 века до наших дней, он почти не останавливается на политических событиях этого бурного времени, на движении колеса истории. Нет, говоря притчами из быта, он показывает этим, что со времен Христа и до наших пор общение между смертными бессмертно, и на этом строит свою философию истории. Теми или иными случайностями, пощаженные от страшнейших политических событий своего времени, Пастернак таким образом осваивает личный опыт внутреннего развития души, опыт творческой жизни и расширяет их до масштабов истории, создавая свой исторический космос. На долю Александра Исаевича Солженицына выпала иная судьба. Случаем ли или провидением, вся его жизнь проходит при колесе истории на всех роковых путях нашего времени. Он воин, когда идет война. Он зэк, когда полстраны закрыла тень лагерей. Литературный стаж Пастернака составляет без малого 50 лет. Нобелевская премия и изгнание из Союза писателей – это только конец пути. Основная его часть – это так называемая внутренняя эмиграция. Здесь Пастернак – художник в лучшем значении этого слова. Художник, но не боец. Солженицын проделал тот же путь от прихода в литературу с первым дыханием недолгой оттепели до Нобелевской премии и изгнания из Союза советских писателей всего за 8 лет. Сама эта стремительность показывает, что он не только художник, но и завоеватель. Он идеолог, он негласный властитель дум русской публики. Так и теперь Солженицын не покидает оружие,

0: Он и теперь боец передовой линии основных современных фронтов. Может быть, поэтому и в своем историческом романе Солженицын показывает нам историю нового времени как историю сугубо политическую. Он не столько изображает статику избранного момента, сколько исследует именно ход и движение ее колеса. Не менее военный исследователь, чем бытописатель и психолог, он рассматривает в первом томе своей эпопеи главный узел политической истории XX века – начало мировой войны, первый толчок в крушении старой России, поражение Самсоновской армии, надломившее хребет нации. Именно с него он начинает историю гибели порядка, сложившегося и устоявшегося веками.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», подписанной инициалами Л.О., которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
0: Неудивительно, что историческая эпопея Солженицына построена очень отлично от исторической эпопеи Толстого и совсем отлично от исторического романа Пастернака. Неудивительно, что Солженицын часто прямо или косвенно полемизирует со своими предшественниками. Напротив, более удивительно, что между тремя в каких-то очень кардинальных моментах можно найти много точек соприкосновения. Построение романа Пастернака тяготеет к почти архаическим повествовательным формам русской литературы. Перед нами нечто вроде семейной хроники, чем-то напоминающей прозрачность прозы Пушкина, уют капитанской дочки. Динамичность действия, социальный фон, идейная глубина, как у Пушкина, запрятана внутрь самой фразы. Пастернак, как и Пушкин, до предела спрессовал возможности беллетристики. Действие романа Солженицына, напротив, несмотря на узкие хронологические рамки, всего 10 дней, сразу ощущается как эпопея и все время стремится вырваться из узких рамок беллетристического жанра. Так же, как эпопея Толстого перестает быть просто романом, а время от времени переходит в философско-исторический трактат, где в чисто публицистической форме оспариваются основные положения тогдашней общественности, так и эпопея Солженицына тоже уже не просто роман. Местами она представляет собой как бы коллаж из различных внероманных текстов, форма, соответствующая стилю новейшего времени. Подборки текстов из различных видов прессы того времени, киноэкраны, освещающие те детали и в том ракурсе, которые как бы не ухватываются художественным словом, но которые современное сознание привыкло ощущать сразу, зрительно. Беллетризованное действие дополняется историческими обзорами. Художественный пафос иногда подкрепляется пафосом публициста, голосом самого автора, говорящего от своего лица. Изображение всей панорамы действия, его художественное время и пространство также подчинены общим задачам романиста. Не случайно Бородинское сражение у Толстого показано нам через партикулярный взгляд Пьера, человека невоенного. На театре военных действий, как на провинциальном гулянье, сходятся вместе все наши знакомцы. Тут и Борис Друбецкой, и князь Андрей, и Долохов. Пьера на каждом шагу окликают то знакомый доктор, то знакомый адъютант, то сам Кутузов, имею честь быть обожателем супруги вашей. У батареи Раевского в самом центре и разгаре сражения царит как бы семейное оживление. Солдаты артиллерийской команды приняли Пьера в свою семью. И таким образом его поглощает не столько наблюдение за ходом боя, сколько наблюдение за тем как бы семейным кружком людей, находившихся на батарее. Домашность, как всегда у Толстого, и здесь перекрывает историчность. У Пастернака немногие картины боя всегда становятся частью внутренней жизни наблюдающего лица. Всегда грохот сражения словно заслоняется биением чьего-либо сердца. Огонь прекратили. В наступавшей тишине устоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
0: В романе Солженицына мы видим совсем другие приемы. Перед нами не отдельное сражение и не один частный человек, наблюдающий за его ходом. Перед нами вся панорама целой кампании. Десятки имен, обозначение полков и подразделений, названия десятков географических пунктов мелькают перед нашими глазами. Бои вспыхивают то там, то здесь, их краткие отметки напоминают флажки на военной карте, отмечающие соприкосновение с силами противника. Описание маневренных передвижений отдельных подразделений передают движение всей Самсоновской армии всего фронта. Приложены географические карты, но в них почти нет надобности. Перед нами и так наглядно, четко, выпукло разворачивается вся картина десятидневного сражения, представленная как на воображаемой военно-топографической карте, как на каком-то гигантском макете. Именно это густо идущее мельканье отрывочных картин, эта множественность фиксированных точек зрения, принадлежащих большому количеству персонажей, возникающих лишь на миг, и создает впечатление всеохватности, взгляда с птичьего полета. Мелькание же имен и образов известных исторических деятелей, появляющихся вперемешку с вымышленными, на точно обозначенных пунктах и первоначально не связанных между собой, еще шире разбрасывает этот веер центробежных силовых линий, охватывающих необъятное поле действия. Так идет движение армии вперед. И в противовес этому движению, во второй половине романа, линии художественного построения, словно следуя скрытой энергии военного окружения, все больше замыкаются, стягиваются к нескольким немногим сюжетным центрам. Сцены приобретают более частный характер, действие показывается более подробно, люди, сначала разбросанные по разным пунктам театра военных действий, теперь волею художников все чаще сталкиваются между собой. Центробежные и центростремительные линии, поддерживающие подвижное равновесие этой художественной галактики. Такому построению соответствует и пейзаж Солженицына. У Толстого даже при описании дальней панорамы всегда выхватывается какая-то деталь, данная в более крупном приближении, какая-нибудь колокольня, ближний лесок и прочее. У Пастернака герой на поле боя видит перед собой каждую травинку, каждый сухой сучок. У Солженицына почти отсутствуют такие детальные приметы местности. С первых строк романа нам открывается широчайшая, неохватная панорама. Путник едет по дороге навстречу Кавказскому хребту. Все остальные детали пейзажа поглощаются его величием. При этом впечатления слагаются обратно с общепринятым. Чем ближе, тем более размытыми оказываются очертания гор, чтобы затем вовсе раствориться в знойном мареве дня. Здесь остро подмеченный, яркий, наиреальнейший образ одновременно дает нам как бы словесно-зрительную увертюру романа, символ образа истории в понимании художника. С другой стороны, это как бы художественный камертон для построения пейзажа во всем дальнейшем тексте, ибо такое же отсутствие деталей встречает нас и в пейзаже на полях сражения. Тот или иной герой Солженицына то видит местность смутно в тумане, то быстро проезжает ее ночью на лошади, то осматривает ее с артиллерийской вышки, то в военно-полевой бинокль. Пейзаж не есть объект праздного разглядывания, а лишь ориентир для снесения с картой. Она то освещается карманным фонариком, когда герой едет вперед обозревать главные объекты фронтовой линии, то раскладывается на поляне и ориентируется на местности, когда карта делается основной спасительной нитью при выходе из окружения. Даже если кое-где хрустнет под ногой ветка, подвернется шишка или ямка, осыпается песчаная дорога и обступит сосновая просека, это будет лишь знак условий продвижения, а вовсе не деталь окружающей природы. Они тоже даются бегло, как бы попутно. И только небесные светила, вид ночного неба, даже подробности рассветного освещения описаны с детальной точностью. Созвездия обозначают путь. Месяц, сначала молодой, потом все набирающий силу, отмеряет ход времени. Оттенки освещения – час, ночи и дня. Но помимо этого утилитарного использования жизни неба, его облака, месяц, звезды, освещение, одни дают нам особенности пейзажа, как бы независимые от жизни боя, жизни земли. Так предстает перед нами солженицынский пейзаж, не как интерьер личной жизни отдельного человека, а как арена деятельности больших масс людей, как их поле сражения. Не только как персонажи романа, но и как делатели истории встают перед нами и центральные герои Солженицына. Невымышленная фигура Самсонова и вымышленный полковник Воротынцев, идущие рука об руку и противопоставленные друг другу, представляют собой не только живые образы, но и символы двух противоположных сил, составляющих дух русской армии, да и всей современной русской истории – сил старого и нового. Преемственность лучших традиций русской боевой истории – доблести, спокойствия, доброты, соединенных вместе – олицетворяет собою образ Самсонова. В образе Воротынцева олицетворены новые веяния века великих войн – деловой, стремительный, энергичный дух 20-го столетия.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». Продолжаем чтение.
0: Образ Самсонова – лучшая художественная удача Солженицына. Все мы знаем со школьной скамьи, что вот было поражение Самсоновской армии. Задумывающийся над судьбами русской истории начинает понимать, что, может быть, именно с этого поражения и началась катастрофа. Историк вскроет, что собой представлял Самсонов как военный и в каких невыносимых, не поддающихся его контролю условиях пришлось ему действовать. Но только художник, художник большого масштаба, сумеет проникнуть изнутри в эту столь чуждую нашему времени душу, и сделает ее понятной и близкой нам. Судьба Самсоновской армии делается личной судьбой Самсонова. И таким образом, под художественным объективом Солженицына, мы воочию видим, что чувствует человек, волею судьбы ставший главным героем исторической трагедии, главным участником гибели богов. Все то, что пережил этот человек, все, что пришлось ему вынести и до дна испить, мы испытываем и сопереживаем вместе с ним. Потому-то так глубоко трогательны все страницы, посвященные Самсонову, что мы все время чувствуем сами и его гнев, и его невыносимое бремя, бесплодность его усилий, безбрежную горечь поражения, невыносимую тяжесть ответственности, неизбежность, единственность его конца». Что бы ни говорили теперь о Самсонове нам другие свидетели, отныне он будет жить с нами таким, каким представил его художник. Вся добрая старая Русь гибнет вместе с Самсоновым. Старая допетровская Русь в последний раз вместе с ним объезжает свои войска и прощается с ними. И так же, как Самсонов потерял ощущение Востока и Запада и перед концом молится на единственную малую звездочку, светящую ему в тумане, так и старая Россия уже утратила связь с ходом небесных светил и мерцает ей, может быть, какая-нибудь одна неизвестная забытая звезда. Господи, если можешь, прости меня и прими меня. Ты видишь, ничего и не мог иначе, и ничего не могу. Так этот живой реальный образ перерастает в символ неизбежности гибели, обреченности исторического пути старой России. Эту личную черту обреченности Самсонова увидал в нем другой герой Солженицына – Воротынцев. Он любит, жалеет, понимает его, но ничем не может ему помочь. Всю жизнь Воротынцев стремится быть там, где он может оказать влияние на ход родной истории, и не находит этого места. В Ставке он близок к центру управления, но далек от жизни, ибо остро чувствует, как у этого центра уже оборвана связь с биением пульса реальной действительности. В штабе Самсонова он около сердца воюющей армии, но вдали от ее действующих рук. Он спешит, летит к основному, как он чувствует, пункту сражения, душа в душу участвует в самых жестоких схватках, подвергается всем опасностям окружения. Но единственное, что ему удается, это увидеть и сохранить правду. Ему удается даже рассказать о ней. Однако вне сил отдельного человека не только предотвратить неизбежное, но даже заставить воспользоваться его уроками. Не содержится ли здесь, может быть, даже против воли Солженицына, антагониста Толстого, нечто от исторического фатализма последнего? Во всяком случае, судьба энергичного деятеля Воротынцева, так же, как и судьба Самсонова, глубоко символична для исторических путей России. В параллель с Самсоновым символичны сны их обоих накануне основного, решающего дня того и другого. Ты успишь», — слышит Самсонов во сне голос своего ангела-хранителя, как последнее пророчество, символ его обреченности. Воротынцев видит во сне символ жизни и любви, свою неизвестную возлюбленную. Но он не видит ее лица, не знает, кто она, его единственная, долгожданная, но неосознанная. Не так ли новые действенные силы всегда не знают в России, где они приложатся и с кем должны соединиться? И, может быть, не менее символична та единственная непреложная истина, один непререкаемый критерий оценки, научивший Воротынцева в трудный момент знать одно деление между порядочностью и непорядочностью прапорщик. Все на свете может быть пересмотрено, все может смести рука истории. Но всегда останется в силе это деление, как самый очевиднейший символ того, что мы понимаем под словом «честь». Здесь символично также то, что Солженицын вкладывает эти слова в уста Воротынцева, кадрового офицера, военного душой и телом.
2: «Русская история перед большим судом». Читая роман «Август 14-го». Эфир 8 февраля 73 года. «Золотой запас свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
3: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мученик, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
1: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер, Москва, Пермь, Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю-то Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
0: 60-е и 70-е, да,
1: он,
0: мне кажется,
1: тут такой несколько этапов, пошел. Конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить, вот да. Уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
0: Оборонка
1: Северск,
0: и атом пошел.
1: Оборонка.
0: Да. Нефть.
1: Ученый, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим недавно
0: Легачев?
1: Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
0: Он местный авторитет, кумир?
1: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
0: Учитывая же его, как бы, так сказать, да. В этом, в перестроечном контексте, у вас
1: да
0: в Томске,
1: дело,
0: наверное,
1: даже не в перестроечном.
0: Свое отношение.
1: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения. Времен
0: Ах, это
1: террора.
0: Уже при Легачеве было.
1: Да,
0: конечно. Я думал, это раньше.
1: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
0: он
1: потом...
0: 20 лет был, да? Он где-то с 65 по 85 наверное.
1: Ну да, до перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать. Про то, что это люди, это жуткое, конечно.
0: Я думаю, это надо ему сейчас напомнить. Да. Не все, может быть, не да. Все наши слушатели знают историю Колпашевского яра.
1: Колпашевское,
0: правильное ударение. Да. Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
1: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
0: Это под Томском,
1: Сибири,
0: на
1: да,
0: высоком
1: под Томском,
0: берегу реки
1: Томи. На берегу реки Оби. Там расстреливали.
0: Извините.
1: И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски... захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений власти вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
0: это
1: топить.
0: Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
1: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить. чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
2: Землеройки.
1: Вот. Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
0: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города?
1: Да, она, конечно,
0: жива. Не только в кругу правозащитников?
1: Нет, не
0: если
1: только.
0: Если Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашева.
1: Ну, я не знаю, всякий ли, но, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про том, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
0: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
1: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то... Ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
0: Там Ганнибал был.
1: Да, первое такое событие, четко, которое со ссылкой ассоциируется, 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там, кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, а строк. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество там, пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
0: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи-то доехали.
1: Чехи доехали, но тогда железки не было, транзит. Это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвы не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да? И они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
0: Он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
1: И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
0: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
1: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
0: Расстрелянный, да.
1: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. А Томск – это же поляки, в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир? Вот только одно ответвление.
0: Польская операция какой?
1: Большой террор 37-го.
0: А, 37-й.
1: Да. Там целые деревни есть, вот где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
0: Костёлы. То есть
1: мужиков.
0: Костёл был в Томске?
1: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
0: Сейчас есть.
1: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
0: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
1: Ну, сибирское областничество, оно... лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
0: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
1: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
0: Да, это знаменитый лидер, географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского
1: областничества. Лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишка ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григорий Николаевич там приняли хорошо.
0: А интересно, что самого его сослали туда, на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
1: Да.
0: В крепость Свияборг его заточили.
1: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной.
0: Да, сослали из Сибири в Европу.
1: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
0: 60-е, 70-е.
1: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
0: 65-й год, по-моему, 65-й
1: год, да. 1865-й.
0: Но это же реформы, реформы Александра, вот это время разморозки.
1: Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить в Сибири государственное подобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, отбыл, ну, там не весь срок.
0: Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
1: Да, и отправился дальше в экспедицию.
0: В Монголию.
1: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танака Кацухико. Сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин». Ну, что-то там «Жизнь и судьба» как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим. Мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголовеческими его работами. И для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомбы сыпятся, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед. Он монголовед. Он говорит, да, я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
0: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
1: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
0: А насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
1: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века. И ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь-колония». Это толстенный, основательный том со статистикой фантастическими выкладками, там, с историческими экскурсами. Для своего времени фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились все эти нынешние слова.
0: Адрианов еще там, по-моему, был.
1: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
0: Вот это я хотел сказать, да, как после октября, как раз опять-таки в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
1: Да, и... это возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «сибирский дедушка», да, его
0: А как уважались. Он с Колчака, он принял?
1: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Владимир Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался, и языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемое. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему Бакунин рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот в то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу. Оставить без...
0: Рассмотрения?
1: Без рассмотрения, да.
0: То есть расстреление принял к сведению письмо?
1: Не принял к сведению позицию Потанина и расстрелять. А Потанин, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, он вместе с Володей Крюковым, писателем, журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, об Потанине, давно, 30 лет назад почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи и два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
0: Русский Киплинг.
1: Русский, можно, да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручу, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать, вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
0: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Кут города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мучник рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ-2. Ну, вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
1: Да, закрытый.
0: Туда иностранцев не было.
1: Иностранцев не пускали, ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, вообще не пускали.
0: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
1: ну,
0: получается.
1: Там рядом с ним Северск, тут вообще... Ну,
0: понятно, что маленькие города, там Саров
1: вообще,
0: какой-нибудь,
1: да,
0: понятно.
1: Вообще полностью закрыты. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
0: А в целом режим закрытого города был?
1: Режим...
0: Как бы в ЕКПП,
1: нет,
0: вот
1: нет,
0: это все.
1: Это все было в Северске.
0: А здесь только что иностранцам.
1: Северск, он просто да. Город за колючкой.
0: Иностранцам вот. Запрещен.
1: А Томск, он, ну, иностранцам.
0: Интересно, но при этом нет въезд иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько университетов. Но с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить. Сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
1: Ну, собственно, одна из идей, опять же, областников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
0: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный, да, факультет медицинский.
1: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
0: Но в целом науки больше естественные.
1: Политехнический.
0: Политех томский.
1: Да, политех, самый большой из томских вузов.
0: Ботаника. Опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад,
1: ботанический
0: закрытый.
1: Ботанический сад, да, прекрасный.
0: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
1: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
0: Это
1: центр.
0: Еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими...
1: Ну да, конечно, университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
0: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский, вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну... Не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот. И все это было очень невероятно. Я был воодушевлен этим, но глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
1: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
0: Историк.
1: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
0: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза. Союзом, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
1: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
0: Да, 5,
1: там очень важно
0: 5-100 было... вот это была знаменитая.
1: Да, очень важно было, там эти европейские публикации за это все боролись, но это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
0: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе, технической,
1: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой, вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных, и я помню еще вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи, в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачёва и при его деятельном участии. Да, конечно, это все Томске формировало.
0: Но Лигачёв, все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
1: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
0: А он местный, из Томска?
1: Нет.
0: Приезжий
1: он,
0: варяг?
1: Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским во всех смыслах этого слова.
0: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь,

0: лучшую сторону, которая у нас есть.
1: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
2: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
3: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
4: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень настороженно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова.
13: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
15: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
16: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
17: Перемены нужны масштабные.
18: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
19: Да никаких, все нормально.
20: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
21: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
22: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
2: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышу. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб за Москворечье,

0: будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплые лоны инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
1: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
2: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
0: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что языком я пока еще не владею, я понимаю, что называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
2: Что для вас в Израиле родное?
0: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Но хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то межэтническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы такую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая вот добрая.
2: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
0: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
2: Причем по именам оказались, даже те же.
0: Они оказались, да, те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот врастать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном как стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, я неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагене. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот, там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронно-журнальном рынке России.
2: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
2: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, которой мир не будет содрогаться.
2: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией, с Россией не должен был никогда, ни при каких условиях, руководить человек из спецслужб. Спецслужбы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением. Проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительна абсолютно.
2: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
2: Ну, естественно, дела. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смену парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю, пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
2: Вам кажется, что это большое число, потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком мало связано. Не то, что они даже не приживутся, человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
1: Геннадий Каневский,

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получил деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать и могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. 2 этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло шило, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо удариться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось, и получилась, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах «Радио Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
2: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
2: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
2: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу, я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
2: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
2: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
2: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Ну что, мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
2: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего у России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства, это все пришлось делать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня. Не потому, что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни, они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
2: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок. И потом я вам отвечу на этот вопрос иначе. Но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее. Чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
2: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее, никто их не отменил. Говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле, но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, законцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на все русское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
2: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
0: Илья Симоновский. И в завершение нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
3: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море, в перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Сейчас звук будет.
2: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
3: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
4: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
2: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
5: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных. Много испуганных, рассерженных.
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
7: Ой.
8: В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
9: Две сгорели, две стоят. Вон сколько пожаров. И здесь такой ужас.
8: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и двое в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
10: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
8: Журналист-расследователь Радио Свобода Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
11: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города. Тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, Украина украинским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
8: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровди говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
12: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
8: Говоря об ударах по России, Роберт Бровди также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
4: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И это наша дальнобойность, это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
8: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
6: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
13: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы и которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов, вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь да случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
6: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
14: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
6: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
14: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи — это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся. Да? Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот, вот эти 100... Что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас большая часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да, я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий, то есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ФЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
6: Это был фонд «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
14: Да, то есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через МАКС сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и, соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
6: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос «определенно продолжать» или «скорее продолжать», то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну и готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть, чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
14: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств и разных, и почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Их, ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть, если вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже, от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом, к сожалению. Да? Не с точки зрения там, развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти. Плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью. И, ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные. Военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, ну, в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
6: Ну и, к слову, о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее, его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в Коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
14: Ну, человечность — это значит признать. признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да, его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он себе, он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну, да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Но он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
6: Ну, справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, позубастее и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около одной минуты. Запрет на публикацию видеоатак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньян рассуждала о причинах атак, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
15: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
16: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска, хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
15: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
16: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти, и про кремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее полутора минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
15: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
16: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
17: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
16: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
18: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
16: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков, хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок. рассудок.
19: Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали два человека.
16: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дрона в Подмосковье. Но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
5: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
20: Очевидно.
5: Они летят... Что они таким образом
20: военного
5: разрушат
20: Россию? Совершенно верно. Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
5: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь...
20: Честное мнение.
5: Которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке. Которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь... Появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем?
16: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикации фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
6: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
14: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно. Люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это я бы здесь поспорил

0: вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто прекращение
1: Ну,
0: требований.
1: в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Далее часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
3: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
4: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
5: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
6: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
7: Привет, это Виктор Кульганик.
8: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
7: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
3: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
8: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
3: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
7: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
3: В России еще Аполлон Григорьев

0: под гитару свои стихи. И на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
1: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
2: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Камни Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Караганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
3: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
0: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь, такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
3: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджавы, Белое. В этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
4: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию, потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
5: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
2: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок, программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
5: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
1: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
4: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, там 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Петра ГУЛАГа, целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить. И дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу. И, соответственно, он выходил на улицу. Ну и мать вот этим воспользовалась. И в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке. Никакого удивления от этого не было. И это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
5: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: Я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что, ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды, да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира, в смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А да мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие, они живут среди нас, и... Я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это караганда. Это караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
8: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, Это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен. И если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и сдавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
9: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой, к

0: есть-то кто не хуже здесь?»
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
0: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
3: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: А для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
1: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
0: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно. Обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
2: Наши дальнобойные возможности существенно меняют ситуацию и в целом меняют мировое восприятие войны, которую ведет Россия. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит, и как все изменилось, и в настроениях по поводу этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа. Именно против народа.
3: Самое против народа.
0: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за 2 дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
4: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
5: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
4: именно угроза существованию страны.
5: Конечно.
0: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
3: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистический метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия. Десятки бомб в день сбрасываемые на город, а они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба не высокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит, пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону, на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов, на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давало эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти ее с флангов. То есть и растянуть линию обороны противника, то бишь вооруженных сил Украины, так как у вооруженных сил Украины тоже дефицит резервов. И, собственно, проникнуть, найти на каком-то этапе многомесячных атак под тяжелым огневым воздействием слабое место, которое позволяет проникнуть на территорию города, ослабить логистику, на каком-то этапе перерезать и очень ослабить логистику, и в этом случае захватить город. И для того, чтобы изменилось коренным образом, чтобы была подавлена вот эта тенденция, украинцы, грубо говоря, должны задействовать дополнительные резервы. Без дополнительных резервов тенденция, но потихонечку, по миллиметру, ну или так далее, она в пользу противника, а дальше что-то прогнозировать невозможно.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов, там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
6: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко. Если брать широко, то, что идет с 2014 года, если брать еще в приставке в случае с войной, то это то, что идет с 2023 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до трех месяцев, до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет, вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернатов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее – это программа, которую также запустили в рамках «России – страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подают некие, либо демонстрируют некие зачатки способностей и подают надежду, что он может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокую должность уже назначено, как минимум, примерно 20 человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати, а с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно, ура, патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3. Я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут отставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать, то есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов – это если он, в том числе, например, если школа губернаторов, если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
0: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
1: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением. Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия и ФСБ. Поэтому никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд чего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией. С другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. Что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ.
0: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с, цитата, «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Сюткин – автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Он двукратный обладатель престижной международной премии «Gourmand World Cookbook Award». Он был одним из послов России на выставке «World Expo 2015 в Милане, вел совместно с женой популярный канал об истории кухни, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бунди-Бугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бунди-Бугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах. А затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336 случаев, о которых мы сообщаем и которые расследуем, 87 уже закончились летальным исходом. Это огромная цифра, значительный показатель смертности. В отличие от заирского штамма, у нас нет ни вакцины, ни лекарств. Я организовал встречу всех партнеров Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, фармацевтических компаний, доноров и гуманитарных организаций. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алматинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
7: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
8: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещенных иностранных изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
7: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия, российская пропаганда, называет оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
9: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем, это где-то 2-3 недели занимает.
10: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляются? Из какого города?
9: Ну да, долго, да, долго.
10: Из Москвы?
9: С Москвы, с Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
7: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
11: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим. Это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
7: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. «Детский мир» также снял с полок «Атлас России» и «Беседа о войне». Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
0: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины Старовойтовой о впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
12: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина-политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что это политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
13: В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуна, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо. Оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая самиздаты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь“. К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ? Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать». Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: у власти коммунисты, вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели, у власти коммунисты, рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности, у власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы. Свободу слова, свободу выбора. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум 2 стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
0: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет.

0: Свобода.
1: Кто из политиков сделает вас богаче?
2: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
3: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
4: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
5: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
6: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
7: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
8: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
9: Не будет экономического роста.
8: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
10: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
12: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось в его речи, понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
13: Никаких ослаблений он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешителя. А он говорил, что ну вот может быть, мы там типа не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
12: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
13: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
12: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
13: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
12: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
13: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно чего-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать.

0: Даже если вернут Инстаграм, потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: А так она книгоиздателя и писателя. Это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатский запрос в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилия ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласия общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины, в МВД очень много женщин, в судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но База, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
1: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бони. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да, ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... Под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, к кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представителей готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину — это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющуюся ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
2: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Преступление и война.
6: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мучник, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ-2. Добрый день, Виктор.
8: Здравствуйте, Сергей.
7: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
8: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю-то Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
7: 60-е и 70-е, да,
8: он,
7: мне кажется,
8: тут такой расцвет пошёл. Несколько этапов, конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот да. Уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
7: Оборонка Северск, и атом пошёл.
8: Оборонка.
7: Да. Нефть.
8: Учёный, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим, недавно Легачев? Ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
7: Он местный авторитет, кумир?
8: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
7: Учитывая же его, как бы, так сказать, да. В этом, в перестроечном контексте, У вас в Томске, наверное, свое отношение.
8: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения времен
7: Большого террора. Это уже при Лигачёве было.
8: Да,
7: конечно. Я думал, это раньше.
8: Конечно. Но он был первым секретарем обкома.
7: И он потом... 20 лет был, да? Он где-то с 65-го по 85-й,
8: ну, да,
7: где-нибудь,
8: да,
7: наверное.
8: Да, до перестройки, да. Угу. Вот. И, конечно, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать про то, что это люди. Это жуткое, конечно.
7: Я думаю, это надо сейчас напомнить. Да. Не все, может быть, не все наши слушатели знают историю Колпашевского Яра. Колпашевское, правильное ударение. Да. Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
8: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще Большого террора.
7: Это под Томском, Сибири, на,
8: да,
7: высоком Томском, берегу реки
8: на
7: Томи.
8: На берегу реки Оби. Там Оби, расстреливали. Извините. И вот, значит, это захоронение конца 70-х годов. А вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось. И тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски захоронить, ну, вот как бы мы по-человечески решили, да, а для этого просто случая никаких человеческих решений власти вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там, контора, и топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать,
7: это
8: топить.
7: Это правда, что рубили винтами тела поплывшие?
8: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно...
7: Землеройки.
8: Да. Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
7: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города?
8: Да, она, конечно,
7: жива. Не только в кругу правозащитников?
8: Нет, не
7: если
8: только.
7: Если Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашево.
8: Ну, я не знаю, всякий ли, ну, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томс, что это место... Ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да? Таёжное отдалённое место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
7: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
8: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то... Ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
7: Там Ганнибал был. Да,
8: первое такое событие, четко которое со ссылкой ассоциируется, 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну, и понятно, там, кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, острог. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество, там пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
7: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи доехали.
8: Но тогда железки не было, транзит. Это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, там с Москвой не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да, и они тоже... Затеяли, значит, заговор, А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
9: Он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
8: И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
9: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
8: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
9: Расстрелянный, да.
8: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесенный. Там польская операция, например, была. О том сказать, что поляки в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, «Дожди». И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир. Вот, вот только одно ответвление.
9: Польская операция какой?
8: Большой террор 37-го.
9: А, 37-й.
8: Да. Там целая деревня есть, вот, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
9: Костёлы. Мужиков. Костёл был в Томске?
8: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
9: Сейчас есть.
8: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
9: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
8: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
9: Нет-нет, я не со ссыльными, имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
8: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
9: Да, это знаменитый географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
8: Собственно, лидер, идеолог сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григорий Николаевич там приняли хорошо.
9: Но... А интересно, что самого его сослали туда на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
8: Да.
9: В крепость Свияборг его заточили.
8: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей Родиной.
9: Да, сослали из Сибири в Европу.
8: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
9: 60-е, 70-е.
8: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
9: 65-й год, по-моему, 65-й
8: год, да. 1865-й.
9: Но это же реформы Александра, вот это время разморозки.
8: Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации к этой знаменитой, которую вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, вот был, ну, там не весь срок.
9: Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
8: Да, и отправился дальше в экспедицию.
9: В Монголию.
8: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором. Танака Кацухико, сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин», ну, что-то там «Жизнь и судьба», как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно монголовеческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомба сыпется, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед, он монголовед. Он говорит, да. Я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
9: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
8: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
9: А насколько они, насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
8: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века, и ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь. Колония». Это толстенный, основательный том со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами. Для своего времени фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того, как появились все эти нынешние слова.
9: Адрианов еще там, по-моему, был.
8: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
9: Вот это я хотел сказать, да, как после октября как раз опять-таки да. В Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
8: Да, и... это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «Сибирский дедушка», да, его
9: уважали. Как он сказал, Колчака он принял?
8: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Павел Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался. И языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемое. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему, Бакунин, рекомендации давал. Он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот. В то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу. Оставить без...
9: рассмотрения?
8: Без рассмотрения, да.
9: То есть расстрелял, принял к сведению письмо.
8: Не принял к сведению, да, позицию Потанина, угу, и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно глубокий этнограф, к сожалению, рано ушедший из жизни, Он вместе с Володей Крюковым, писателем, журналистом, они написали лучшую книжку, на мой взгляд, об Потанине. Давно, 30 лет назад, почти. И вот в этой книжке он сопоставляет Потанина и Пржевальского. Два самых знаменитых путешественника той эпохи. И два типа человеческой личности и отношения к окружающему миру. Пржевальский – это такое бремя белого человека, колонизатор.
9: Русский Киплинг.
8: Русский, ну, можно, да, да. Да. А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручу, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерно для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
9: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ-2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
8: Да, закрытый.
9: Туда иностранцев не было.
8: Иностранцев не пускали, ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, вообще не пускали.
9: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
8: ну,
9: получается.
8: Там рядом с ним Северск, тот вообще... Ну,
9: понятно, что маленькие города, там Саров
8: тот вообще,
9: какой-нибудь,
8: да, тот
9: понятно.
8: Тот вообще полностью закрытый. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
9: А в целом режим закрытого города был? Режим... Как бы в ЕКПП,
8: нет,
9: вот
8: нет,
9: это все.
8: Это все было в Северске.
9: А здесь только что иностранцам.
8: Северск, он просто да. Город за колючкой.
9: Иностранцам вот. Запрещен.
8: А Томск, он, ну, иностранцам.
9: Интересно, но при этом нет въезда иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько у нее. Но с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить. Сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
8: Ну, собственно, одна из идей, опять же, областников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
9: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный факультет медицинский.
8: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
9: Но в целом науки больше естественные.
8: Политехнический.
9: Политех томский.
8: Да, политех, самый большой из томских вузов.
9: Ботаника, опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад закрытый.
8: Ботанический сад, да, прекрасный.
9: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
8: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. там до сих пор еще лежат. Вот там, например, отлично есть архив. До сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал. Отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же. А в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно. Это прекрасный вот такой
9: центр. Еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими.
8: Ну да, конечно, университетским городом он стал в конце 19 века, 80-й год.
9: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский. Вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну, не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот, и все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим, но, глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот это вот письмо ректоров относительно войны.
8: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
9: Историк.
8: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
9: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
8: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
9: Да, 5-100 вот это была знаменитая.
8: Да, важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
9: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
8: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи в медуниверситете, дед там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачева и при его деятельном участии. Да, конечно, это все Томске формировало.
9: Но Лигачев все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
8: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
9: Он местный, из Томска?
8: Нет.
9: Приезжий варяг.
8: Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским. Во всех смыслах этого слова.
9: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
11: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
12: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
13: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
14: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
15: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
16: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
17: Очень осторожно.
18: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь...

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства. Внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
2: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышал. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром, каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль еще глубже, и слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб Замоскворечья, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплые лоны инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
0: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
3: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
2: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что за языком я пока еще не владею, я понимаю, что, называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, вот это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
3: Что для вас в Израиле родное?
2: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Ну, хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то не этническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы такую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы.

0: понимание и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая добрая.
1: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
0: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
1: Причем по именам даже те же.
0: Те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот врастать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном как стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагена. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронном журнальном рынке России.
1: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
1: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться и распасться на какие-то части, но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме она все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, который мир не будет содрогаться.
1: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией, с Россией не должен был никогда, ни при каких условиях, руководить человек из спецслужб. Все службы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением, проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительна абсолютно.
1: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
1: Ну, естественно, дело. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смена парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
1: Вам кажется, что это большое число, потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком мало связано. Не то, что они даже не приживутся, человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
2: Геннадий Каневский,

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получил деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дело моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать, могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. Два этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас сделать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло шило, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией, я тоже думаю, не надо удариться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось, и получилась, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах «Радио Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
2: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
2: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
2: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу, я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
2: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
2: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
2: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Потому что мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
2: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего в России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства. Это все пришлось сделать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня, не потому что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
2: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
2: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее, никто их не отменил. Ну, говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле. Но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, законцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на всерусское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
2: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
0: Илья Симоновский. И в завершении нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
3: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море. В перспективе всех улиц, в конце всех лестниц. Смерть придет, мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Ебать, сейчас звук будет.
10: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
11: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
10: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
13: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных.
14: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ой. В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
16: Девушки сгорели, две стоят. Вон сколько пожаров. И здесь такой ужас.
15: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и двое в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
17: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
15: Журналист-расследователь «Радио Свобода» Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
18: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, украинским дроном удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
15: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству France Press командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровди говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
19: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
15: Говоря об ударах по России, Роберт Бровди также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И это наша дальнобойность, это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
15: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
14: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
20: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов, вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь-то случится. Есть человеческий фактор. Есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
14: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
1: Да, и вам здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
14: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
1: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся. Да? Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот, вот эти 100... Что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас большая часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да, я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий, то есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнует уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
14: Это был фонд общественного мнения, да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть, сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы, весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
1: Да, то есть, людьми воспринимается вот это уже как война, не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через МАКС сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и... соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
14: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос «определенно продолжать» или «скорее продолжать», то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну, готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
1: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств, и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Их, ну, я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Если вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек. Может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом. К сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти, плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью, и ну, волей-неволей, да, голосуют плюс. Военные, военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, ну, в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да? То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они... Ну, ассоциируют себя во многом с этой войной, по крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
14: Ну и к слову о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
1: Ну, человечность — это значит признать. Признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да. Его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
14: Ну, из справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, позубастее и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видеоатак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньяна рассуждала о причинах атак, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
21: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
2: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
21: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти и про кремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее полутора минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
3: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
21: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с общения о совсем другом ЧП.
4: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
21: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
22: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
21: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков, хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
23: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали 2 человека.
21: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье, но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждения Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
24: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
25: Очевидно.
24: Они летят... Что они таким образом
25: разрушают Россию? Военного значения ноль.
24: Совершенно верно.
25: Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
24: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь...
25: Честное мнение.
24: Которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке. Которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь... Появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем.
21: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикаций фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
14: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще-то этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
1: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... ну, постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно. Люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто, да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И... Нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это Я бы здесь поспорил с Симоньян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там Туапсе тоже, там в Финском заливе, и все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются, но вообще да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да, ну то есть в этот раз не смогли достичь, в следующий раз запустят в два раза больше беспилотников. Ну вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требований.
14: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
1: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось, его речи понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
2: Никаких ослаблений он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешителя. А он говорил, что ну вот может быть, мы там типа не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
2: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
2: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато и пик еще впереди?
2: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно чего-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то, между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
2: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету?

0: пришли в «Новую газету», 13 часов там обыскивали, а потом ушли, арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилия ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласия общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы. И в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим. Но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора. Но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, на котором, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа the журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
1: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он, опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора. Схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. По-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представителей готовы слушать, в свою очередь, представителей европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЕ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались, вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЕ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски «обивание порогов». Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают, то ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину – это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России – это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России – это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
2: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» Без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Преступление и война.
6: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
5: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
7: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
8: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
7: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно. Обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
9: Наши дальнобойные возможности существенно меняют ситуацию и в целом меняют мировое восприятие войны, которую ведет Россия. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит, и как все изменилось, и в настроениях по поводу этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа. Именно против народа.
10: Самое против народа.
7: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что Московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за 2 дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву, Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
11: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
12: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
11: Именно угроза существованию страны.
12: Конечно.
7: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
13: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистический метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия. Десятки бомб в день сбрасываемые на город, а они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба не высокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давала эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти ее с флангов. То есть и растянуть линию обороны противника, то бишь вооруженных сил Украины, так как у вооруженных сил Украины тоже дефицит резервов. И, собственно, проникнуть, найти на каком-то этапе многомесячных атак под тяжелым огневым воздействием слабое место, которое позволяет проникнуть на территорию города, ослабить логистику, на каком-то этапе перерезать и очень ослабить логистику, и в этом случае захватить город. И для того, чтобы изменилось коренным образом, чтобы была подавлена вот эта тенденция, украинцы, грубо говоря, должны задействовать дополнительные резервы. Без дополнительных резервов тенденция, ну, потихонечку, по миллиметру, ну, или так далее, она в пользу противника, а дальше что-то прогнозировать невозможно.
7: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов, там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
14: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко, Если брать широко, то, что идет с 2000, боюсь ошибиться, 2014 года, если брать еще в приставке в случае с войной, то это то, что идет с 2023 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до трех месяцев, до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернаторов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее – это программа, которую также запустили в рамках России «Страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подают некие, либо демонстрируют некие зачатки способностей и подают надежду, что он может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокие должности уже назначено, как минимум, примерно 20 человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати. А с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно, ура, патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3, я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут отставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать. То есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов, это если он, в том числе, например, если школа губернаторов, если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
7: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
8: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением. Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия и ФСБ, поэтому никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд от чего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией, с другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. А что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие и ФСБ.
7: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с, цитата, «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Сюткин – автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Он двукратный обладатель престижной международной премии «Gourmand World Cookbook Award». Он был одним из послов России на выставке «World Expo 2015 в Милане, вел совместно с женой популярные каналы об истории кухни, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бундибугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бундибугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах. А затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336 случаев, о которых мы сообщаем и которые расследуем, 87 уже закончились летальным исходом. Это огромная цифра, значительный показатель смертности. В отличие от заирского штамма, у нас нет ни вакцины, ни лекарств. Я организовал встречу всех партнеров Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, фармацевтических компаний, доноров и гуманитарных организаций. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алматинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
15: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
16: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещен изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
15: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия и российская пропаганда называют оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
17: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем. Это где-то 2-3 недели занимает.
18: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляется? Из какого города?
17: Ну, долго.
18: Из Москвы?
17: С Москвы, с Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
15: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
19: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим, это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
15: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. «Детский мир» также снял с полок «Атлас России» и «Беседа о войне». Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
7: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины Старовойтовой о впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
20: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина политики. Мы говорили о ее парикмахере, у ее портнихи, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю, просто с европейским политиком. Я забыл, что этот политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
1: В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуны, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо. Оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая СМС-даты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь“. К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: „Вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ?» „Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать“. Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: „У власти коммунисты“, вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели, „у власти коммунисты, рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности, у власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы. Свободу слова, свободу выбора“. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум 2 стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
7: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Кто из политиков сделает вас богаче?
21: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
22: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
23: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
24: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
25: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
26: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
27: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
28: Не будет экономического роста.
27: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
29: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
30: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
31: Песня грубая, но ничего не попишешь.

0: поэзии, а песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
1: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
2: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и, хоть ответственным вполне, и в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
0: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
2: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
1: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
2: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. И это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
0: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
3: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика – это совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Караганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
1: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
2: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были

0: люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим. Чего нам там делать, кого мы там не видали?» И вот так возникла песня, которая называется «Караганда», или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
3: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери – это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, мы будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
0: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на «Квартирниках».
4: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
0: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
1: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
3: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая «Пера ГУЛАГ» и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
0: Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, дал 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
5: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров. Где зарубь, а где какую прижмет.
2: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
6: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно, а надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды, да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира, в смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет, а да мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие, они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
7: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
10: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты, на них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
2: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика, вот это вот «помедленнее я записываю», мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал,
2: да,
1: людей вокруг.
2: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Ну, давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
11: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой, как...

0: Если есть, так кто не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы жили. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш, кого-то он пригласил с собой на концерт, она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящим его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, то этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
0: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
3: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Ебать, сейчас звук будет.
10: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
11: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
10: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
13: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных. Много испуганных, рассерженных.
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые. Такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
15: Ой. В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
16: Две уже сгорели, две стоят. А вон сколько пожаров.
9: и здесь такой ужас.
15: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. Один в Химках при попадании в частный дом и 2 в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
16: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
15: Журналист-расследователь Радио Свобода Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывают несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
17: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, украинским дронам удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
15: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству «Франс Пресс» командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровді говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить России ресурсов, необходимых для продолжения войны.
18: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
15: Говоря об ударах по России, Роберт Бровді также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
12: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И это наша дальнобойность, это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
15: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
14: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним поговорили перед началом нашего эфира.
19: Вы знаете, технически сказать очень трудно. Пока ясно только, что та система противовоздушной обороны, которая строилась вокруг Москвы, которая считалась совершенно непробиваемой, действительно очень мощная система, включает в себя примерно 130 пусковых установок, ну или зенитных комплексов. Вот она оказалась пробиваемой. Я считаю, что она, в общем, может абсолютно защитить город, ну, по крайней мере, от крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. стопроцентной защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь бы случится. Есть человеческий фактор, есть вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение в Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие вот, каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
14: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
20: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
14: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
20: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся. Да? Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот, вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас больше эта часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград, то есть, ну, можно долго перечислять, да, я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий, то есть все это по факту сейчас вообще беззащитно, вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих, как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И, естественно, что вот даже государственное вот это, кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
0: Это был фонд «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть, сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы, весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
20: Да, то есть, людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через МАКС сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов. Так еще и блокировки устраивают, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и... соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
0: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот, был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос «определенно продолжать» или «скорее продолжать», то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно вот эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну, готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
20: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств, и разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Если вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек. Может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом. К сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти, плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью, и волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные, военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен, а в протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, но в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
0: Ну и, к слову, о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее, его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
20: Ну, человечность – это значит признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да, его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
0: Несправедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, по зубасте и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около 1 минуты. Запрет на публикацию видео атак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньян рассуждала о причинах атак, но при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
1: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
1: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
3: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти и прокремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее полутора минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
1: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
3: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
21: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
3: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
22: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
3: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков. Хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
23: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали 2 человека.
3: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье. Но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках, зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
24: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
25: Очевидно.
24: Они летят... Что они таким образом
25: военного значения
24: России?
25: Ноль.
24: Совершенно верно.
25: Экономического, как стало ясно, значения тоже не
24: военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь,
25: честное мнение,
24: которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке, которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем?
3: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикаций фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
0: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли вообще этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то, чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
20: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно, люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто, да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это... Я бы здесь поспорил с Симоньян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там Туапсе тоже, там в Финском заливе, и все это постепенно. Ну вот они сначала прорываются, но вообще да, они говорят, что в Зеленограде там завод по... вот этой оптики был целью, да, ну, то есть в этот раз не смогли достичь, в следующий раз запустят в два раза больше беспилотников. Ну, вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требований.
0: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.

0: происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
1: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
0: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
1: То есть общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
0: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
1: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
0: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно чего-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
1: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
0: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатский запрос в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
1: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
0: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избирать.

0: не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым Яблоко выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что Яблоко платит цену за будущий электоральный успех новых людей, если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилие ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласие общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
1: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочит на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 2017 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
0: Что плохого было в событиях 2017 года, хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
1: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
0: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ, слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А, в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больший успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
1: На 15% популярности его остановили.
0: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит. Я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию. Но ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то? Вот, мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
1: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
0: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали, смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. Женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы. И в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим. Но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: «Слушай, я детей кормлю, а ты кто такой?» Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист сия Руси. Значит, как оказалось, все это слова доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
1: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
0: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
1: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман. Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бонни. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
0: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да? Ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
1: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
0: А риски для кого?
1: Для Путина, для Кремля.
0: Это вопрос хороший, он... Опять же, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию, они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче, значит, связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсона «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Ее же потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра, и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
1: Но правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
0: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном. Да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года, еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет? Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
1: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
0: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представителей готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформы без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
1: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
0: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут, здрасте, мы из ПАСЕ, ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите, а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину, это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
1: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
0: Единственная сила, способная изменить и меняющую ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
1: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Преступление и война.
5: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
4: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах.
6: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
7: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением.
6: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно. Обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
8: Наши дальнобойные возможности существенно меняют ситуацию и в целом меняют мировое восприятие войны, которую ведет Россия. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит, и как все изменилось, и в настроениях по поводу этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в родную гавань. И это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и вести несправедливую захватническую войну против другого народа. Именно против народа.
9: Самое против народа.
6: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за 2 дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
10: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
11: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
10: Именно угроза существованию страны.
11: Конечно.
6: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
9: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистический метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия. Десятки бомб в день сбрасываемые на город, а они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба не высокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит, пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону, на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов, на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давала эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти ее с флангов. То есть и растянуть линию обороны противника, то бишь вооруженных сил Украины, так как у вооруженных сил Украины тоже дефицит резервов. И, собственно, проникнуть, найти на каком-то этапе многомесячных атак под тяжелым огневым воздействием слабое место, которое позволяет проникнуть на территорию города, ослабить логистику, на каком-то этапе перерезать и очень ослабить логистику, и в этом случае захватить город. И для того, чтобы изменилось коренным образом, чтобы была подавлена вот эта тенденция, украинцы, грубо говоря, должны задействовать дополнительные резервы. Без дополнительных резервов тенденция, но потихонечку, по миллиметру, ну или так далее, она в пользу противника, а дальше что-то прогнозировать невозможно.
6: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов, там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
12: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко. Если брать широко, то, что идет с 2014 года, если брать еще в приставке в случае с войной, то это то, что идет с 2023 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до трех месяцев, до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет, вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернаторов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее – это программа, которую также запустили в рамках «России – страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подают некие, либо демонстрируют некие зачатки способностей и подают надежду, что он может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокую должность уже назначено, как минимум, примерно 20 человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати. А с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно, ура, патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3, я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут ставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать, то есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов, это если он, в том числе, например, если «Школа губернаторов», если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
6: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
7: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением. Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия и ФСБ, поэтому никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд отчего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией. С другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. Что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ.
6: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с, цитата, «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Сюткин – автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Он двукратный обладатель престижной международной премии «Gourmand World Cookbook Award». Он был одним из послов России на выставке «World Expo 2015 в Милане, вел совместно с женой популярный канал об истории кухни, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бунди-Бугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бунди-Бугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах, а затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336 случаев, о которых мы сообщаем и которые расследуем, 87 уже закончились летальным исходом. Это огромная цифра, значительный показатель смертности. В отличие от заирского штамма, у нас нет ни вакцины, ни лекарств. Я организовал встречу всех партнеров Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, фармацевтических компаний, доноров и гуманитарных организаций. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алматинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
13: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
14: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещен изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
13: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия и российская пропаганда называют оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
15: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем. Это где-то 2-3 недели занимает.
16: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляются? Из какого города?
15: Ну, да, долго.
16: Из Москвы?
15: С Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
13: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
17: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим. Это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
13: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. Детский мир также снял с полок атлас России и беседа о войне. Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
6: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины Старовойтовой о впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
18: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки. И они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина-политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что это политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
19: В момент нашего знакомства, мне было 24 года почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуна, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо. Оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая самиздаты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа, постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь!“ К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ? Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать. Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: у власти коммунисты, вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели, у власти коммунисты, рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности, у власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы. Свободу слова, свободу выбора. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум 2 стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
6: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
20: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: Кто из политиков сделает вас богаче?
22: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
23: Я надеюсь на себя, прежде всего.
24: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
25: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
26: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
27: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
28: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
29: Не будет экономического роста?
28: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
30: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
1: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
2: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
3: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось.
4: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
5: Привет, это Виктор Кульганик
8: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
5: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
1: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я

0: говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
1: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называется точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
2: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
1: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
0: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
3: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Караганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
2: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
1: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек,

0: отца, а он явился, ноги вынул и лег. У мадам у его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджава, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там, 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
3: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства, и постоянных дискуссий по происходящим. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунёва. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
0: А он и рад тому, сучок, он и рад. Скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград. А в Ленинграде там обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
4: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
0: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
1: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам? Все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг. Отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
3: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пират ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
0: Ой, Караганда, ты, Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
5: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
2: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
6: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
7: грани времени. Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
8: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
10: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
2: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
2: да,
1: людей вокруг.
2: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
11: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях. Именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть, если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой, Караганда, ты Караганда,

0: есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно, лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем времени. Пока-пока.
0: Пока.
3: Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Календарь исторических событий. Красная армия во время НЭПа. Историческая радиокомпозиция сотрудников русской службы. Эфир 2 февраля 1973 года.
13: Начинаем очередную передачу из цикла «Социалистический милитаризм».

предыдущей передаче мы рассказывали о нескольких эпизодах участия рабочей крестьянской армии в карательных экспедициях при подавлении народных волнений в начале 1921 года. В сегодняшней передаче «Армия во время НЭПа» вы услышите о настроениях в Красной армии после введения новой экономической политики.

0: Конец февраля 1921 года был в Петрограде беспокоен. 25 февраля объявлено осадное положение. Образован комитет обороны против тех, кого недавно называли «красой и гордостью революции». Патрульную службу на улицах города несли курсанты. Армии, гарнизону Петрограда, совнарком и его уполномоченный Зиновьев больше не доверяли. Мрачные толпы голодных рабочих собирались у казарм моряков. Адмиралтейство охранялось днем и ночью караулом, составленным из политработников флота. На следующий день по притихшему, но неспокойному городу были развешаны воззвания к рабочим и работницам Петрограда. В воззвании курсантов говорилось:
1: «Мы живем так же, как и вы. Мы питаемся так же, как и вы. Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам, отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление, иначе мы не сможем отличить правого от виноватого. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров. Мы знаем, что вам тяжело. А разве нам легко?»
0: Это странное воззвание явно указывало, каково было настроение рабочих Петрограда накануне кронштадтского восстания. Писатель Лев Никулин в своем дневнике записал в эти дни:
2: «На набережной у казармы молодых военных моряков стояла непонятная разношерстная толпа. Абель, политработник, латыш, отгонял от ворот озорничающих подростков. У кого-то из моряков пробует отобрать кольт».
0: Военное командование Петрограда так мало было уверено в своем гарнизоне, что заперлось в Петропавловской крепости. Из Смоленска спешно был вызван Тухачевский. Из Москвы, из Киева, из Смоленска были вызваны курсанты. Тухачевский особенно надеялся на своих смоленских. Как и во времена Керенского, правительство не надеялось больше на армию, а на пролетарских юнкеров, носящих неопределенно нейтральную кличку «курсанты». Все виды пролетарской жандармерии были мобилизованы для усмирения Кронштадта. Отряды особого назначения разных видов и латышские дивизии. Единственное исключение составляли отряды китайцев. Их ленинский совнарком постыдился бросить против кронштадтской красы и гордости. Уклонился и Троцкий со своим знаменитым поездом участвовать в карательной экспедиции на недавних любимцев. Он позже объяснил свое неучастие в подавлении кронштадтского восстания, не удержавшись от клеветы на своих недавних политических друзей.
3: «Почему так вышло, что я лично не отправился в Кронштадт? Причина имела политический характер. Я был в Петрограде, выступал на собрании моряков-коммунистов. Общий дух собрания произвел на меня крайне неблагоприятное впечатление. Фронтоватые и сытые матросы, коммунисты только по имени, производили впечатление паразитов по сравнению с тогдашними рабочими и красноармейцами. Компания велась со стороны Петроградского комитета крайне догматически. Командный состав флота был изолирован и запуган. Я считал, что переговоры с матросами и в случае необходимости усмирение их должно лечь на тех вождей, которые вчера пользовались политическим доверием этих матросов. Иначе кронштадтцы поймут дело так, что я приехал мстить им за то, что они голосовали против меня во время партийной дискуссии. Я совершенно и демонстративно отстранился от этого дела. Что касается репрессий, то именно, сколько помню, руководил непосредственно Дзержинской».
0: В чем-то совесть Троцкого не была чиста и в другом месте. В статье «Шумиха вокруг Кронштадта», опубликованной в июле 1938 года, бывший меценат балтийских матросов клевещет на них еще безжалостней.
3: «Моряки, которые оставались в мирном Кронштадте до начала 1921 года, не найдя себе применения ни на одном из фронтов гражданской войны, были по общему правилу значительно ниже среднего уровня Красной армии и заключали в себе большой процент совершенно деморализованных элементов, носивших пышные панталоны клёш и прическу сутенеров. Деморализация на почве голода и спекуляции вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое мешочничество приняло характер социального бедствия, угрожающего задушить революцию. Именно в Кронштадте, гарнизон которого ничего не делал и жил на всем готовом, деморализация достигла особенно больших размеров. Когда голодному Питеру приходилось особенно туго, в Политбюро не раз обсуждали вопрос, не сделать ли внутренний заем у Кронштадта, где оставались еще старые запасы всяких благ. Но делегаты питерских рабочих отвечали: «Добром от них ничего не возьмешь». Они спекулируют сукном, углем, хлебом. В Кронштадте теперь голову подняла всякая сволочь. Такова была реальная обстановка без слащавых идеализаций задним числом.
0: Но без слащавых идеализаций и сам Троцкий не обошелся. В свое время, в 17 году, он писал, возражая на нападки Керенского.
3: «Да, кронштадтцы – анархисты. Но если наступит последний бой за революцию, они будут сражаться на жизнь и смерть».
0: И они сражались, но против той революции, которой служил Троцкий. Более откровеннее был Тухачевский. Лев Никулин приводит такие слова покорителя Кронштадта.
4: «Еще в 19-х и в 20-х годах среди матросов возникали споры главным образом из-за продразверстки. Матросы, в особенности из крестьян, были очень резко настроены против продотрядов. Впрочем, отлично дрались против деникинцев. Для меня лично Кронштадт был неожиданностью. Крепость революции. Тяжелое было дело».
0: Но вот замолкли пушки в Кронштадте, в Воронежской губернии, в Тамбовщине. Положение спас Ленин, отступив от твердо зазубренных правил марксизма и объявив НЭП. Но споры о продразверстках, приняв новые термины и новую форму, перенеслись теперь из замолкшего Кронштадта по всей армии. Характерна статья «Красной звезды» от 9 марта 1926 года.
1: «Мы имеем в целом ряде частей такие случаи, когда не только рядовые партийцы, но отдельные командиры, командиры взводов и даже, как это ни страшно порою, и политруки – не умеют удовлетворительно объяснить красноармейцу нашу политику твердых цен на хлеб. Красноармеец ставит вопрос: если частник платит на 15-20 копеек в пуде дороже, чем государственный заготовитель, почему я должен продавать этот хлеб все-таки не ему? Вместо толкового и обстоятельного ответа он иногда получает такое объяснение, что государство больше дать не может, а допустить частника к заготовкам не желает. Не умеют ответить и на обычную жалобу крестьянина-красноармейца: наш товар дешев, а за промышленные товары берут очень дорого».
0: Еще характернее сообщение той же газеты от 28 июля.
1: «Групповод долго и страстно доказывает правильность политики советской власти в деревне, боязливо поглядывая на красноармейцев, убедил ли он их или нет. Один из красноармейцев просит разрешения высказаться. С минуту мнется и заявляет, что политика советской власти очень хороша, но местные сельсоветы ее проводят плохо, крестьянство грабят и карманы набивают. Групповод ошеломлен. Боясь обострения вопроса, он спешит согласиться. Да, действительно, сельсоветы плохо работают».
0: В том же номере «Красной звезды» приводится еще один пример настроений красноармейцев. В лагерях по приказанию партийного начальства было прочитано письмо какого-то военнослужащего контрреволюционера, который клял советскую власть. Более подробного содержания письма газета не сообщает. Но вот результат прочтения крамольного письма.
1: Политрук залпом прочитывает письмо, с улыбочкой снабжает его коротким комментарием и предлагает высказаться. Выступает один из зажиточных и заявляет, что автор письма по существу прав, но плохо выразил свои мысли. Политрук, по-прежнему с улыбочкой, заранее уверенный в успехе, ставит вопрос на голосование. И к великому своему удивлению видит, что больше половины красноармейцев от голосования воздерживаются. Поднимается сумятица, вскакивают партийцы и начинают говорить, что уже поздно, роте надо идти на политические занятия.
0: Таковы были настроения в армии к середине 20-х годов, возникшие после введения НЭПа. Через год после Кронштадта был подписан договор в Рапалло. Тайные параграфы этого договора позволяли немецким летчикам и танкистам совершенствоваться на скрытых полигонах Советской России. Жизни Красной Армии эти тайные обстоятельства мало касались. Наступило казарменное затишье. Только один раз, когда творец всех завоевательных идей Ленин был уже тяжко болен, вновь вспыхнула соблазнительная мысль перенести революцию в Европу. Ожидали немецкого октября. Бывший советский дипломат Беседовский так описал этот последний революционный порыв в своей книге «На путях к Термидору».
5: В Москве все были как на угольях. Революционное движение в Германии развивалось все быстрее и быстрее. Нарастала хозяйственная катастрофа. Она была уже у ворот. И казалось совершенно неизбежным, что вместе с этой хозяйственной катастрофой придет советизирование Германской Республики. В Коминтерне работа шла полным ходом. Намечались будущие члены правительства Советской Германии. Из числа русских советских деятелей отбиралась крепкая группа, которая должна была служить ядром будущего германского совнаркома. Эта группа состояла из самых разнообразных работников. Здесь были хозяйственники, как Пятаков и Ларин, военные в лице Уншлихта, Берзина и Тухачевского. Большой кавалерийский кулак концентрировался на том участке советско-польской границы, где Советский Союз тонкой полоской польской территории отделяется от Литвы и, следовательно, от Восточной Пруссии.
0: Но это была последняя попытка вернуть Красной Армии ее революционное значение. Но попытка вялая, неуверенная. Армия еще не оправилась от потрясений Варшавы, Кронштадта и Тамбовщины. Вождь был безнадежно болен неизлечимой болезнью и доживал последние дни в горках. Партия, быстро дегенерируя в небывалый еще эксплуататорский класс, не в состоянии была принять революционное решение и втайне была рада неудаче немецкого октября. Наступал новый период в жизни рабоче-крестьянской армии.

0: В начале 30-х годов поэт Безыменский раскрыл нам мечты технического секретаря комьячейки, типичного представителя той породы людей, на которую опирался Сталин.
1: «Счастливее всех на свете рыбы, и бессловесны, и умны. Эх, если б мы нанять могли бы двух-трех мыслителей страны, они должны дать людям сходство на фоне равенства голов, а там наладить производство стандартизованных мозгов. И был бы мир устроен с толком, все люди, как шкафы рядком, и чувства сложены по полкам, и мысли все под номерком».
0: Положение в партии, да и во всей стране, создалось исключительное после проведения сплошной коллективизации. Это настроение живо описал советский дипломат Дмитриевский, покинувший Советский Союз в середине 1930 года в своей книге «Сталин».
2: «Над выродившейся сектой, сложным конгломератом старых революционеров, гнущихся только, чтобы спасти что-то от дорогой им революции, честолюбцев, мечтающих в один прекрасный день свернуть шею нынешним вождям и сменить их, старобольшевистского болота, судорожно цепляющегося за сытные места, беспринципных карьеристов, дельцов, фанатически преданных делу и в нем забывающих, не думающих и не желающих думать, на слово верящих вождям, людей с переломанным хребтом и просто слабых людей, идущих по инерции, словом, над всей этой партией пролетариата босяков стоит Сталин».
0: В этой картине Дмитриевский не упоминает очень важную составную часть системы, в которой даже должны быть и чувства, сложены по полкам, и мысли все под номерком, об армии. При Сталине армия приобретала постепенно новый облик. С уходом неподдающегося стандартизации Троцкого во главе революционных войск стал малоталантливый Фрунзе. Неожиданная смерть этого незаслуженно разрекламированного вождя и полководца вознесла наверх армии совсем неталантливого и полностью стандартизованного Ворошилова. Армия полностью подпадала в руки Сталина и получила негласно новое задание. Его так видит Дмитриевский.
2: «В народные революции Москва не верит и к ним не стремится. Ее идея – захват власти. А для этого нужны, во-первых, на все готовая кучка заговорщиков, во-вторых, вооруженная сила. Вот почему из братских партий безжалостно выбрасываются все сколько-нибудь честные и мыслящие элементы. Особенно жестоко расправляются с людьми, сколько-нибудь национально мыслящими. Вместо них сажаются насквозь беспринципные, не знающие ни родины, ни интересов своего народа, проходимцы, прошедшие московскую школу заговоров и восстания. Их задача – подготовлять захват власти».
0: Но кто же произведет этот захват? Где сила для этого? Дмитриевский так отвечает на этот вопрос.
2: «Эта сила – Красная армия. Вот здесь мы подходим к московской концепции мировой революции. Мировая революция мыслится возможной лишь тогда, когда Красная армия вступит в Европу. Опираясь на ее штыки, кучки заговорщиков, центры братских партий придут к власти и начнут преобразовывать свои страны по образу и подобию коммунистической Москвы. Конечно, это не может произойти сразу во всех странах, но постепенно, по мере продвижения Красной армии. Кремлевская банда готовит свой большой ход».
0: Для большого хода нужна большая армия. Для большой армии нужны большие люди, бывшие командиры. Сталин пока что их бережет, с ними считается, с ними заигрывает. Правда, в номере от 23 февраля 1933 года целую страницу посвящает награждениям военнослужащих высшими революционными наградами. Награждены 135 командиров, слушателей и преподавателей военных академий, политработников. Список награжденных начинается так.
3: Орденом Ленина. Товарищ Гамарник Ян Борисович. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам. Председатель Революционного военного совета СССР. За выдающуюся работу по укреплению обороноспособности СССР. Орденом Ленина. Товарищ Тухачевский Михаил Николаевич. Заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета СССР. За исключительные личные заслуги в деле организации обороны Союза СССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи рабоче-крестьянской Красной Армии.
0: Подвал страницы «Правды» со списками награжденных отведен статье Тухачевского, названной «Армия пролетарской диктатуры». Скучная статья без единой интересной мысли. Статья – пересказ 8 цитат из речей Сталина и 3 из писаний Ворошилова. Вот характерная выдержка из этой подхалимной статьи талантливого полководца.
4: Громадную работу проделала Красная Армия в области проведения и укрепления единоначалия, и нельзя не отметить той систематической, настойчивой и упорной работы, которую проводил в этом направлении товарищ Ворошилов при поддержке и исключительном внимании к этому важнейшему вопросу красноармейской жизни со стороны товарища Сталина.
0: Но прошло немного времени, и в той же «Правде» через всю страницу крупным шрифтом:
3: «Победа творческого энтузиазма! Руководители строительства Беломорско-Балтийского водного пути, награжденные орденом Ленина!»
0: В Красной Армии было награждено орденом Ленина всего 3 видных командира – Гамарник, Тухачевский и Халепский. В августовском номере «Правды» 8 награжденных. Их портреты выставлены в ряд поперек всей страницы. Люди в военной форме, у самых скромных 4 ромба на воротнике френча. Вот их имена.
3: Товарищ Вержбицкий, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Френкель, начальник работ Беломорстроя. Товарищ Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя. Товарищ Фирин, заместитель начальника главного управления лагерей и начальник Белобалтлага. Товарищ Берман, начальник главного управления лагерей ОГПУ. Товарищ Коган, начальник Беломорстроя. Товарищ Ягода, заместитель председателя ОГПУ.
0: Таков список и таковы должности награжденных. Это военные особого рода командиры, повелевающие армиями бесправных рабов, пополняемой из миллионов лишенных крова и ограбленных крестьян, так называемых раскулаченных. У этих награжденных командиров лагерей рабского труда есть и свой одописец. Это Максим Горький, такой же великий гуманист, как и его друг Сталин. Под портретами и списком награжденных чекистов в подвале хвалебная статья гуманиста Горького.
5: Ложь буржуазной, якобы гуманитарной, то есть человеколюбивой культуры, обнаружена в наше время совершенно цинично и неоспоримо. Враги Советского Союза именуют труд социально наказуемых принудительным. В строительство Беломорско-Балтийского канала было вовлечено несколько десятков тысяч людей различно опасных обществу, классово враждебных к диктатуре пролетариата. В этой массе людей преобладали кулаки, то есть закоренелые собственники-эксплуататоры крестьянской массы.
0: Так писал гуманист Горький, писатель, названный не по заслугам великим. Думал ли он так же или подхалимничал перед Сталиным? Во всяком случае, армия в массе рядовых бойцов судила иначе. Газета «Красная звезда» сообщает следующий случай в собрании партийных ячеек Самарского гарнизона. Выступает коммунист Фролов.
3: В отсталости сельского хозяйства наша вина. Мы на него мало обращали внимания. Крестьяне не удовлетворены, ибо сельскому хозяйству революция ничего не дала. Из мелкого хозяйства сделать крупные нельзя, и напрасные силы создать колхозы, которые не прививаются. Из мелких лодок корабль не сделаешь, даже если бы и было желание. Сельскохозяйственная кооперация роли своей не выполнит и не создаст крупного хозяйства в деревне. Мелкое хозяйство погибнет, деревне надо развязать руки.
0: В том же номере «Красной звезды» сообщается, что один из командиров Энской дивизии заявил на собрании.
3: Нам нужно, чтобы у нас не было бедняков, чтобы все стали богатыми. Пусть бедняк станет середняком, а середняк дойдет до кулацкого уровня. Неправда, что мы их будем лишать права голоса. Ничего подобного. Лишать права голоса мы не будем. Обогащайтесь, товарищи!
0: Таковы были настроения в армии в начале 30-х годов. Сталин пока что боялся разбередить это осиное гнездо. Он задабривал наградами лучших командиров, но не забывал и их будущих клеветников и палачей. Чекистов награждал щедрее. Исподволь готовилось окончательное закабаление армии и превращение ее в послушное орудие социалистического милитаризма.

0: календарь исторических событий. Эфир 2 февраля 1973 года.
1: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Русская история перед большим судом. Читая роман «Август 14-го». Диктор Юрий Мельников. Шлеппе. Эфир 8 февраля 1973 года.
11: Сегодня мы продолжим повторное чтение статей и отзывов, вошедших в сборник «Август 14-го. Читают на родине» и посвященных роману Александра Солженицына «Август 14-го». Этот сборник появился в самиздате в 1972 году. За границей его опубликовало издательство «Имкопресс» в Париже весной 1973 года. В прошлой передаче мы транслировали тексты предисловия и заметки «Залоец. Рубежи романа». Сегодня мы начнем чтение статьи «Русская история перед большим судом», подписанной инициалами «ЛО», текст которой мы разделили на три передачи.
12: Русская история перед большим судом. Кто может сказать, что такое история? Как понимать ее? Что вообще называть историей? Каждый человек осознает это по-своему. У каждого своя судьба, своя история. Каждый исторический роман – это тоже своя история. Ибо творец этого своеобразного маленького космоса, созданного и организованного по своим собственным художественным законам, только человек. И его законы, его история – это лишь то, что дал ему его личный опыт, его человеческая судьба. Сидит у себя в имении граф Лев Николаевич Толстой, рассорившийся с современной литературой и общественностью, экспатриировавшийся из литературы в быт, и творит свой космос, свое поле истории, построенное на принципах антиисторизма и домашности, создает такую историю, чтобы всласть насолить всем новым людям с их идеями цивилизации и прогресса. Сидит в своем углу гениальная русская баба Василий Васильевич Розанов и между нумизматикой и закручиванием папироски записывает: «В чистый понедельник грибные и рыбные лавки первые в торговле, первые в смысле и даже в истории. Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского. И папироска после купания, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа, не надо снимать. Вот мое 17 октября». Да, у каждого своя история. Историю как жизнь неумирающего творческого духа, как жизнь семьи, уюта, показал в своем историческом романе Борис Леонидович Пастернак. Разворачивая полотно романа на добрых 50 лет от начала 20 века до наших дней, он почти не останавливается на политических событиях этого бурного времени, на движении колеса истории. Нет, говоря притчами из быта, Он показывает этим, что со времен Христа и до наших пор общение между смертными бессмертно, и на этом строит свою философию истории. Теми или иными случайностями, пощаженные от страшнейших политических событий своего времени, Пастернак таким образом осваивает личный опыт внутреннего развития души, опыт творческой жизни и расширяет их до масштабов истории, создавая свой исторический космос. На долю Александра Исаевича Солженицына выпала иная судьба. Случаем ли или провидением, вся его жизнь проходит при колесе истории, на всех роковых путях нашего времени. Он воин, когда идет война. Он зэк, когда полстраны закрыла тень лагерей. Литературный стаж Пастернака составляет без малого 50 лет. Нобелевская премия и изгнание из Союза писателей – это только конец пути. Основная его часть – это так называемая внутренняя эмиграция. Здесь Пастернак – художник в лучшем значении этого слова. Художник, но не боец. Солженицын проделал тот же путь от прихода в литературу с первым дыханием недолгой оттепели до Нобелевской премии и изгнания из Союза советских писателей всего за 8 лет. Сама эта стремительность показывает, что он не только художник, но и завоеватель. Он идеолог, он негласный властитель дум русской публики. Так и теперь Солженицын не покидает оружие, он и теперь

0: политической истории XX века. Начало мировой войны, первый толчок в крушении старой России, поражение Самсоновской армии, надломившее хребет нации. Именно с него он начинает историю гибели порядка, сложившегося и устоявшегося веками.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», подписанной инициалами Л.О., которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
0: Неудивительно, что историческая эпопея Солженицына построена очень отлично от исторической эпопеи Толстого и совсем отлично от исторического романа Пастернака. Неудивительно, что Солженицын часто прямо или косвенно полемизирует со своими предшественниками. Напротив, более удивительно, что между тремя в каких-то очень кардинальных моментах можно найти много точек соприкосновения. Построение романа Пастернака тяготеет к почти архаическим повествовательным формам русской литературы. Перед нами нечто вроде семейной хроники, чем-то напоминающей прозрачность прозы Пушкина, уют капитанской дочки. Динамичность действия, социальный фон, идейная глубина, как у Пушкина, запрятана внутрь самой фразы. Пастернак, как и Пушкин, до предела спрессовал возможности беллетристики. Действие романа Солженицына, напротив, несмотря на узкие хронологические рамки, всего 10 дней, сразу ощущается как эпопея и все время стремится вырваться из узких рамок беллетристического жанра. Так же, как эпопея Толстого перестает быть просто романом, а время от времени переходит в философско-исторический трактат, где в чисто публицистической форме оспариваются основные положения тогдашней общественности, так и эпопея Солженицына тоже уже не просто роман. Местами она представляет собой как бы коллаж из различных внероманных текстов, форма, соответствующая стилю новейшего времени. Подборки текстов из различных видов прессы того времени, киноэкраны, освещающие те детали в том ракурсе, которые как бы не ухватываются художественным словом, но которые современное сознание привыкло ощущать сразу, зрительно. Беллетризованное действие дополняется историческими обзорами. Художественный пафос иногда подкрепляется пафосом публициста, голосом самого автора, говорящего от своего лица. Изображение всей панорамы действия, его художественное время и пространство также подчинены общим задачам романиста. Не случайно Бородинское сражение у Толстого показано нам через партикулярный взгляд Пьера, человека невоенного. На театре военных действий, как на провинциальном гулянье, сходятся вместе все наши знакомцы. Тут и Борис Друбецкой, и князь Андрей, и Долохов. Пьера на каждом шагу окликают то знакомый доктор, то знакомый адъютант, то сам Кутузов, имею честь быть обожателем супруги вашей. У батареи Раевского в самом центре и разгаре сражения царит как бы семейное оживление. Солдаты артиллерийской команды приняли Пьера в свою семью. И таким образом его поглощает не столько наблюдение за ходом боя, сколько наблюдение за тем как бы семейным кружком людей, находившихся на батарее. Домашность, как всегда у Толстого, и здесь перекрывает историчность. У Пастернака немногие картины боя всегда становятся частью внутренней жизни наблюдающего лица. Всегда грохот сражения словно заслоняется биением чьего-либо сердца. Огонь прекратили. В наступавшей тишине устоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто.
1: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». За границей эта статья опубликована в журнале «Вестник русского студенческого христианского движения» номер

0: 104-105 за 1972 год. Продолжаем чтение.
1: В романе Солженицына мы видим совсем другие приемы. Перед нами не отдельное сражение и не один частный человек, наблюдающий за его ходом. Перед нами вся панорама целой кампании. Десятки имен, обозначение полков и подразделений, названия десятков географических пунктов мелькают перед нашими глазами. Бои вспыхивают то там, то здесь, их краткие отметки напоминают флажки на военной карте, отмечающие соприкосновение с силами противника. Описание маневренных передвижений отдельных подразделений передают движение всей Самсоновской армии всего фронта. Приложены географические карты, но в них почти нет надобности. Перед нами и так наглядно, четко, выпукло разворачивается вся картина десятидневного сражения, представленная как на воображаемой военно-топографической карте, как на каком-то гигантском макете. Именно это густо идущее мельканье отрывочных картин, эта множественность фиксированных точек зрения, принадлежащих большому количеству персонажей, возникающих лишь на миг, и создает впечатление всеохватности, взгляда с птичьего полета. Мелькание же имен и образов известных исторических деятелей, появляющихся вперемешку с вымышленными на точно обозначенных пунктах и первоначально не связанных между собой, еще шире разбрасывает этот веер центробежных силовых линий, охватывающих необъятное поле действия. Так идет движение армии вперед. И в противовес этому движению во второй половине романа линии художественного построения, словно следуя скрытой энергии военного окружения, все больше замыкаются, стягиваются к нескольким немногим сюжетным центрам. Сцены приобретают более частный характер, действие показывается более подробно, люди, сначала разбросанные по разным пунктам театра военных действий, теперь волею художника все чаще сталкиваются между собой. Центробежные и центростремительные линии, поддерживающие подвижное равновесие этой художественной галактики. Такому построению соответствует и пейзаж Солженицына. У Толстого даже при описании дальней панорамы всегда выхватывается какая-то деталь, данная в более крупном приближении, какая-нибудь колокольня, ближний лесок и прочее. У Пастернака герой на поле боя видит перед собой каждую травинку, каждый сухой сучок. У Солженицына почти отсутствуют такие детальные приметы местности. С первых строк романа нам открывается широчайшая, неохватная панорама. Путник едет по дороге навстречу Кавказскому хребту. Все остальные детали пейзажа поглощаются его величием. При этом впечатления слагаются обратно с общепринятым. Чем ближе, тем более размытыми оказываются очертания гор, чтобы затем вовсе раствориться в знойном мареве дня. Здесь остро подмеченный, яркий, наиреальнейший образ одновременно дает нам как бы словесно-зрительную увертюру романа, символ образа истории в понимании художника. С другой стороны, это как бы художественный камертон для построения пейзажа во всем дальнейшем тексте, ибо такое же отсутствие деталей встречает нас и в пейзаже на полях сражения. Тот или иной герой Солженицына то видит местность смутно в тумане, то быстро проезжает ее ночью на лошади, то осматривает ее с артиллерийской вышки, то в военно-полевой бинокль. Пейзаж не есть объект праздного разглядывания, а лишь ориентир для снесения с картой. Она то освещается карманным фонариком, когда герой едет вперед обозревать главные объекты фронтовой линии, то раскладывается на поляне и ориентируется на местности, когда карта делается основной спасительной нитью при выходе из окружения. Даже если кое-где хрустнет под ногой ветка, подвернется шишка или ямка, осыпается песчаная дорога и обступит сосновая просека, это будет лишь знак условий продвижения, а вовсе не деталь окружающей природы. Они тоже даются бегло, как бы попутно. И только небесные светила, вид ночного неба, даже подробности рассветного освещения описаны с детальной точностью. Созвездия обозначают путь. Месяц, сначала молодой, потом все набирающий силу, отмеряет ход времени. Оттенки освещения – час, ночи и дня. Но помимо этого утилитарного использования жизни неба, его облака, месяц, звезды, освещение, одни дают нам особенности пейзажа, как бы независимые от жизни боя, жизни земли. Так предстает перед нами солженицынский пейзаж, не как интерьер личной жизни отдельного человека, а как арена деятельности больших масс людей, как их поле сражения. Не только как персонажи романа, но и как делатели истории встают перед нами и центральные герои Солженицына. Невымышленная фигура Самсонова и вымышленный полковник Воротынцев, идущие рука об руку и противопоставленные друг другу, представляют собой не только живые образы, но и символы двух противоположных сил, составляющих дух русской армии, да и всей современной русской истории, сил старого и нового. Преемственность лучших традиций русской боевой истории, доблести, спокойствия, доброты, соединенных вместе, олицетворяет собою образ Самсонова. В образе Воротынцева олицетворены новые веяния века великих войн, деловой, стремительный, энергичный дух 20-го столетия.
0: В передаче из цикла «Письма и документы» вы слушаете чтение статьи «Русская история перед Большим судом», которая была напечатана в самиздатовском сборнике «Август 14-го. Читают на родине». Продолжаем чтение.
1: Образ Самсонова – лучшая художественная удача Солженицына. Все мы знаем со школьной скамьи, что вот было поражение Самсоновской армии. Задумывающийся над судьбами русской истории начинает понимать, что, может быть, именно с этого поражения и началась катастрофа. Историк вскроет, что собой представлял Самсонов как военный и в каких невыносимых, не поддающихся его контролю условиях пришлось ему действовать. Но только художник, художник большого масштаба, сумеет проникнуть изнутри в эту столь чуждую нашему времени душу и сделает ее понятной и близкой нам. Судьба Самсоновской армии делается личной судьбой Самсонова. И таким образом, под художественным объективом Солженицына, мы воочию видим, что чувствует человек, волею судьбы ставший главным героем исторической трагедии, главным участником гибели богов. Все то, что пережил этот человек, все, что пришлось ему вынести и до дна испить, мы испытываем и сопереживаем вместе с ним. Потому-то так глубоко трогательны все страницы, посвященные Самсонову, что мы все время чувствуем сами и его гнев, и его невыносимое бремя, бесплодность его усилий, безбрежную горечь поражения, невыносимую тяжесть ответственности, неизбежность, единственность его конца. Что бы ни говорили теперь о Самсонове нам другие свидетели, отныне он будет жить с нами таким, каким представил его художник. Вся добрая старая Русь гибнет вместе с Самсоновым. Старая допетровская Русь в последний раз вместе с ним объезжает свои войска и прощается с ними. И так же, как Самсонов потерял ощущение Востока и Запада и перед концом молится на единственную малую звездочку, светящую ему в тумане, так и старая Россия уже утратила связь с ходом небесных светил и мерцает ей, может быть, какая-нибудь одна неизвестная забытая звезда. Господи, если можешь, прости меня и прими меня. Ты видишь, ничего и не мог иначе, и ничего не могу. Так этот живой реальный образ перерастает в символ неизбежности гибели, обреченности исторического пути старой России. Эту личную черту обреченности Самсонова увидал в нем другой герой Солженицына – Воротынцев. Он любит, жалеет, понимает его, но ничем не может ему помочь. Всю жизнь Воротынцев стремится быть там, где он может оказать влияние на ход родной истории. И не находит этого места. В Ставке он близок к центру управления, но далек от жизни, ибо остро чувствует, как у этого центра уже оборвана связь с биением пульса реальной действительности. В штабе Самсонова он около сердца воюющей армии, но вдали от ее действующих рук. Он спешит, летит к основному, как он чувствует, пункту сражения, душа в душу участвует в самых жестоких схватках, подвергается всем опасностям окружения. Но единственное, что ему удается, это увидеть и сохранить правду. Ему удается даже рассказать о ней. Однако вне сил отдельного человека не только предотвратить неизбежное, но даже заставить воспользоваться его уроками. Не содержится ли здесь, может быть, даже против воли Солженицына, антагониста Толстого, нечто от исторического фатализма последнего? Во всяком случае, судьба энергичного деятеля Воротынцева, так же, как и судьба Самсонова, глубоко символична для исторических путей России. В параллель с Самсоновым символичны сны их обоих накануне основного, решающего дня того и другого. Ты успишь», — слышит Самсонов во сне голос своего ангела-хранителя, как последнее пророчество, символ его обреченности. Воротынцев видит во сне символ жизни и любви, свою неизвестную возлюбленную. Но он не видит ее лица, не знает, кто она, его единственная, долгожданная, но неосознанная. Не так ли новые действенные силы всегда не знают в России, где они приложатся и с кем должны соединиться? И, может быть, не менее символична та единственная непреложная истина, один непререкаемый критерий оценки, научивший Воротынцева в трудный момент знать одно деление между порядочностью и непорядочностью прапорщик. Все на свете может быть пересмотрено, все может смести рука истории. Но всегда останется в силе это деление, как самый очевиднейший символ того, что мы понимаем под словом «честь». Здесь символично также то, что Солженицын вкладывает эти слова в уста Воротынцева, кадрового офицера, военного душой и телом.
2: «Русская история перед Большим судом». Читая роман «Август 14-го». Эфир 8 февраля 1973 года. «Золотой запас свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
3: Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные и качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь — Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил. Хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Сейчас звук будет.
1: Новая фаза войны. Крупнейшая воздушная атака по Москве и Подмосковью.
2: Стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам.
3: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране.
1: Ответный удар. Более 500 дронов по Украине. Российская пропаганда предпочла проигнорировать удар по Москве.
4: Хотят, чтобы у нас здесь появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как, судя по всему, война России против Украины переходит в новую фазу. В выходные Москва и Подмосковье пережили массированную воздушную атаку. В частности, в Москве речь шла о сотне беспилотников за сутки. Антитеррористическая комиссия Москвы еще 13 мая ввела запрет на публикацию фото и видео с последствиями ударов беспилотников. Они не первые, такие же запреты уже действуют более чем в 30 регионах. Это подсчеты издания «Фонтанка». И в Москве это сделано, чтобы, цитата, «не допустить распространения недостоверной информации». Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
6: Ой.
7: В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.